0: промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин о том, что Российская Федерация – одна из немногих стран, которая в состоянии финансировать разработку и создание искусственного интеллекта.
3: Ну и, наконец, развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов. И в этом смысле Российская Федерация одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта. Но мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение. Объединение усилий имеет колоссальный, может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный выхлоп, если позволено будет так выразиться, по этому направлению.
1: Главные новости дня.
4: Праздник военного времени. На школьных последних звонках по всей стране к детям пришли ветераны СВО и вербовщики Минобороны. Школьники Мурманска отработали навыки управления дронами прямо во время праздника «Последний звонок 2026», который проходил в городском Ледовом дворце. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона, озаглавившего пост фразой «Взяли джойстики вместо ручек». Власти организовали на мероприятии, в котором участвовали более 1500 выпускников, стенд Центра патриотического воспитания молодежи «Воин», а также, среди прочего, профориентационные зоны. Как отметила в своем телеграм-канале местная журналистка Виолетта Грудина, сотрудники центра показывали школьникам площадку с беспилотниками, давали управлять дронами и агитировали поступать на службу в войска беспилотных систем.
5: Прямо на празднике, по случаю последнего звонка, выпускников школ агитировали на службу в беспилотные войска. Оперштаб Мурманской области выкатил видео, где выпускники стоят с лентами и пробуют управлять беспилотниками. А теперь, внимание, вопрос. Дочь губернатора Лиза Чибис отказалась от очного обучения в пользу служения родине в беспилотных войсках? Ну, конечно, нет. Запомните, выпускники, вас обманут, обнулят свои же или убьют на поле боя. Это не игра, это война. Уже есть случаи по стране, когда обманутых школьников и студентов реально отправляли на фронт, и они там погибали.
4: В оперштабе со своей стороны заявили, что площадка «Воин» стала настоящим хитом, и заканчивающие школу молодые люди с огромным интересом пробовали свои силы.
6: Инструкторы подготовили для ребят интерактив с беспилотниками. Выпускники могли не только посмотреть на дроны, но и попробовать себя в управлении беспилотниками. Школьники с огромным интересом пробовали свои силы.
4: В других регионах России на праздник к выпускникам пришли ветераны СВО. Только в Мордовии организаторы последних звонков отчитались о 8 таких выступлениях. В Самаре вместе с губернатором к школьникам пришел награжденный президентом за участие в СВО Михаил Тамбовцев. А школу в Москве посетил Владислав Гусев, который возглавляет Московское объединение ветеранов СВО. Участники специальной военной операции также стали гостями последних звонков в Томске, Бурятии, Башкортостане и Краснодарском крае. Эксперты отмечают резкое увеличение в стране военно-патриотических мероприятий для детей. Такие акции также стали часто проводить в школах, говорит политолог Константин Скоркин.
7: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
4: Во время последних звонков во многих школах война так или иначе стала темой праздника или его части. Школьники возлагали цветы к мемориалам и табличкам убитым на Украине военным, а дети погибших участников СВО получили право позвонить в колокольчик на торжественной линейке. При этом многие родители не согласны с подобной программой праздника и милитаризацией школьного образования. Но выступать против открыто они уже не решаются, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская о возможном снижении минимального возраста трудоустройства до 12 лет.
8: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем. Но все равно эта занятость существует. Во-первых, зайдите, всем рекомендую, на сайт Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Там четко написано «Лето моей карьеры». Есть такие потрясающие проекты «Путь героя», которые все-таки подростковую занятость как-то прикрывают.
9: Учим китайский вместе.
10: Как сказать по-китайски «Я хочу в Тибет»? И еще раз. «Я хочу в Тибет» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
11: Логистический локдаун. Архангел спецназа о постоянных ударах ВСУ.
12: Вот уже несколько недель кряду ситуация в тылу на новых российских территориях находится в подвешенном состоянии из-за ударов беспилотниками. На сегодняшний день обстановка никак не улучшилась. А количество ударов по логистическим путям, особенно в Новороссии и на Донбассе, растет. Практически прекратилось передвижение сразу на нескольких участках в Херсонской и Запорожской областях. Геническ-Мелитополь, Мелитополь-Токмак, Геническ-Мариуполь. Окрестности Донецка – все под ударом. А сегодня даже появились кадры с ударом по окрестностям Шахтерска, что еще больше расширяет географию проблемных зон. Помимо этого, все чаще фиксируются пролеты до Чангара в Крыму, что уже сказалось на логистике до Крыма. В этих условиях требуется как можно скорее наращивать систему противодействия этим БПЛА путем внедрения своих дронов-перехватчиков против них. Иначе логистика как в тылу, так и на передовой просто остановится.
11: Наверху не видно реальности. Военкор «Канал 2 Майора» про новые заявления заместителя главы МИД Грушко.
12: Вот что Александр Грушко заявил в интервью Russia Today. Возможность НАТО захватить или заблокировать Калининград нулевая. По его словам, в Альянсе понимают, что любые попытки сделать это приведут к тяжелейшим последствиям для тех, кто вынашивает такие планы. Грушко при этом отметил, что сейчас Балтийское море превращается в арену конфронтации. Вот обожаем, когда дяди, не имеющие понятия о военном деле, логистике, ситуации на фронтах, выдают в эфир свои экспертные заключения. Если завтра через Прибалтику украинцы нашлют дронов по нашей логистике области, назло этому заявлению, что делать будете? Лично пойдете деблокировать или в МОК стоять? Мы уже и так слишком недооценили врага. Может, хватит?
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
0: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцов, они стрелять толком не умеют. Похожую ситуацию рассказал еще один военный, Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
13: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот. И таких, как я, солдат рядовых, ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
0: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий, Максим Колесник, из 11 отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
14: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас полторы недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
0: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Говорят военкоры.
11: Военкор Астрахань о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
12: Об этом сказал Дугин. то ли постирония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
11: Роман Сапоньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
15: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба. Вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что ЭМОГам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. Хорнет, новый дрон Украины, стал опасным явлением, который попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
11: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
12: Да, у нас серьезные проблемы. Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь, но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документ о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
17: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», «Яс-39», истребители «Гриппен» «Яс-39». Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
16: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
18: «Гриппен» — один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
16: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
19: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
16: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
20: Аналитик Вадим Трухачев о том, что Запад начинает играть по-крупному и выдавливает Россию отовсюду.
21: Тут, знаете, вылезла целая большая подборка новостей. Прямо в одном флаконе и Евросоюз, и СМГ. Смотрите, что происходит. Калос от имени ЕС буквально потребовала от России ограничить численность своей же армии. Ну и заодно вывести войска из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Параллельно с этим Швеция передает Украине новые самолеты. А посольства европейских стран демонстративно проигнорировали российские предупреждения – и наотрез отказались уезжать из Киева. Идем дальше. Пашинян делает громкое заявление, мол, народ Армении сам выберет между Евросоюзом и ЕАЭС. А возможного повышения цен на газ он вообще не боится. Ну, согласитесь, вряд ли бы он говорил так смело, не будь у него за спиной поддержки Брюсселя. В это же время в Казахстане отпускают заукраинца, который публично оскорбил приехавшего с визитом Путина. И все это на фоне резкой активизации отношений между Казахстаном и ЕС. Ну и вишенка на торте. На европейских каналах готовится к выходу новость о Полине Гагариной. Естественно, все с тем же политическим подтекстом. Вывод напрашивается сам собой. Евросоюз сознательно идет на обострение. Судя по всему, их предел уступок сейчас – это признание за Россией Крыма и Донбасса. Но взамен они хотят полного ухода Москвы со всего остального постсоветского пространства. Ни на какой реальный диалог там просто не готовы. С нами воюют всерьез, причем по всем фронтам. А все почему? Потому что на Западе крепнет уверенность. Россию можно прогнуть на самых разных направлениях.
20: Американист Кирилл Бенедиктов считает, что администрация Трампа будет делать все, чтобы оторвать Армению от России.
22: Если говорить серьезно, то, конечно, Армению Трамп собирается оборонять, естественно, от России, потому что вообще вся деятельность Соединенных Штатов, что до Трампа, при, значит, старике Байдене, что при Трампе, вот, она, конечно, вся направлена на то, чтобы оторвать Армению от России, вырвать ее вообще из орбиты как бы Москвы. Вот, раз уж там сейчас пробуксовывает как-то с Грузией, значит, надо бить туда, где это возможно. Да, а поскольку пока у власти в Армении вот это вот, значит, существо... Не знаю на самом деле. Мне это все, конечно, дико не нравится, потому что Армения, она хотя и маленькая, но стратегически чрезвычайно, конечно, важная. Поэтому я думаю, что если, значит, вот это вот существо там сохранит власть в результате выборов, а шансы на это довольно велики, то процесс как бы отторжения Армении от России, он будет продолжаться.
1: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 30 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас разворачивается просто роскошное бархатное полотно, потому что третий аркан у нас императрица. И в такой день суровая дисциплина и правила мая, то есть пятого месяца Иерофанта, встречаются со своей идеальной парой. Это энергия плодородия, земного изобилия, красоты, материнского тепла. И, конечно же, это время, когда все наши прошлые усилия обретают очень мягкую, такую осязаемую форму, превращаются из чертежей в реальные плоды. Однако в этот день такое сочетание приобретает колоссальную глубину и мистический окрас, потому что мы проживаем накануне мощного полнолуния в Стрельце, которое случится уже на следующий день, 31 мая. Здесь растущая луна освещена на 99%. Этот предполнолунный пик уже вовсю освещается, ощущается в пространстве, потому что эмоции накалены до предела, интуиция обостряется просто до мистического уровня, а внутри зреет очень мощная потребность в каком-то масштабном расширении. Императрица в такой день выступает в роли очень мудрой чаши, которая обязана удержать этот бушующий лунный океан и направляет скорпионий магнетизм и драйв в русло тотального материального и духовного процветания. Очень воспользуйтесь этой энергии. Так, а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 0 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 18. 1 плюс 8, девяточка. Это у нас вибрация отшельника. И, конечно же, это вносит эмоционально заряженный день какую-то невероятную глубину. Это мудрость, потребность в осознанности. Возникает такой феноменальный, я бы сказала, многослойный резонанс, когда земное изобилие императрицы, троечка, и правила Иерофанта, пятый месяц, соединяются с такой философией мудреца-отшельника, девяточка. Тем более, это все на фоне бушующего лунного потока в Скорпионе. Да, это означает, что в этот день процветания это интеллектуальный и такой духовный люкс. Вы способны видеть истинную ценность вещей и людей сквозь какую-то призму мудрости, вечности. Полнолуние и предполнолуние всегда выталкивает наружу скрытые желания, а отшельник помогает нам не терять голову в этом шторме, удерживать фокус на главном смысле нашей жизни. Вы не просто потребляете блага мира, вы созерцаете их сакральную суть. И с практической и бытовой точки зрения, такой субботний день на пороге полнолуния требует от нас замедления, заботы о себе, какой-то созидательной активности. То есть в этот день максимально приветствуется наведение идеальной красоты, уюта в доме, уход за комнатными растениями или садом, а также любые омолаживающие или уход уходовые процедуры для лица и тела, может быть, сменить прическу, стиль, потому что императрица обожает расцвет материи. Еще это лучший момент для того, чтобы устроить, может быть, роскошный, но такой красивый камерный ужин для своих близких, проявить щедрость, заботу и тепло по отношению к матерям, женам, детям, дочерям. И предполнолуние в Скорпионе дает очень классный энергетический посыл и зеленый свет для завершения крупных финансовых дел, может быть, аудита имущества, планирование статусных

0: какие-то мимолетные, импульсные такие прихоти ради того, чтобы просто заглушить внутреннюю тревогу от приближающегося полнолуния. Избегайте шумных, хаотичных компаний, каких-то пустых разговоров, которые опустошают ваш ментальный ресурс. Не рекомендуется начинать новые долгосрочные проекты в этот день. Вот время созревания плодов сейчас, а не посадки семян, понимаете? Ну и не уходите в какое-то сухое поучительство, высокомерию по отношению к тем, кто не справляется с эмоциями этого дня. Будьте все-таки более сострадательны к эмоциям людей, которые рядом с вами. Вечер проведите в максимально комфортной, эстетичной и спокойной обстановке. Может, балуйте свои чувства вкусной едой или красивой музыкой. Вот чувствуйте себя абсолютно защищенным, богатым, мудрым хозяином своей процветающей реальности. Вот такой мощный день. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио «Лента».
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В горах Перу, в местности под названием Пуэрто-де-Араму-Муру, находится странный объект. Это огромная каменная стена с вырезанной в ней нишей, идеально подходящей по форме на дверь, ведущую в скалу. Местные индейцы называют это «вратами богов». Легенда гласит, что во времена испанского завоевания жрец Араму-Муру спрятал здесь священный золотой диск, с помощью которого можно было открыть портал в другие миры. Якобы жрец прошел сквозь стену и исчез навсегда. Сегодня туристы и искатели приключений прикладывают ладони к этой каменной поверхности, надеясь почувствовать вибрацию или увидеть мерцание. Есть те, кто утверждает, что слышал музыку, доносящуюся изнутри скалы, или видел странные силуэты. Наука же смотрит на это проще. Это, скорее всего, заготовка для строительства инкского храма, которую по какой-то причине бросили на полпути, либо же место для сбора воды. Но почему это место до сих пор вызывает такое благоговение? Возможно, дело в самой архитектуре. Правильные геометрические линии среди хаоса гор всегда кажутся нам чем-то искусственным и загадочным. Является ли это дверью в никуда, остатком технологий древних цивилизаций, или просто местом, где природа удачно подражает человеческому творению? Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым. Что мы найдем, если однажды они действительно откроются сами? Недавний сейсмический анализ скального массива показал наличие крупной пустоты прямо за загадочной каменной дверью. Это не обязательно портал в другой мир, но может быть скрытая гробница древнего правителя, неизвестного нам. Точность подгонки камней в этой нише остается недостижимой для большинства современных ручных методов обработки. Поверхность скалы вокруг двери покрыта микроскопическими отверстиями для фиксации различных ритуальных предметов. Это превращает врата богов из простой достопримечательности в сложный археологический ребус. Это место расположено в районе озера Титикака, овеянного легендами о затонувших городах и внеземных поселенцах. Некоторые исследователи предполагают, что здесь проходили ритуалы посвящения, связанные с астрономическими событиями. Интересно, что древние мастера здесь использовали технологии, которые нам еще только предстоит полностью осознать. Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым, что мы найдем, если однажды они все-таки откроются. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека.

0: человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 30 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам пророчат, какой энергии зададут. Итак, у нас выпала руна Райдо. Такой день под влиянием руны Райдо – это символ пути, движения, путешествия, это выбор и правильное направление. Так что это руна дороги, как в прямом, так и в переносном смысле. Райдо всегда указывает на момент, когда важно быть в движении. То есть не стоите на месте, не топчетесь в нерешительности, а выбирайте направление и двигайтесь вперед с открытым сердцем и ясной головой. В работе, значит, у нас день обещает быть активным, возможно, полным встреч, звонков, поездок, каких-то срочных дел, да, и руна советует следовать логике, плану и четко держать курс. Не пытайтесь делать все сразу. Здесь важна именно последовательность и организованность, дисциплина. Так что это хорошее время для командировок, например, для рабочих встреч, для каких-то согласований. И Райдо может принести возможность сдвинуть с места какие-то зависшие проекты или может найти новые направления для реализации. Здесь главное не сидеть сложа руки. Вот, друзья, путь откроется только для тех, кто движется, кто идет. В отношениях Райдо говорит о развитии, о движении вперед, иногда о расставаниях, если путь партнеров расходится, но чаще все-таки о согласовании ритмов и интересов. Это хороший день для совместных прогулок, для коротких поездок, для обсуждений будущего. И здесь парам очень важно проговорить о совместных целях, о векторе движения. Может быть, пора выходить на новый уровень, да? А вот одиноким людям день может принести знакомство именно в дороге. Может, в интернете или даже во сне. Здесь главное быть открытым и внимательным к знакам. По здоровью руна Райдо, конечно же, указывает на необходимость движения. Это день, когда тело требует активности, прогулки, зарядки, йоги, плавания. Вот все, что помогает энергии циркулировать. А вот застой и напряжение может снять только движением. Вы же знаете, да? Также стоит уделить внимание ногам, суставам, пояснице. Они в такой день в фокусе. Подумайте о том, как вы идете по жизни, и физически, и метафорически. Может быть, пришло время сменить маршрут. Такое тоже бывает. Так что совет дня – не стоим на месте. Даже самый долгий путь начинается с первого шага. И Райдо дарит поддержку тем, кто идет, с верой, с намерением и с внутренним ориентиром.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
3: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующие. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
2: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
4: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт «Балтийск». Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
6: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
5: Но основные неприятности у «Сказка Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за спецпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят два крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
7: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
5: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО, риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
8: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
5: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
9: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
5: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Калининград. Частный детский сад. Сказка «Ленд». Закрытие. Уголовное дело. Вспышка сальмонеллеза.
10: И вот я читаю эту новость, и у меня один вопрос. Один вопрос, который не дает покоя. Сколько дней дети уже заражались до того, как все это вскрылось? Потому что, понимаете, такие вещи не случаются за одно утро. Это не так работает. И сегодня мы в этом разберемся. Итак, для начала. Что вообще такое сальмонеллез? Без медицинской лекции, просто по-человечески. Это кишечная инфекция. Бактерия попадает в организм через еду, яйца, мясо, молочко. Дальше – жар, рвота, понос, обезвоживание. Звучит противно, но не смертельно, да? Взрослый поваляется несколько дней, поноет, выживет. Но вот ребенок – это другая история. Маленький организм теряет жидкость катастрофически быстро. Это уже капельницы, это уже реанимация, это уже родители в коридоре больницы, которые просто не понимают, как это вообще могло случиться. Вот что такое сальмонеллез для трехлетнего ребенка. Запомните это ощущение. Теперь главное. То, о чем почему-то молчат. Массовое заражение в детском саду – это не случайность. Это процесс, который занимает время. Либо продукты хранились неправильно недели, не один день. Либо на кухне давно никто не соблюдал элементарные нормы. Либо кто-то из персонала был носителем и продолжал работать. Либо, и вот это вообще отдельный ужас, использовалась просроченная еда. Если заболели сразу несколько детей из одной группы, значит, источник заражения существовал не один день, может, неделю, а может и дольше. Дети ходили в этот сад каждый день, ели там еду. И что-то уже происходило, просто никто еще не знал. Вот это меня и пугает больше всего. Теперь давайте поговорим про родителей. И я хочу сразу сказать, я не собираюсь их обвинять. Совсем. Попробуйте представить обычное утро. Вы собираете ребенка, сами опаздываете на работу, быстро завели, поцеловали, убежали. Вечером забрали, он вроде нормальный, поел, поиграл, лег спать. А на следующий день температура. Ну, думаете вы, простыл. Или что-то съел не то дома, потому что в платном детском саду там же все хорошо. Там маленькие группы, там хорошее питание, там индивидуальный подход, там красивые фотографии в Инстаграме. Вы же платите за безопасность. И вот именно в этом ловушка. Частный сад продает не просто уход за ребенком, он продает ощущение спокойствия. И родители покупают это ощущение, доверяют и не задают лишних вопросов. Потому что зачем, раз уж заплатил? А теперь мой любимый блок. Про проверки. Вот как это обычно работает. Пока все тихо, нарушений не выявлено. Пока нет жалоб, учреждение работает в штатном режиме. Пока дети не оказались в больнице, ну, проводится плановая работа. А потом скандал. Уголовное дело, закрытие. И откуда ни возьмись, появляются проверки, акты, нарушения. Вопрос. А где все это было раньше? «Все под контролем» – любимая фраза до чрезвычайной ситуации. «Проводится проверка» – любимая фраза после. А между этими двумя фразами – несколько заболевших детей и несколько семей, которые теперь разбираются с последствиями. Удобненько, да? Я не говорю, что все проверяющие бездельники. Я говорю о системе, которая реагирует, а не предотвращает. Чувствуете разницу? Теперь отдельно про частные детские сады, потому что это важно. Красивый ремонт, фотографии счастливых детей, развивающая среда, домашняя атмосфера, меню с органическими продуктами, по крайней мере, так написано на сайте. Все это вы видите. Но вот что вы не видите – кухню, условия хранения продуктов, реальное состояние холодильников, кто и как готовит еду, когда последний раз делали санитарную обработку. Красивый интерьер не показывает, что творится на кухне. И это не значит, что все частные сады плохие. Есть прекрасные места с честными людьми, которые реально следят за всем. Но вы, как родитель, этого не знаете. Вы видите картинку. А картинка – это маркетинг. Ладно, «Сказка.Ленд» закрыли. Виновных найдут. Или не найдут, посмотрим. Но вот вопрос, который меня не отпускает. Сколько еще таких мест прямо сейчас работает в Калининграде? Где нарушения есть, но пока никто не заболел массово. Я не конспиролог. Я не говорю, что это заговор. Я говорю о другом. Система настроена на реакцию после ЧП, а не на предотвращение ЧП. Стоп, я не хочу, чтобы вы сейчас в ужасе звонили в садик своего ребенка с криками «покажите мне холодильник». Давайте спокойно. Вот что реально можно сделать. Первое. Задавайте вопросы про питание. Не стесняйтесь спросить, откуда берут продукты, как хранят, есть ли меню. Нормальный садик ответит без проблем. Ненормальный начнет уходить от ответа. Вот вам и маркер. Второе. Доверяйте носу и глазам. Когда приходите забирать ребенка, оглянитесь. Запах, чистота, общее состояние – это информация, бесплатная, прямо перед вами. Пользуйтесь. Третье. Слушайте ребенка. Если он говорит «там невкусно», «там пахнет странно», «мне плохо после обеда» – это не каприз, это сигнал. Четвертое. Общайтесь с другими родителями. Родительский чат – это не только мемы и поздравления с днем рождения воспитательницы. Если несколько детей из одной группы жалуются на одно и то же, это уже паттерн, это уже повод задать вопросы. Пятое. Не бойтесь жаловаться. Роспотребнадзор принимает обращение. Да, формально, да, медленно, но иногда это работает. И в любом случае лучше жалоба сейчас, чем капельница потом. Сказка Лэнд – это конкретная история, конкретный адрес, конкретные дети, которые сейчас восстанавливаются. Я желаю им здоровья, искренне. Но за этой историей стоит кое-что большее. Мы живем в ситуации, когда слишком часто узнаем о проблемах только после того, как что-то случилось с детьми. Не до, после. И каждый раз одно и то же. Закрытие, проверка, уголовное дело, примем меры, а потом тишина. До следующего раза. На этом все. Пишите, что думаете по этому поводу. И знали ли вы вообще, что происходит в сказке Лэнд? Следите за новостями. Думайте головой. Чао.
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году выросла рекордно за 9 лет, продолжает стремительно увеличиваться, следует из данных Росстата. По состоянию на конец апреля общий объем зарплатных долгов в стране достиг почти 3 миллиардов рублей и подскочил на 35% за месяц. Это почти 94,5% за год. По сравнению с началом прошлого года, то есть за 15 месяцев, сумма невыплаченных в срок зарплат стала больше почти в 6 раз. А число людей, столкнувшихся с задержками, выросло в 2 раза за месяц и более чем в 2,5 раза за год. На начало мая, по данным Росстата, таких было 19 тысяч человек, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Проблемы с выплатами возникли прежде всего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
12: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следует из статистики. Более 85% суммарной задолженности, около 2,5 миллиардов рублей, приходится на работников электро- и газоснабжения, строителей, а также фабрики и заводы несырьевого сектора. При этом примерно треть суммы долга люди ждут с прошлого года, а около 11% более 2 лет, отмечает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
14: Резкий прирост долгов по зарплатам отчасти отражает низкие уровни, с которых идет увеличение задолженности. Тем не менее, это явный сигнал на ухудшение финансового положения компаний.
12: По данным Росстата, в начале года прибыли бизнеса обвалились на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей почти на треть, а в агропромышленном комплексе на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: А еще при этом валятся отрасли одна за одной: угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
12: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказы россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Радио Лента. Прямая речь.
17: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
18: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна Суперджет. Я уже не говорю про авионику. Она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигатель-строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны какого не делали РФК. На сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
16: Главные новости дня.
12: Румыния сбила русский дрон. В городе Галаце повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
19: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте, 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
12: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
20: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
12: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
1: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
12: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радиолента. Прямая речь.
17: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
21: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже четвертый год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, оставят их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов. Влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на психическое и физическое здоровье детей мобилизованных. И обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд турпотока российских мужчин за границу. Созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
16: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
22: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник-член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. И это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете, как Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в какой-то военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
2: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
3: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как станок, как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
16: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Мы будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. и его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден, нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика, и, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарная служба – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк. Токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
8: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
23: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
24: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
23: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
25: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
23: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
26: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
23: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документ о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
0: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», «Яс-39», истребители «Гриппен», «Яс-39». Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
23: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
5: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
23: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
9: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
23: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
23: И не друг, и не враг, старше Эдды. О том, как американцы влияют на ход спецоперации.
11: Любителям духа Энкориджа в очередной раз повторю. Прямо сейчас над дорогами Таганрог-Крым, Донецк-Луганск и прочими висят американские дроны на американском Старлинке и наносят удары по нашим людям, как военным, так и гражданским. Украина пользуется всеми благами компаний «Маска» и прочих представителей американского военно-промышленного комплекса. Каждый удар они разбирают и обучают свои машины, делая их еще смертоноснее. Можно еще раз позвать в гости Эрла Маска, таскать его по говнопередачам в телеку и скакать перед ним как обезьяны. Но лучше все-таки убивать представителей данных компаний как бешеных свиней. Думаю, что проку от этого будет куда как больше. А так только позоримся.
23: Военкор Котенок о скандальном материале московского комсомольца. Чем недовольно Z-сообщество?
1: Журналисты издания выложили пространную статью о полезности военного поражения России, которая непременно в итоге, только потом неизбежно обернется победой. После публикации у патриотов возник совершенно справедливый вопрос. Берега совсем попутали, но, увы, мы страдаем обрезанием нашей исторической памяти. Вброс этот вовсе не неожиданность, а всего лишь подзабытая закономерность. 30 лет назад в первую чеченскую кампанию, какую восхитительную позицию в сомме либеральных СМИ занимал именно московский комсомолец. Забыли или не ведаете даже, что писали о русской армии, о русском солдате? Я нет, потому и не удивляюсь нынешней позиции. Плохо, на самом деле хорошо. Поражение – победа. И врагов, если надо, они объявят друзьями. Любое пожелание клиента – закон, сами понимаете. То ли еще будет. Общество начинает готовиться.

0: которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
3: Им пофиг спутниковая навигация, РЭБ и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
2: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
4: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
2: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
2: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Военкор Астрахань о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
0: Об этом сказал Дугин. То ли постирония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека.

0: человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
1: Роман Сапаньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
2: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба. Вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что ЭМОГам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. Хорнет, новый дрон Украины, стал опасным явлением, который попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
1: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
0: Да, у нас серьезные проблемы. Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь, но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Блогер и экс-участник спецоперации Евгений Гольман о том, что российская армия безнадежно отстает от технологического прорыва украинских дронов.
5: Хохлы уже летают на расстоянии пилота и оператора 2000 километров. Вот такая война. Они нас обгоняют просто. Мы пытаемся как черепахи, но нас обгоняет гепард. Вот такие, ребят, дела. Постоянно вот это очко втирается, вот это розовое облако. Да снимите вы очки.
4: Телеграм-канал Ворон FPV о том, что украинские дроноводы установили рекорд по дальности.
6: Украинцы установили новый рекорд. Управление «Стингом» на расстоянии 2000 километров благодаря системе удаленного управления. Пилот, находясь за границей, управлял перехватчиком «Стинг», который находился на севере Украины. Как ранее утверждал «Мадяр», что отводит операторов с линии фронта и переводит их на дистанционное управление дронами, уже обкатывается вовсю. Примечательно, к гадалке не ходи, что система будет стоить копейки, так как делают это энтузиасты, а не ВПК. И после сегодняшнего рекорда схема уже будет внедряться в войска.
4: Бывший оператор беспилотника Виктор Радужный о том, почему в России проспали технологию удаленного управления дронами.
7: Мы 2 года назад на выставках ходили, слюни пускали, смотрели на точно такие же наши железки. И где они сейчас? Да похоронили их под горой отчетов, потому что какому-то генералу ценник в 4 миллиона показался отличным поводом, чтобы набить карманы. А внедрять это в окопы никто и не думал. А украинцы взяли, собрали команду пацанов-энтузиастов, склепали систему на коленке из дешевых плат, и теперь у них пилот сидит где-нибудь в Польше и спокойно сбивает наши аппараты над Сумами. Вы вообще понимаете, что происходит? Это же полный провал. Пока у нас генералы рисуют красивые презентации для начальства, противник просто берет и полностью меняет правила игры. Они выводят операторов из-под удара. Их теперь невозможно вычислить по сигналу пульта и накрыть артой. Они в абсолютной безопасности. А у нас до сих пор пацаны гибнут, потому что сидят с антеннами на самой передовой и светятся на всех детекторах, как новогодние елки. И не надо мне тут сказок про то, что кто-то кому-то продал технологию. Никто ничего не продавал. Просто там парням дали свободу работать, а у нас все зажали в тиски и задушили согласованиями. Обидно до слез, что из-за бумажек мы теряем людей. Если сейчас не разогнать этих кабинетных трутней и не начать экстренно копировать такой подход, мы останемся в каменном веке с пулеметами против роботов.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
9: 208 беспилотников. Они одновременно ударили по 11 регионам России, от причерноморских степей Волгограда до ярославских берегов Волги.
8: Вот география этих ударов, она меняет вообще все. Промышленность в стране исторически выстраивалась так, чтобы находиться в глубоком безопасном тылу.
9: За тысячи километров от любых потенциальных линий фронта.
8: Да. А теперь она в одночасье сама стала линией боевых действий. Иллюзия вот этого неуязвимого тыла, она просто исчезла.
9: Но суть ведь тут не просто во взрывах, верно? Или там в локальных пожарах?
8: Не только в них. Суть в каскадном эффекте. Один падающий дрон запускает цепную реакцию. Она ломает логистику, разгоняет инфляцию и в итоге напрямую бьет по стоимости базовой продуктовой корзины в супермаркете.
9: И отправная точка вот этого эффекта домино – это Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Это же настоящий индустриальный гигант.
8: 15 миллионов тонн сырой нефти в год.
9: Вот чтобы понимать масштаб, если перевести это в более понятные цифры, получается примерно 165 железнодорожных цистерн. Каждые сутки.
8: Непрерывно. И майская атака стала уже 10-й по счету. Удары пришлись по самому критическому узлу. Это установки АВТ-1 и АВТ-6.
9: Атмосферно-вакуумные трубчатки. Звучит очень сложно.
8: По факту это сердце любого НПЗ. Сама по себе сырая нефть – это просто такая густая, черная, грязная жидкость. Она бесполезна.
9: Да, ее в бак не зальешь.
8: Точно. Чтобы получить бензин, дизель или авиационный керосин, ее нужно сильно нагреть и разделить на фракции. И именно это делают установки АВТ.
9: А если они разрушены?
8: Нефть просто некуда девать. Завод моментально превращается в бесполезное нагромождение металла и бетона.
9: Подожди, звучит слишком фатально. Я понимаю масштаб повреждений, там пожар, разрушение, но Россия – это крупнейшая нефтяная держава. Огромный опыт строительства. Неужели в стране нет бригад инженеров или складов с трубами, чтобы просто взять и все быстро починить?
8: Почему локальный пожар вдруг становится проблемой?
9: Да. Почему он парализует весь юг страны?
8: Потому что это не просто водопровод в квартире, где можно заварить дыру и пустить воду дальше. Эти установки работают под чудовищным давлением.
9: И при экстремальных температурах, я так понимаю...
8: Да, там стоят сложнейшие системы распределения потоков, высокоточные клапана. И вот тут захлопывается санкционная ловушка. Десятилетиями эта критическая номенклатура закупалась в Европе.
9: Компании вроде немецких «Линди» и «Лиман»?
8: Именно они.
9: Стой, но разве при наличии современных станков с программным управлением нельзя просто взять уцелевший немецкий клапан, отсканировать его и выточить точную копию? Это же просто кусок металла.
8: В теории звучит отлично, а на практике это инженерный кошмар.
9: Почему?
8: Дело вообще не в форме детали, а в металлургии. Сырая нефть – невероятно агрессивная и коррозивная среда. Немецкие компании десятилетиями разрабатывали секретные сплавы.
9: Подбирали режимы термообработки?
8: Да, чтобы металл не деградировал от серы и вот этих диких перепадов температур. Если выточить такую же деталь из обычного сплава, пусть даже очень качественного, она просто не выдержит.
9: Клапан лопнет через неделю работы.
8: Будет новый разлив нефти, новый пожар, и завод снова встанет. Нужна оригинальная деталь, а прямых поставок из Европы больше нет.
9: И начинается эпопея с параллельным импортом.
8: Да, цепочка удлиняется до абсурда. Заказ идет через фирмы-однодневки в Объединенных Арабских Эмиратах, потом в Турцию, потом в Китай.
9: Потом фурами через границу.
8: И каждый посредник берет премию за риск. В итоге деталь обходится российской промышленности в 3-4 раза дороже.
9: Но самое страшное тут, наверное, время.
8: Да. Ремонт, который раньше делали за 3 месяца, теперь растягивается на год, а иногда и на полтора.
9: И вот тут логично вернуться к тому фермеру на юге. Долгий ремонт означает резкое падение объемов переработки нефти.
8: Меньше переработки, меньше дизельного топлива на оптовых базах.
9: Возникает жесткий дефицит, оптовые цены взлетают. Трактор без дешевого дизеля становится просто куском железа.
8: Срываются сроки посевной.
9: Падает урожайность, а дефицит зерна и овощей автоматически переписывает ценники в продуктовых магазинах. Вот она, прямая связь.
8: Но, слушай, проблема в том, что уязвима далеко не только нефтянка. Буквально рядом, в городе-спутнике Волжском, есть химическое производство. Завод синтетического волокна.
9: Звучит максимально скучно, если честно. Производство полиэфирных волокон.
8: Да, звучит скучно, но из этих волокон делают корд для автомобильных шин.
9: А-а-а. То есть силовой каркас?
8: Да. Если этого корда не будет, или он окажется бракованным, шина просто лопнет на скорости 100 км в час. И у химического производства есть одно фундаментальное отличие от завода по сборке, ну, скажем, мебели.
9: Непрерывность цикла. Химическую реакцию нельзя поставить на паузу.
8: Да, рубильником в конце смены не выключишь. Реакторы и трубопроводы работают круглые сутки при высоких температурах. Внутри циркулирует расплавленная полимерная масса.
9: Если из-за угрозы, атаки или там отключения энергии, завод экстренно останавливается.
8: Вся эта масса начинает остывать. Аналогия очень простая. Можно представить пластиковую соломинку. Если залить в нее горячий жидкий воск и дать ему застыть, обратно его уже никак не выдавить. Трубы блокируются намертво.
9: Получается, чтобы перезапустить такой завод, нужно буквально вырезать застывшие куски труб автогеном.
8: Вырезать и монтировать новые. Это занимает месяцы, сжигая десятки миллионов рублей ежедневно. Но здесь есть куда более мрачный аспект. Во время атаки погибли люди.
9: Двое рабочих ночной смены. Мужчины 60 и 55 лет.
8: Это означает фундаментальный сдвиг в восприятии реальности. Гражданские, сугубо мирные профессии внезапно стали смертельно опасными. Оператор химического реактора теперь рискует жизнью так же, как солдат в окопе.
9: Слушай, а если говорить о военном производстве? В ту же ночь атаковали Федеральный научно-производственный центр «Титан Баррикады».
8: Это предприятие, где делают пусковые установки для стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Искандер».
9: Да. Но есть один нюанс. По известным данным, дроны были сбиты на подлете до того, как достигли периметра завода. Упали только обломки. Звучит так, будто ПВО отработало идеально и проблем нет.
8: Думаешь, падение кусков металла на газон ничего не значит?
9: Ну да, разве это может остановить оборонный завод?
8: Это невероятно обманчивое впечатление. Речь идет не о тракторном заводе, а о прецизионном машиностроении.
9: То есть о сверхточной сборке.
8: Сборка мобильных пусковых установок для баллистических ракет – это ювелирная работа. Точность позиционирования деталей измеряется долями миллиметра.
9: Ага.
8: Цеха стоят на специальных виброизолирующих фундаментах. Там поддерживается идеальный микроклимат и частота воздуха. И теперь представь ситуацию. В сотни метров от этого цеха на землю падает боевая часть или 50-килограммовый кусок металла на огромной скорости.
9: Возникает мощная сейсмическая волна.
8: Да, это можно сравнить с попыткой провести микроскопическую хирургическую операцию на глазу, когда в соседней комнате кто-то неожиданно включает хэви-метал на полной громкости. Стены цеха не рухнут, стекла, возможно, даже уцелеют, но рука хирурга дрогнет. Вибрация сбивает тончайшие настройки станков с числовым программным управлением.
9: Плюс дым от пожара снаружи затягивает вентиляцию прецизионных цехов.
8: А это нарушает строгие требования к чистоте.
9: А калибровка таких станков заново – это очень долгий процесс. И вдобавок это колоссальный стресс для рабочих. Завод вот работает в 3 смены из-за гособоронзаказа.
8: Психологическое давление на людей просто огромное. И даже без прямого попадания нарушение технологического процесса – это гарантированный брак.
9: А задержка в выпуске одной пусковой установки ломает всю сложную цепочку поставок вооружений.
8: Да, хрупкость таких высокотехнологичных производств просто поражает.
9: И знаешь, эта хрупкость становится еще более очевидной, если посмотреть на логику и математику самой атаки. Ярославль находится в 1000 километров от линии боевого соприкосновения.
8: 1000 километров.
9: Синхронный удар по Волгограду и Ярославлю выявляет серьезнейшую системную проблему систем противовоздушной обороны.
8: Какую именно? Ведь радары стоят буквально по всей стране.
9: Радар не может смотреть во все стороны одновременно. Это физически невозможно. Когда две цели, разнесенные по оси север-юг на такое гигантское расстояние, атакуются абсолютно синхронно, это вскрывает бреши.
8: В радиолокационном покрытии.
9: Да. Становится понятно, что невозможно создать сплошной непробиваемый купол над всей территорией. Радарный щит похож на слишком короткое одеяло. Натянешь на голову – замерзнут ноги.
8: Очень точная метафора. И тактика атакующих идеально эксплуатирует эту нехватку одеяла. 208 беспилотников за одну ночь – это классическая тактика перенасыщения ПВО. У того же «Панциря» или «Бука» ракеты заканчиваются очень быстро, когда в небе десятки целей. И вот тут начинается самое интересное.
9: Когда боекомплект расстрелян,
8: наступает технологическое окно уязвимости. Перезарядка комплекса – это не магазин в автомате поменять. Нужна транспортно-заряжающая машина, нужен кран, чтобы загрузить тяжелые ракеты в направляющие. Этот процесс занимает от 20 до 40 минут.
9: И в эти полчаса установка абсолютно слепа и беззащитна.
8: Именно так. Следующие волны дронов программируются так, чтобы подлетать к цели именно в эти окна уязвимости, когда ПВО просто физически не может стрелять.
9: И если посмотреть на экономику этого процесса, дисбаланс поражает. Один ударный дрон стоит от 10 до 30 тысяч долларов.
8: Сущие копейки в масштабах авиации.
9: Да. А ракета для комплекса С-400, которые его пытаются сбить, обходится от 1 до 3 миллионов долларов.
8: Разрыв просто астрономический. От 100 до 300 раз.
9: Получается, что это война на финансовое истощение. На деньги, потраченные на одну тяжелую зенитную ракету, можно произвести и запустить сотню таких дронов.
8: Долгосрочная математика здесь явно не в пользу обороняющейся стороны. Но, слушай, пока в небе разворачивается этот экономический парадокс, на Земле происходит транспортный коллапс.
9: Каскадный эффект бьет по логистике.
8: Из-за атаки сразу в 5 регионах был объявлен режим «ковер». Воздушное пространство полностью закрывается. 40 рейсов ушли на запасные аэродромы.
9: И за этой сухой статистикой скрывается настоящий хаос. 12 тысяч пассажиров.
8: Что такое самолет, ушедший на запасной аэродром? Это аэровокзал, который внезапно переполняется тысячами злых, уставших людей.
9: Это нехватка мест на стоянках для самолетов.
8: Экипажи, у которых заканчивается разрешенное рабочее время, и они просто не имеют права лететь дальше по правилам безопасности. Убытки авиакомпаний исчисляются десятками миллионов рублей за каждый час такого простоя. На Земле ситуация ничуть не лучше. В Ярославле из-за угрозы детонации на нефтебазах полиция просто перекрыла Московский проспект. А это главная логистическая артерия на север страны.
9: Фуры встали в многокилометровые пробки. А современный бизнес работает по системе точно в срок.
8: Склады больше никто не держит. Товар едет прямо на конвейер или на полку магазина.
9: Да, несколько часов простоя на трассе – это сорванные контракты, остановившиеся конвейеры заводов и пустые полки.
8: Удары по НПЗ в Волгограде и Ярославле – это потери 10% всей нефтепереработки страны.
9: 10% – это колоссальный шок для рынка. Биржевые цены на бензин марки АЕ-95 взлетели на 8-12% буквально за несколько дней.
8: Обычно в таких случаях государство вмешивается и вводит запрет на экспорт топлива, чтобы насытить внутренний рынок и сбить цены.
9: Но этот инструмент работает только тогда, когда топливо физически производится, и его просто выгоднее продать за границу.
8: Да, если разрушены ректификационные колонны и производить нечего, запрещать экспорт бессмысленно.
9: Возникает классический дефицит, который запускает топливную инфляцию.
8: А топливная инфляция – это самая коварная вещь в экономике.
9: Она ложится в себестоимость абсолютно любого товара.
8: От буханки хлеба до кирпича. Дорожает логистика, дорожают товары.
9: И это полностью ломает стратегию Центрального банка.
8: ЦБ держит высокую ключевую ставку, чтобы охладить спрос и сбить инфляцию. Но топливный кризис толкает цены вверх со стороны издержек.
9: Возникают смертельные тиски для экономики. Бизнес душит и невероятно дорогой кредит, и дорогая логистика одновременно.
8: Возникает закономерный вопрос. Почему крупный бизнес, ну вот эти заводы, гиганты с миллиардными оборотами, просто не возьмут защиту в свои руки?
9: Закупить системы радиоэлектронной борьбы, поставить локальные радары. Государственное ПВО на каждую трубу не хватит.
8: Приоритет всегда отдается военным базам и мегаполисам.
9: Значит, бизнес должен защищать себя сам.
8: И бизнес пытается. Но это порождает то, что экономисты называют скрытым военным налогом. Чтобы прикрыть один крупный завод, нужно закупить радары для обнаружения низколетящих целей.
9: Мощные системы РЭБ.
8: Да, натянуть специальные металлические сетки. Бюджет такой защиты на один объект составляет от 150 до 300 миллионов рублей.
9: Это гигантские суммы, изъятые из оборота. И здесь кроется самый сложный, наверное, самый провокационный вопрос, который остается далеко за рамками сухих экономических отчетов. Если каждый крупный завод, каждая нефтебаза теперь это потенциальная военная мишень, что прямо сейчас происходит в голове у обычного студента технического вуза? Захочет ли новое поколение идти учиться на инженера-нефтепереработчика или специалиста по химическим технологиям?
8: Ведь, получая такой диплом, молодой специалист фактически подписывает себе путевку на передовую?
9: Да. Выбор гражданской профессии, обычной синеворотничковой специальности, превратился в выбор профиля риска для жизни. Заводской цех стал зоной боевых действий.
8: И как в таких условиях, с таким уровнем ежедневного стресса, система будет воспроизводить инженерные и рабочие кадры в следующем десятилетии?
9: Этот вопрос определит будущее промышленности гораздо сильнее, чем наличие или отсутствие запчастей для станков.
8: Этот вопрос, пожалуй, остается открытым. Стоит оставить его, чтобы каждый мог обдумать, как это изменит индустрию в ближайшие 10 лет. Продолжаем наблюдать за развитием событий. До новых встреч в «Разборе дня».
9: До свидания.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка-Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка, чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт Балтийск. Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка-Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
11: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
10: Но основные неприятности у «Сказка-Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
12: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизель.
10: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
13: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
10: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание The Times.
0: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
10: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Калининград. Частный детский сад. Сказка «Ленд». Закрытие. Уголовное дело. Вспышка сальмонеллеза. И вот я читаю эту новость, и у меня один вопрос. Один вопрос, который не дает покоя. Сколько дней дети уже заражались до того, как все это вскрылось? Потому что, понимаете, такие вещи не случаются за одно утро. Это не так работает. И сегодня мы в этом разберемся. Итак, для начала. Что вообще такое сальмонеллез? Без медицинской лекции, просто по-человечески. Это кишечная инфекция. Бактерия попадает в организм через еду, яйца, мясо, молочко. Дальше – жар, рвота, понос, обезвоживание. Звучит противно, но не смертельно, да? Взрослый поваляется несколько дней, поноет, выживет. Но вот ребенок – это другая история. Маленький организм теряет жидкость катастрофически быстро. Это уже капельницы, это уже реанимация, это уже родители в коридоре больницы, которые просто не понимают, как это вообще могло случиться. Вот что такое сальмонеллез для трехлетнего ребенка. Запомните это ощущение. Теперь главное, то, о чем почему-то молчат. Массовое заражение в детском саду – это не случайность, это процесс, который занимает время. Либо продукты хранились неправильно недели, не один день. Либо на кухне давно никто не соблюдал элементарные нормы. Либо кто-то из персонала был носителем и продолжал работать. Либо, и вот это вообще отдельный ужас, использовалась просроченная еда. Если заболели сразу несколько детей из одной группы, значит, источник заражения существовал не один день, может, неделю, а может и дольше. Дети ходили в этот сад каждый день, ели там еду. И что-то уже происходило, просто никто еще не знал. Вот это меня и пугает больше всего. Теперь давайте поговорим про родителей. И я хочу сразу сказать, я не собираюсь их обвинять. Совсем. Попробуйте представить обычное утро. Вы собираете ребенка, сами опаздываете на работу, быстро завели, поцеловали, убежали. Вечером забрали, он вроде нормальный, поел, поиграл, лег спать. А на следующий день температура. Ну, думаете вы, простыл. Или что-то съел не то дома, потому что в платном детском саду там же все хорошо. Там маленькие группы, там хорошее питание, там индивидуальный подход, там красивые фотографии в Инстаграме. Вы же платите за безопасность. И вот именно в этом ловушка. Частный сад продает не просто уход за ребенком, он продает ощущение спокойствия. И родители покупают это ощущение, доверяют и не задают лишних вопросов. Потому что зачем, раз уж заплатил? А теперь мой любимый блок. Про проверки. Вот как это обычно работает. Пока все тихо, нарушений не выявлено. Пока нет жалоб, учреждение работает в штатном режиме. Пока дети не оказались в больнице, проводится плановая работа. А потом скандал.
14: уголовное дело, закрытие. И откуда ни возьмись, появляются проверки, акты, нарушения. Вопрос. А где все это было раньше? «Все под контролем» – любимая фраза до чрезвычайной ситуации. «Проводится проверка» – любимая фраза после. А между этими двумя фразами – несколько заболевших детей и несколько семей, которые теперь разбираются с последствиями. Удобненько, да? Я не говорю, что все проверяющие бездельники. Я говорю о системе, которая реагирует, а не предотвращает. Чувствуете разницу? Теперь отдельно про частные детские сады, потому что это важно. Красивый ремонт, фотографии счастливых детей, развивающая среда, домашняя атмосфера, меню с органическими продуктами, по крайней мере, так написано на сайте. Все это вы видите. Но вот что вы не видите – кухню, условия хранения продуктов, реальное состояние холодильников, кто и как готовит еду, когда последний раз делали санитарную обработку. Красивый интерьер не показывает, что творится на кухне. И это не значит, что все частные сады плохие. Есть прекрасные места с честными людьми, которые реально следят за всем. Но вы, как родитель, этого не знаете. Вы видите картинку, а картинка – это маркетинг. Ладно, «Сказка-ленд» закрыли. Виновных найдут. Или не найдут, посмотрим. Но вот вопрос, который меня не отпускает. Сколько еще таких мест прямо сейчас работает в Калининграде? Где нарушения есть, но пока никто не заболел массово. Я не конспиролог. Я не говорю, что это заговор. Я говорю о другом. Система настроена на реакцию после ЧП, а не на предотвращение ЧП. Стоп. Я не хочу, чтобы вы сейчас в ужасе звонили в садик своего ребенка с криками «Покажите мне холодильник». Давайте спокойно. Вот что реально можно сделать. Первое. Задавайте вопросы про питание. Не стесняйтесь спросить, откуда берут продукты, как хранят, есть ли меню. Нормальный садик ответит без проблем. Ненормальный начнет уходить от ответа. Вот вам и маркер. Второе. Доверяйте носу и глазам. Когда приходите забирать ребенка, оглянитесь. Запах, чистота, общее состояние – это информация, бесплатная, прямо перед вами. Пользуйтесь. Третье. Слушайте ребенка. Если он говорит «там невкусно», «там пахнет странно», «мне плохо после обеда» – это не каприз. Это сигнал. Четвертое. Общайтесь с другими родителями. Родительский чат – это не только мемы и поздравления с днем рождения воспитательницы. Если несколько детей из одной группы жалуются на одно и то же, это уже паттерн. Это уже повод задать вопросы. Пятое. Не бойтесь жаловаться. Роспотребнадзор принимает обращения. Да, формально, да, медленно. Но иногда это работает. И в любом случае, лучше жалоба сейчас, чем капельница потом. «Сказка-ленд» — это конкретная история, конкретный адрес, конкретные дети, которые сейчас восстанавливаются. Я желаю им здоровья, искренне. Но за этой историей стоит кое-что большее. Мы живем в ситуации, когда слишком часто узнаем о проблемах только после того, как что-то случилось с детьми. Не до, после. И каждый раз одно и то же. Закрытие, проверка, уголовное дело, примем меры, а потом тишина. До следующего раза. На этом все. Пишите, что думаете по этому поводу. И знали ли вы вообще, что происходит в «Сказке-ленд»? Следите за новостями. Думайте головой. Чао.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Праздник военного времени. На школьных последних звонках по всей стране к детям пришли ветераны СВО и вербовщики Минобороны. Школьники Мурманска отработали навыки управления дронами прямо во время праздника «Последний звонок 2026», который проходил в городском Ледовом дворце. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона, озаглавившего пост фразой «Взяли джойстики вместо ручек». Власти организовали на мероприятии, в котором участвовали более 1500 выпускников, стенд Центра патриотического воспитания молодежи «Воин», а также, среди прочего, профориентационные зоны. Как отметила в своем телеграм-канале местная журналистка Виолетта Грудина, сотрудники центра показывали школьникам площадку с беспилотниками, давали управлять дронами и агитировали поступать на службу в войска беспилотных систем.
16: Прямо на празднике по случаю последнего звонка выпускников школ агитировали на службу в беспилотные войска. Оперштаб Мурманской области выкатил видео, где выпускники стоят с лентами и пробуют управлять беспилотниками. А теперь внимание, вопрос. Дочь губернатора Лиза Чибис отказалась от очного обучения в пользу служения родине в беспилотных войсках? Ну, конечно, нет. Запомните, выпускники, вас обманут, обнулят свои же или убьют на поле боя. Это не игра, это война. Уже есть случаи по стране, когда обманутых школьников и студентов реально отправляли на фронт, и они там погибали.
15: В оперштабе со своей стороны заявили, что площадка «Воин» стала настоящим хитом, и заканчивающие школу молодые люди с огромным интересом пробовали свои силы.
17: Инструкторы подготовили для ребят интерактив с беспилотниками. Выпускники могли не только посмотреть на дроны, но и попробовать себя в управлении беспилотниками. Школьники с огромным интересом пробовали свои силы.
15: В других регионах России на праздник к выпускникам пришли ветераны СВО. Только в Мордовии организаторы последних звонков отчитались о 8 таких выступлениях. В Самаре вместе с губернатором к школьникам пришел награжденный президентом за участие в СВО Михаил Тамбовцев. А школу в Москве посетил Владислав Гусев, который возглавляет Московское объединение ветеранов СВО. Участники специальной военной операции также стали гостями последних звонков в Томске, Бурятии, Башкортостане и Краснодарском крае. Эксперты отмечают резкое увеличение в стране военно-патриотических мероприятий для детей. Такие акции также стали часто проводить в школах, говорит политолог Константин Скоркин.
18: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
15: Во время последних звонков во многих школах война так или иначе стала темой праздника или его части. Школьники возлагали цветы к мемориалам и табличкам убитым на Украине военным, а дети погибших участников СВО получили право позвонить в колокольчик на торжественной линейке. При этом многие родители не согласны с подобной программой праздника и милитаризацией школьного образования. Но выступать против открыто они уже не решаются, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Российский историк и политолог Игорь Шишкин о высмеивании и недооценке Украины годами, но в реальности все оказалось совсем по-другому.
20: Мы должны понимать, что с нами нам противостоит ни марионетка, ни наркоша, ни дебил, ни просроченный. Нам противостоит очень опасный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень много. Почему это нужно говорить и говорить и говорить? Да потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником. Смотрите, какие они идиоты. Смотрите, какие они дебилы. Только от того, что мы так посмеемся, победа от этого не приближается. Мы сколько лет на российском телевидении хохотали над тупоумными кофтунами. Ну, нам их специально и подставляли. Смотрите, какие там дебилы. Ну, это же смешно. А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже 4 года. И кроваво боремся. Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо. Потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить.
3: Криминальные новости.
2: В Нижегородской области арестован участник СВО, который попытался похитить и изнасиловать 11-летнюю школьницу. По данным канала 112, житель поселка Сухобезводная на улице схватил за руку незнакомую девочку и попытался затащить ее к себе в квартиру, чтобы, как потом признался на допросе, изнасиловать. Но малышка громко закричала, на шум сбежались соседи. Мужчина отпустил ребенка и попытался скрыться, но от правосудия его это не спасло. Известно, что подозреваемый – ветеран СВО. Он психически нездоров. После возвращения с фронта, где воевал в составе ЧВК «Вагнер», мужчина нигде не работал. Ранее был судим за кражу, а также умышленное уничтожение и повреждение имущества. Его арестовали на 2 месяца. Участника СВО арестовали на 15 суток за дебош в пекарне. Он угрожал взорвать гранаты и убить полицейских. Решение об аресте 25-летнего Станислава Добровольского принял Останкинский суд Москвы. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве. Поводом для дела стал дебош в столичном кафе. В постановлении суда говорится, что вечером 21 мая Добровольский пришел в московскую пекарню «Папан». Начал приставать к персоналу и пугать его. Герой СВО утверждал, что у него в рюкзаке есть гранаты, и угрожал, что в случае вызова полиции зарежет силовиков и их семьи. На место прибыли правоохранители со служебной собакой и задержали мужчину. Что послужило причиной конфликта в пекарне и были ли действительно у Станислава гранаты, не уточняется. На суде он признал вину и раскаялся. В зоне СВО погиб осужденный за взятку бывший вице-губернатор Краснодарского края по строительству. 35-летний Сергей Власов погиб в ходе боевых действий в составе штурмового подразделения группировки «Восток». Издание «Утренний Юг» отмечает, что 5 мая Власов отправился на свой первый штурм и не вернулся. При этом его тело до сих пор не найдено. В декабре 2025 года Сергея Власова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили 11 лет строгого режима, а также штраф – 90 миллионов рублей. В колонии чиновник подписал контракт и отправился на фронт. В Улан-Удэ толпа подростков забросала мужчину камнями из-за отказа дать им сигарет. Инцидент произошел в 112-м районе столицы Бурятии. В сети есть видео, как несколько подростков преследуют взрослого мужчину, бросают в него камни, кирпичи и палки. При этом повреждения получили припаркованные рядом автомобили. По данным базы, сейчас 4 наиболее активных нападавших задержаны, им по 15-16 лет. С подростками и их родителями работают силовики. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В ходе разбирательства 38-летний пострадавший заявил, что просто шел домой с женой, когда к нему подбежала толпа молодых людей и потребовала дать им закурить. После отказа вспыхнул конфликт, который перерос в преследование и избиение мужчины. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
19: Молодая жительница Якутии Уйгулана Кылахова записала видеообращение, в котором задается одним вопросом. Как выжить?
21: Если уж на то пошло, хочу записать еще одно видео про нынешние реалии. Да? У меня сейчас 27 лет. У меня нет ни квартиры, ни дома, ни машины. Сейчас, чтобы получить ипотеку, это у нас ставка 20% и выше для одиноких, да, у меня нет ни парня, ни мужа, ни детей. И еще надо накопить как-то на первоначальный взнос, там около 1,5 миллиона, да. А если хочешь снять квартиру однокомнатную хотя бы, да, это 40 тысяч плюс счетчики. Это даже не говоря про наши цены на продукты и так далее. Просто как выжить в этом мире? Просто скажите мне. Айка вообще. Просто крик души.
3: Главные новости дня.
22: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
23: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
22: Пи***. В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
1: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
22: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
5: Ух.
22: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Учим китайский вместе.
7: Как сказать по-китайски «я хочу это купить»?
24: 我想要买这个东西.
7: Еще раз. «Я хочу это купить» по-китайски будет звучать так.
24: 我想要买这个东西.
7: И третий раз.
24: 我想要买这个东西.
7: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Блогер из Самары Анастасия Денисова о том, что борьба с интернетом отрезала российскую молодежь от цивилизации.
25: По поводу еще интернета, запрета рекламы, запрета различных VPN, прокси и прочее, прочее. Вот что интересно, вот в нашей стране сейчас очень сильно агитируют за то, что нужно повышать рождаемость и так далее. Вот конкретно в нашем регионе она упала, снизилась, да, в 2 раза за последние годы. Но вот скажите, пожалуйста, вот хочется людям плодиться и размножаться в стране, где каждый день идет какой-то новый, непонятный для нас, простых смертных закон, новый какой-то запрет, мы не понимаем, почему нам сейчас не дозволено делать то, пользоваться тем, чем пользуется весь цивилизованный мир. Почему мы как будто какие-то прокаженные.
4: Юрист Александра Никулина о том, как регулирование рекламы в интернете ударило по российскому бизнесу.
26: Я юрист в сфере рекламного права. Я 12 лет работаю в этой сфере. Сегодня представляю интересы малого и среднего бизнеса. В какой ситуации мы оказались? С одной стороны, у нас есть достаточно жесткие требования, прописанные в ФЗ рекламе, но даже их четкое соблюдение не дает предпринимателям гарантии того, что они не будут оштрафованы и что их бизнес вообще останется. Они к нам каждый день приходят и говорят, мы хотим вести бизнес полностью легально, но мы хотим масштабироваться. Мы все понимаем, что делать деньги без рекламы может только монетный двор. И реклама является двигателем торговли. Но что сейчас происходит с скажу вам открыто и честно, люди просто боятся что-либо рекламировать, потому что им кажется, что в итоге их оштрафуют. И на это есть серьезные причины. Я выделяю их три. Первое – это вообще отсутствие критериев разграничения информирования и рекламы. У нас в линии рекламы очень широко указано, что это информация, которая распространяется любым способом, через любые средства коммуникации, направлена на приобретение товаров.
4: Блогер и журналист Павел Иванов об абсурдных правилах нового закона о рекламе в интернете.
0: На самом деле, когда вот этот закон появился, многие даже не поняли. Например, если я сейчас говорю «подписывайтесь на мой телеграм-канал», это считается рекламой, даже если бесплатно. Если я рекламирую сам себя, это тоже реклама! Помните, как в феврале, кажется, Минцифры вышел с этим объявлением, что вся реклама на Ютубе в Нельзяграме, вся реклама на Ютубе и в Телеграме объявляется запрещенной. Там возник один вопрос. Почему вы тогда ничего не делаете? Например, ко мне приходит рекламодатель, там, Ренервация или Кейсгуру, там, еще кто-нибудь. Они же делают специальный токен через специальный сайты, их несколько. Информация передается в Минцифры о том, кто у кого покупает, за сколько, сколько просмотров наберет эта реклама. В общем, всякую информацию передают. И Минцифры выдает этот токен. Минцифры давно знает, сколько людей где рекламируется, и их все устраивало. То есть это как бы вопрос к тому, чем Минцифры вообще занимался. Но вообще-то второй вопрос к тому, что у нас все наши блогеры, турбопатриоты, все эти Соловьевы и же с ними, говорили, бежим подписываться в мой канал Макс. Подождите-ка, но это же самореклама. Ваш канал в Махе, а никто не получал этой маркировки. Если всерьез к этому отнестись, закон написан так, что все блогеры, вот все блогеры, нарушители.
3: Письма с фронта. Голоса военных корреспондентов.

0: министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
1: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», «Яс-39», истребители «Гриппен», «Яс-39». Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
0: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
2: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
0: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
3: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
0: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
0: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцов, они стрелять толком не умеют. Похожую ситуацию рассказал еще один военный, Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
5: «Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вот в

0: свои на служащих. Вот. И таких, как я, солдат, рядовых, ефрейторов очень много. И держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями. И тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
1: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий Максим Колесник из 11 отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
2: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас 1.5 недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
1: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить рэбами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
4: Им пофиг спутниковая навигация, рэп и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
1: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
5: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
1: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
1: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
8: Привет!
7: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в три смены, макроэкономика вроде бы демонстрирует признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
8: Ну да, звучит позитивно.
7: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
8: В смысле?
7: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
8: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
7: Почему?
8: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
7: Ага.
8: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
7: Это правда, да.
8: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
7: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
8: Так.
7: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
8: Подожди, рекорд за 7 лет?
7: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
8: За месяц?
7: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
8: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
7: Какое?
8: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
7: Да, есть такая цифра.
8: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек – это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
7: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
8: В каком смысле?
7: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
8: А, то есть где белый сектор?
7: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
8: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
7: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
8: То есть это не 19 тысяч?
7: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, ну вот, смотри.
8: Давай.
7: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
8: Целый город?
7: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
8: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
7: Вот тут самое интересное.
8: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Это частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
7: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 26-го года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
8: Да ладно. Государство?
7: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
8: Сколько? В 3000?
7: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
8: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
7: Почему?
8: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
7: Был.
8: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
7: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
8: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
7: Да.
8: А что происходит с остальными?
7: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
8: Вообще не остается.
7: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
8: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
7: На самом нижнем.
8: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
7: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
8: Муниципалитеты.
7: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
8: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
7: Угу.
8: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
7: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
8: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
7: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
8: Коммунальщики?
7: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
8: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
7: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
8: Логично.
7: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
8: И при этом расходы не исчезают.
7: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
8: Ремонты?
7: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
8: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
7: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
8: Понятно.
7: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
8: Какой?
7: купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
8: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть, надо платить зарплату.
7: А вот и нет.
8: Почему?
7: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
8: Жесть.
7: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
8: То есть уголовка или штраф?
7: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
8: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
7: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
8: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
7: Угу.
8: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
7: Да.
8: Что происходит с ними?
7: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компании говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
8: Ничего себе!
7: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
8: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
7: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
8: Налоги.
7: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
8: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
7: Так.
8: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
7: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
8: Из-за ставки?
7: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
8: Брал кредит.
7: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
8: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
7: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
8: То есть бизнесу дешевле не платить?
7: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
8: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
7: Карта есть, и она крайне показательна.
8: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
7: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
8: Якутия?
7: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
8: Вау.
7: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства.
8: Угу.
7: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
8: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
7: Согласна.
8: А Краснодар и Нижний Новгород – вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
7: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
8: Либо?
7: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
8: Логично.
7: Но в этой статистике есть цифры пострашнее географии.
8: Что может быть хуже?
7: Возраст этих долгов.
8: В смысле, как долго не платят?
7: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 2025 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 2024 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
8: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
7: Это не так просто.
8: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
7: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
8: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности, теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
7: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
8: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
7: Как именно?
8: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
7: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий и системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
8: Абсолютно.
7: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
9: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
7: Да, механизм работает как часы.
9: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
7: Интересный поворот.
9: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
7: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
9: До скорого. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
10: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
1: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
11: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
1: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
0: Ух.
1: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
12: Президент Владимир Путин о том, что Российская Федерация – одна из немногих стран, которая в состоянии финансировать разработку и создание искусственного интеллекта.
13: Ну и, наконец, развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов. И в этом смысле Российская Федерация одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта. Но мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение. Объединение усилий имеет колоссальный, может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный выхлоп, если позволен будет так выразиться, по этому направлению.
3: Главные новости дня.
14: Праздник военного времени. На школьных последних звонках по всей стране к детям пришли ветераны СВО и вербовщики Минобороны. Школьники Мурманска отработали навыки управления дронами прямо во время праздника «Последний звонок 2026», который проходил в городском Ледовом дворце. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона, озаглавившего пост фразой «Взяли джойстики вместо ручек». Власти организовали на мероприятии, в котором участвовали более 1500 выпускников, стенд Центра патриотического воспитания молодежи «Воин», а также, среди прочего, профориентационные зоны. Как отметила в своем телеграм-канале местная журналистка Виолетта Грудина, сотрудники центра показывали школьникам площадку с беспилотниками, давали управлять дронами и агитировали поступать на службу в войска беспилотных систем.
15: Прямо на празднике по случаю последнего звонка выпускников школ агитировали на службу в беспилотные войска. Оперштаб Мурманской области выкатил видео, где выпускники стоят с лентами и пробуют управлять беспилотниками. А теперь внимание, вопрос. Дочь губернатора Лиза Чибис отказалась от очного обучения в пользу служения родине в беспилотных войсках? Ну, конечно, нет. Запомните, выпускники, вас обманут, обнулят свои же или убьют на поле боя. Это не игра, это война. Уже есть случаи по стране, когда обманутых школьников и студентов реально отправляли на фронт, и они там погибали.
14: В оперштабе со своей стороны заявили, что площадка «Воин» стала настоящим хитом, и заканчивающие школу молодые люди с огромным интересом пробовали свои силы.
16: Инструкторы подготовили для ребят интерактив с беспилотниками. Выпускники могли не только посмотреть на дроны, но и попробовать себя в управлении беспилотниками. Школьники с огромным интересом пробовали свои силы.
14: В других регионах России на праздник к выпускникам пришли ветераны СВО. Только в Мордовии организаторы последних звонков отчитались о 8 таких выступлениях. В Самаре вместе с губернатором к школьникам пришел награжденный президентом за участие в СВО Михаил Тамбовцев. А школу в Москве посетил Владислав Гусев, который возглавляет Московское объединение ветеранов СВО. Участники специальной военной операции также стали гостями последних звонков в Томске, Бурятии, Башкортостане и Краснодарском крае. Эксперты отмечают резкое увеличение в стране военно-патриотических мероприятий для детей. Такие акции также стали часто проводить в школах, говорит политолог Константин Скоркин.
17: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
14: Во время последних звонков во многих школах война так или иначе стала темой праздника или его части. Школьники возлагали цветы к мемориалам и табличкам убитым на Украине военным, а дети погибших участников СВО получили право позвонить в колокольчик на торжественной линейке. При этом многие родители не согласны с подобной программой праздника и милитаризацией школьного образования. Но выступать против открыто они уже не решаются, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская о возможном снижении минимального возраста трудоустройства до 12 лет.
18: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем. Но все равно эта занятость существует. Во-первых, зайдите, всем рекомендую, на сайт Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Там четко написано «Лето моей карьеры». Есть такие потрясающие проекты «Путь героя», которые все-таки подростковую занятость как-то прикрывают.
19: Учим китайский вместе!
20: Как сказать по-китайски «Я хочу в Тибет»? И еще раз «Я хочу в Тибет» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Логистический локдаун, архангел спецназа о постоянных ударах ВСУ.
22: Вот уже несколько недель кряду ситуация в тылу на новых российских территориях находится в подвешенном состоянии из-за ударов беспилотниками. На сегодняшний день обстановка никак не улучшилась. А количество ударов по логистическим путям, особенно в Новороссии и на Донбассе, растет. Практически прекратилось передвижение сразу на нескольких участках в Херсонской и Запорожской областях. Геническ-Мелитополь, Мелитополь-Токмак, Геническ-Мариуполь. Окрестности Донецка – все под ударом. А сегодня даже появились кадры с ударом по окрестностям Шахтерска, что еще больше расширяет географию проблемных зон. Помимо этого, все чаще фиксируются пролеты до Чангара в Крыму, что уже сказалось на логистике до Крыма. В этих условиях требуется как можно скорее наращивать систему противодействия этим БПЛА путем внедрения своих дронов-перехватчиков против них. Иначе логистика как в тылу, так и на передовой просто остановится.
21: Наверху не видно реальности. Военкор «Канал 2 Майора» про новые заявления заместителя главы МИД Грушко.
22: Вот что Александр Грушко заявил в интервью Russia Today. Возможность НАТО захватить или заблокировать Калининград – нулевая. По его словам, в Альянсе понимают, что любые попытки сделать это приведут к тяжелейшим последствиям для тех, кто вынашивает такие планы. Грушко при этом отметил, что сейчас Балтийское море превращается в арену конфронтации. Вот обожаем, когда дяди, не имеющие понятия о военном деле, логистике, ситуации на фронтах, выдают в эфир свои экспертные заключения. Если завтра через Прибалтику украинцы нашлют дронов по нашей логистике области, назло этому заявлению, что делать будете? Лично пойдете деблокировать или в МОК стоять? Мы уже и так слишком недооценили врага. Может, хватит?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцов, они стрелять толком не умеют. Похожую ситуацию рассказал еще один военный, Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
2: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет свой военнослужащий.
0: Вот, и таких, как я, солдат рядовых, ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
1: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий, Максим Колесник, из 1 отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
4: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас полторы недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
1: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
5: Говорят военкоры.
21: Военкор Астрахань о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
22: Об этом сказал Дугин. То ли постирония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
21: Роман Сапаньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
6: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба. Вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что ЭМОГам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. Хорнет, новый дрон Украины, стал опасным явлением, которое попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
21: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
22: Да, у нас серьезные проблемы. Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь, но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документы о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
8: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», ЯС-39, истребители «Гриппен» ЯС-39. Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
1: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
7: «Гриппен» — один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
1: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
9: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
1: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Аналитик Вадим Трухачев о том, что Запад начинает играть по-крупному и выдавливает Россию отовсюду.
23: Тут, знаете, вылезла целая большая подборка новостей. Прямо в одном флаконе и Евросоюз, и СНГ. Смотрите, что происходит. Калос от имени ЕС буквально потребовала от России ограничить численность своей же армии. Ну и заодно вывести войска из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Параллельно с этим Швеция передает Украине новые самолеты. А посольства европейских стран демонстративно проигнорировали российские предупреждения и наотрез отказались уезжать из Киева. Идем дальше. Пашинян делает громкое заявление, мол, народ Армении сам выберет между Евросоюзом и ЕАЭС. А возможного повышения цен на газ он вообще не боится. Ну, согласитесь, вряд ли бы он говорил так смело, не будь у него за спиной поддержки Брюсселя. В это же время в Казахстане отпускают заукраинца, который публично оскорбил приехавшего с визитом Путина. И все это на фоне резкой активизации отношений между Казахстаном и ЕС. Ну и вишенка на торте. На европейских каналах готовится к выходу новость о Полине Гагариной. Естественно, все с тем же политическим подтекстом. Вывод напрашивается сам собой. Евросоюз сознательно идет на обострение. Судя по всему, их предел уступок сейчас – это признание за Россией Крыма и Донбасса. Но взамен они хотят полного ухода Москвы со всего остального постсоветского пространства. Ни на какой реальный диалог там просто не готовы. С нами воюют всерьез, причем по всем фронтам. А все почему? Потому что на Западе крепнет уверенность. Россию можно прогнуть на самых разных направлениях.
10: Американист Кирилл Бенедиктов считает, что администрация Трампа будет делать все, чтобы оторвать Армению от России.
24: Если говорить серьезно, то, конечно, Армению Трамп собирается оборонять, естественно, от России, потому что вообще вся деятельность Соединенных Штатов, что до Трампа, старике Байдене, что при Трампе, она, конечно, вся направлена на то, чтобы оторвать Армению от России, вырвать ее вообще из орбиты Москвы. Раз уж там сейчас пробуксовывает как-то с Грузией, значит, надо бить туда, где это возможно. Да? А поскольку пока у власти в Армении существо Не знаю на самом деле. Мне это все, конечно, дико не нравится, потому что Армения, она хотя и маленькая, но стратегически чрезвычайно, конечно, важная. Поэтому я думаю, что если, значит, вот это вот существо там сохранит власть в результате выборов, а шансы на это довольно велики, то процесс как бы отторжения Армении от России, он будет продолжаться.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
11: Приветствую вас. Прогноз на 30 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас разворачивается просто роскошное бархатное полотно, потому что третий аркан у нас императрица. И в такой день суровая дисциплина и правила мая, то есть пятого месяца Иерофанта, встречаются со своей идеальной парой. Это энергия плодородия, земного изобилия, красоты, материнского тепла. И, конечно же, это время, когда все наши прошлые усилия обретают очень мягкую, такую осязаемую форму, превращаются из чертежей в реальные плоды. Однако в этот день такое сочетание приобретает колоссальную глубину и мистический окрас, потому что мы проживаем накануне мощного полнолуния в Стрельце, которое случится уже на следующий день, 31 мая. Здесь растущая луна освещена на 99%. Этот предполнолунный пик уже вовсю освещается, ощущается в пространстве, потому что эмоции накалены до предела, интуиция обостряется просто до мистического уровня, а внутри зреет очень мощная потребность в каком-то масштабном расширении. Императрица в такой день выступает в роли очень мудрой чаши, которая обязана удержать этот бушующий лунный океан и направляет скорпионий магнетизм и драйв в русло тотального материального и духовного процветания. Очень воспользуйтесь этой энергии. Так, а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 0 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 18. 1 плюс 8, девяточка. Это у нас вибрация отшельника. И, конечно же, это вносит эмоционально заряженный день какую-то невероятную глубину. Это мудрость, потребность в осознанности. Возникает такой феноменальный, я бы сказала, многослойный резонанс, когда земное изобилие императрицы, троечка, и правила Иерофанта, пятый месяц, соединяются с такой философией мудреца-отшельника, девяточка. Тем более, это все на фоне бушующего лунного потока в Скорпионе. Да, это означает, что в этот день процветания – это интеллектуальный и такой духовный люкс. Вы способны видеть истинную ценность вещей и людей сквозь какую-то призму мудрости, вечности. Полнолуние и предполнолуние всегда выталкивают наружу скрытые желания, а отшельник помогает нам не терять голову в этом шторме, удерживать фокус на главном смысле нашей жизни. Вы не просто потребляете блага мира, вы созерцаете их сакральную суть. И с практической и бытовой точки зрения, такой субботний день на пороге полнолуния требует от нас замедления, заботы о себе, какой-то созидательной активности. То есть в этот день максимально приветствуется наведение идеальной красоты, уюта в доме, уход за комнатными растениями или садом, а также любые омолаживающие или уход уходовые процедуры для лица и тела, может быть, сменить прическу, стиль, потому что императрица обожает расцвет материи. Еще это лучший момент для того, чтобы устроить, может быть, роскошный, но такой красивый камерный ужин для своих близких, проявить щедрость, заботу и тепло по отношению к матерям, женам, детям, дочерям. И предполнолуние в Скорпионе дает очень классный энергетический посыл и зеленый свет для завершения крупных финансовых дел. Может быть, аудита имущества, планирование статусных покупок, которые подчеркнут ваш успех. И здесь очень полезно провести несколько часов в тишине или на природе. Это позволит отшельнику структурировать ваши грандиозные какие-то замыслы перед завтрашним лунным взрывом. В то же время категорически не стоит поддаваться провокациям, впадать в истерики, проявлять капризность, ревность и контролировать каждый шаг ваших близких, потому что Скорпион в сочетании с избыточной лунной энергией может превратить мягкую императрицу в такую деспотичную правительницу. И здесь нельзя транжирить деньги на какие-то мимолетные, импульсные такие прихоти ради того, чтобы просто заглушить внутреннюю тревогу приближающегося полнолуния. Избегайте шумных, хаотичных компаний, каких-то пустых разговоров, которые опустошают ваш ментальный ресурс. Не рекомендуется начинать новые долгосрочные проекты в этот день. Вот время созревания плодов сейчас, а не посадки семян, понимаете? Ну и не уходите в какое-то сухое поучительство, высокомерие по отношению к тем, кто не справляется с эмоциями этого дня. Будьте все-таки более сострадательны к эмоциям,

0: неизведанное. В горах Перу, в местности под названием Пуэрто де Араму-Муру, находится странный объект. Это огромная каменная стена с вырезанной в ней нишей, идеально подходящей по форме на дверь, ведущую в скалу. Местные индейцы называют это «вратами богов». Легенда гласит, что во времена испанского завоевания жрец Араму-Муру спрятал здесь священный золотой диск, с помощью которого можно было открыть портал в другие миры. Якобы жрец прошел сквозь стену и исчез навсегда. Сегодня туристы и искатели приключений прикладывают ладони к этой каменной поверхности, надеясь почувствовать вибрацию или увидеть мерцание. Есть те, кто утверждает, что слышал музыку, доносящуюся изнутри скалы, или видел странные силуэты. Наука же смотрит на это проще. Это, скорее всего, заготовка для строительства инкского храма, которую по какой-то причине бросили на полпути, либо же место для сбора воды. Но почему это место до сих пор вызывает такое благоговение? Возможно, дело в самой архитектуре. Правильные геометрические линии среди хаоса гор всегда кажутся нам чем-то искусственным и загадочным. Является ли это дверью в никуда, остатком технологий древних цивилизаций или просто местом, где природа удачно подражает человеческому творению? Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым. Что мы найдем, если однажды они действительно откроются сами? Недавний сейсмический анализ скального массива показал наличие крупной пустоты прямо за загадочной каменной дверью. Это не обязательно портал в другой мир, но может быть скрытая гробница древнего правителя, неизвестного нам. Точность подгонки камней в этой нише остается недостижимой для большинства современных ручных методов обработки. Поверхность скалы вокруг двери покрыта микроскопическими отверстиями для фиксации различных ритуальных предметов. Это превращает врата богов из простой достопримечательности в сложный археологический ребус. Это место расположено в районе озера Титикака, овеянного легендами о затонувших городах и внеземных поселенцах. Некоторые исследователи предполагают, что здесь проходили ритуалы посвящения, связанные с астрономическими событиями. Интересно, что древние мастера здесь использовали технологии, которые нам еще только предстоит полностью осознать. Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым, что мы найдем, если однажды они все-таки откроются. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 30 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам пророчат, какую энергию зададут. Итак, у нас выпала руна Райдо. Такой день под влиянием руны Райдо – это символ пути, движения, путешествий. Это выбор и правильное направление. Так что это руна дороги, как в прямом, так и в переносном смысле. Райдо всегда указывает на момент, когда важно быть в движении. То есть не стоите на месте, не топчетесь в нерешительности, а выбирайте направление и двигайтесь вперед с открытым сердцем и ясной головой. В работе, значит, у нас день обещает быть активным, возможно, полным встреч, звонков, поездок, каких-то срочных дел, да, и руна советует следовать логике.

0: логике, плану и четко держать курс. Не пытайтесь делать все сразу. Здесь важна именно последовательность и организованность, дисциплина. Так что это хорошее время для командировок, например, для рабочих встреч, для каких-то согласований. И райдо может принести возможность сдвинуть с места какие-то зависшие проекты или может найти новые направления для реализации. Здесь главное не сидеть сложа руки. Вот, друзья, путь откроется только для тех, кто движется, кто идет. В отношениях райдо говорит о развитии, о движении вперед, иногда о расставаниях, если путь партнеров расходится, но чаще все-таки о согласовании ритмов и интересов. Это хороший день для совместных прогулок, для коротких поездок, для обсуждений будущего. И здесь парам очень важно проговорить о совместных целях, о векторе движения. Может быть, пора выходить на новый уровень, да? А вот одиноким людям день может принести знакомство именно в дороге. Может, в интернете или даже во сне. Здесь главное быть открытым и внимательным к знакам. По здоровью руна райдо, конечно же, указывает на необходимость движения. Это день, когда тело требует активности, прогулки, зарядки, йоги, плавания. Вот все, что помогает энергии циркулировать. А вот застой и напряжение может снять только движением, вы же знаете, да? Также стоит уделить внимание ногам, суставам, пояснице. Они в такой день в фокусе. Подумайте о том, как вы идете по жизни, и физически, и метафорически. Может быть, пришло время сменить маршрут. Такое тоже бывает. Так что совет дня: не стоим на месте. Даже самый долгий путь начинается с первого шага. И райдо дарит поддержку тем, кто идет с верой, с намерением и с внутренним ориентиром.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
3: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующе. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. Меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
2: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
4: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт «Балтийск». Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
5: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
0: Но основные неприятности у «Сказка Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти 1/2 нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
6: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
7: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО, риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе, в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
8: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
7: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
9: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
7: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Калининград. Частный детский сад. Сказка «Ленд». Закрытие. Уголовное дело. Вспышка сальмонеллеза. И вот я читаю эту новость, и у меня один вопрос. Один вопрос, который не дает покоя. Сколько дней дети уже заражались до того, как все это вскрылось? Потому что, понимаете, такие вещи не случаются за одно утро. Это не так работает. И сегодня мы в этом разберемся. Итак, для начала. Что вообще такое сальмонеллез? Без медицинской лекции, просто по-человечески. Это кишечная инфекция. Бактерия попадает в организм через еду, яйца, мясо, молочко. Дальше – жар, рвота, понос, обезвоживание. Звучит противно, но не смертельно, да? Взрослый поваляется несколько дней, поноет, выживет. Но вот ребенок – это другая история. Маленький организм теряет жидкость катастрофически быстро. Это уже капельницы, это уже реанимация, это уже родители в коридоре больницы, которые просто не понимают, как это вообще могло случиться. Вот что такое сальмонеллез для трехлетнего ребенка. Запомните это ощущение. Теперь главное. То, о чем почему-то молчат. Массовое заражение в детском саду – это не случайность. Это процесс, который занимает время. Либо продукты хранились неправильно недели, не один день. Либо на кухне давно никто не соблюдал элементарные нормы. Либо кто-то из персонала был носителем и продолжал работать. Либо, и вот это вообще отдельный ужас, использовалась просроченная еда. Если заболели сразу несколько детей из одной группы, значит, источник заражения существовал не один день, может, неделю, а может и дольше. Дети ходили в этот сад каждый день, ели там еду. И что-то уже происходило, просто никто еще не знал. Вот это меня и пугает больше всего. Теперь давайте поговорим про родителей. И я хочу сразу сказать, я не собираюсь их обвинять, совсем. Попробуйте представить обычное утро. Вы собираете ребенка, сами опаздываете на работу, быстро завели, поцеловали, убежали. Вечером забрали, он вроде нормальный, поел, поиграл, лег спать. А на следующий день температура. Ну, думаете вы, простыл. Или что-то съел не то дома, потому что в платном детском саду там же все хорошо. Там маленькие группы, там хорошее питание, там индивидуальный подход, там красивые фотографии в Инстаграме. Вы же платите за безопасность. И вот именно в этом ловушка. Частный сад продает не просто уход за ребенком, он продает ощущение спокойствия. И родители покупают это ощущение, доверяют и не задают лишних вопросов. Потому что зачем, раз уж заплатил? А теперь мой любимый блок. Про проверки. Вот как это обычно работает. Пока все тихо, нарушений не выявлено. Пока нет жалоб, учреждение работает в штатном режиме. Пока дети не оказались в больнице, ну, проводится плановая работа. А потом скандал. Уголовное дело, закрытие. И откуда ни возьмись, появляются проверки, акты, нарушения. Вопрос. А где все это было раньше? «Все под контролем» – любимая фраза до чрезвычайной ситуации. «Проводится проверка» – любимая фраза после. А между этими двумя фразами – несколько заболевших детей и несколько семей, которые теперь разбираются с последствиями. Удобненько, да? Я не говорю, что все проверяющие бездельники. Я говорю о системе, которая реагирует, а не предотвращает. Чувствуете разницу? Теперь отдельно про частные детские сады, потому что это важно. Красивый ремонт, фотографии счастливых детей, развивающая среда, домашняя атмосфера, меню с органическими продуктами, по крайней мере, так написано на сайте. Все это вы видите. Но вот что вы не видите – кухню, условия хранения продуктов, реальное состояние холодильников, кто и как готовит еду, когда последний раз делали санитарную обработку. Красивый интерьер не показывает, что творится на кухне. И это не значит, что все частные сады плохие. Есть прекрасные места с честными людьми, которые реально следят за всем. Но вы, как родитель, этого не знаете. Вы видите картинку. А картинка – это маркетинг. Ладно, «Сказка.Ленд» закрыли. Виновных найдут. Или не найдут, посмотрим. Но вот вопрос, который меня не отпускает. Сколько еще таких мест прямо сейчас работает в Калининграде? Где нарушения есть, но пока никто не заболел массово. Я не конспиролог. Я не говорю, что это заговор. Я говорю о другом. Система настроена на реакцию после ЧП, а не на предотвращение ЧП. Стоп. Я не хочу, чтобы вы сейчас в ужасе звонили в садик своего ребенка с криками «Покажите мне холодильник». Давайте спокойно. Вот что реально можно сделать. Первое. Задавайте вопросы про питание. Не стесняйтесь спросить, откуда берут продукты, как хранят, есть ли меню. Нормальный садик ответит без проблем. Ненормальный начнет уходить от ответа. Вот вам и маркер. Второе. Доверяйте носу и глазам. Когда приходите забирать ребенка, оглянитесь. Запах, чистота, общее состояние – это информация, бесплатная, прямо перед вами. Пользуйтесь. Третье. Слушайте ребенка. Если он говорит «там невкусно», «там пахнет странно», «мне плохо после обеда», Это не каприз. Это сигнал. Четвертое. Общайтесь с другими родителями. Родительский чат – это не только мемы и поздравления с днем рождения воспитательницы. Если несколько детей из одной группы жалуются на одно и то же, это уже паттерн, это уже повод задать вопросы. Пятое. Не бойтесь жаловаться. Роспотребнадзор принимает обращения. Да, формально, да, медленно, но иногда это работает. И в любом случае лучше жалоба сейчас, чем капельница потом. Сказка Лэнд – это конкретная история, конкретный адрес, конкретные дети, которые сейчас восстанавливаются. Я желаю им здоровья, искренне. Но за этой историей стоит кое-что большее. Мы живем в ситуации, когда слишком часто узнаем о проблемах только после того, как что-то случилось с детьми. Не до, после. И каждый раз одно и то же. Закрытие, проверка, уголовное дело, примем меры, а потом тишина. До следующего раза. На этом все. Пишите, что думаете по этому поводу. И знали ли вы вообще, что происходит в сказке Лэнд? Следите за новостями. Думайте головой. Чао.
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году выросла рекордно за 9 лет, продолжает стремительно увеличиваться, следует из данных Росстата. По состоянию на конец апреля общий объем зарплатных долгов в стране достиг почти 3 миллиардов рублей и подскочил на 35% за месяц. Это почти 94,5% за год. По сравнению с началом прошлого года, то есть за 15 месяцев, сумма невыплаченных в срок зарплат стала больше почти в 6 раз. А число людей, столкнувшихся с задержками, выросло в 2 раза за месяц и более чем в 2,5 раза за год. На начало мая, по данным Росстата, таких было 19 тысяч человек, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Проблемы с выплатами возникли прежде всего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
12: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следует из статистики. Более 85% суммарной задолженности, около 2,5 миллиардов рублей, приходится на работников электро- и газоснабжения, строителей, а также фабрики и заводы несырьевого сектора. При этом примерно треть суммы долга люди ждут с прошлого года, а около 11% более 2 лет, отмечает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
14: Резкий прирост долгов по зарплатам отчасти отражает низкие уровни, с которых идет увеличение задолженности. Тем не менее, это явный сигнал на ухудшение финансового положения компаний.
12: По данным Росстата, в начале года прибыли бизнеса обвалились на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей почти на треть, а в агропромышленном комплексе на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
12: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказывать россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Радио Лента. Прямая речь.
17: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
18: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна «Суперджет». Я уже не говорю про авионику. Она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигатель-строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны какого не делали РФК. На сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
16: Главные новости дня.
12: Румыния сбила русский дрон. В городе Галация повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
19: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте, 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
12: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
20: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
12: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
21: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
12: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радиолента. Прямая речь.
17: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
2: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже четвертый год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, оставят их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов: влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на психическое и физическое здоровье детей мобилизованных, и обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд турпотока российских мужчин за границу, созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
16: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
22: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ассоциированный союзник-член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, чтобы бросать в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но Россия должна постоянно чувствовать со стороны стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, метаморфозу, что Европейский Союз де-факто превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, их задача постоянно эту напряженность сохранять.
3: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
23: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как станок, как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
16: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Мы будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил, господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский, говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает. Как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выборов в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и составят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их год. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать в окопах или в полях Украины. Нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место, понимаете? Военкоматы – хорошее место, пожарные службы – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой.
6: Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
8: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
7: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранение и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
9: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
7: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
24: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
7: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документ о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
26: В
1: и подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», «Яс-39», истребители «Гриппен», «Яс-39». Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
25: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
10: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
25: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
11: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
25: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
25: И не друг, и не враг, старше Эдды. О том, как американцы влияют на ход спецоперации.
14: Любителям духа Энкориджа в очередной раз повторю. Прямо сейчас над дорогами Таганрог-Крым, Донецк-Луганск и прочими висят американские дроны на американском Старлинке и наносят удары по нашим людям, как военным, так и гражданским. Украина пользуется всеми благами компаний «Маска» и прочих представителей американского военно-промышленного комплекса. Каждый удар они разбирают и обучают свои машины, делая их еще смертоноснее. Можно еще раз позвать в гости Эрла Маска, таскать его по говнопередачам в телеку и скакать перед ним как обезьяны. Но лучше все-таки убивать представителей данных компаний как бешеных свиней. Думаю, что проку от этого будет куда как больше. А так только позоримся.
25: Военкор Котенок о скандальном материале московского комсомольца. Чем недовольно Z-сообщество?
15: Журналисты издания выложили пространную статью о полезности военного поражения России, которая непременно в итоге, только потом, неизбежно обернется победой. После публикации у патриотов возник совершенно справедливый вопрос. Берега совсем попутали, но, увы, мы страдаем обрезанием нашей исторической памяти. Вброс этот вовсе не неожиданность, а всего лишь подзабытая закономерность. 30 лет назад в первую чеченскую кампанию, какую восхитительную позицию в сомме либеральных СМИ занимал именно московский комсомолец. Забыли или не ведаете даже, что писали о русской армии, о русском солдате? Я нет. Потому и не удивляюсь нынешней позиции. Плохо, на самом деле хорошо. Поражение – победа. И врагов, если надо, они объявят друзьями. Любое пожелание клиента – закон, сами понимаете. То ли еще будет. Общество начинает готовить к тому, что до выполнения целей и задач спецоперации, простите, когда Киева раком, сейчас идет считывание реакции на публикацию в медийных площадках, чтобы сделать выводы, скорректировать информполитику, прижать, потушить или, наоборот, ослабить.
7: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
14: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм.

0: «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
1: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
0: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
2: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
0: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма, все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
0: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Военкор Астрахань о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
6: Об этом сказал Дугин. То ли постирония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
5: Роман Сапаньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
7: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба. Вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что ЭМОГам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. «Хорнет», новый дрон Украины, стал опасным явлением, которое попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
5: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
8: Да, у нас серьезные проблемы. Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот

0: Самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь, но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Блогер и экс-участник спецоперации Евгений Гольман о том, что российская армия безнадежно отстает от технологического прорыва украинских дронов.
3: Хохлы уже летают на расстоянии пилота и оператора 2000 километров. Вот такая война. Они нас обгоняют просто. Мы пытаемся как черепахи, но нас обгоняет гепард. Вот такие, ребят, дела. Постоянно вот это очко втирается, вот это розовое облако. Да снимите вы очки.
2: Телеграм-канал Ворон FPV о том, что украинские дроноводы установили рекорд по дальности.
4: Украинцы установили новый рекорд. Управление «Стингом» на расстоянии 2000 километров благодаря системе удаленного управления. Пилот, находясь за границей, управлял перехватчиком «Стинг», который находился на севере Украины. Как ранее утверждал «Мадяр», что отводит операторов с линии фронта и переводит их на дистанционное управление дронами, уже обкатывается вовсю. Примечательно, гадалки не ходи, что система будет стоить копейки, так как делают это энтузиасты, а не ВПК. И после сегодняшнего рекорда схема уже будет внедряться в войска.
2: Бывший оператор беспилотника Виктор Радужный о том, почему в России проспали технологию удаленного управления дронами.
5: Мы 2 года назад на выставках ходили, слюни пускали, смотрели на точно такие же наши железки. И где они сейчас? Да похоронили их под горой отчетов, потому что какому-то генералу ценник в 4 миллиона показался отличным поводом, чтобы набить карманы. А внедрять это в окопы никто и не думал. А украинцы взяли, собрали команду пацанов-энтузиастов, склепали систему на коленке из дешевых плат, и теперь у них пилот сидит где-нибудь в Польше и спокойно сбивает наши аппараты над Сумами. Вы вообще понимаете, что происходит? Это же полный провал. Пока у нас генералы рисуют красивые презентации для начальства, противник просто берет и полностью меняет правила игры. Они выводят операторов из-под удара. Их теперь невозможно вычислить по сигналу пульта и накрыть артой. Они в абсолютной безопасности. А у нас до сих пор пацаны гибнут, потому что сидят с антеннами на самой передовой и светятся на всех детекторах, как новогодние елки. И не надо мне тут сказок про то, что кто-то кому-то продал технологию. Никто ничего не продавал. Просто там парням дали свободу работать, а у нас все зажали в тиски и задушили согласованиями. Обидно до слез, что из-за бумажек мы теряем людей. Если сейчас не разогнать этих кабинетных трутней и не начать экстренно копировать такой подход, мы останемся в каменном веке с пулеметами против роботов.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
7: 208 беспилотников. Они одновременно ударили по 11 регионам России, от причерноморских степей Волгограда до ярославских берегов Волги.
6: Вот география этих ударов, она меняет вообще все. Промышленность в стране исторически выстраивалась так, чтобы находиться в глубоком безопасном тылу.
7: За тысячи километров от любых потенциальных линий фронта.
6: Да, А теперь она в одночасье сама стала линией боевых действий. Иллюзия вот этого неуязвимого тыла, она просто исчезла.
7: Но суть ведь тут не просто во взрывах, верно? Или там в локальных пожарах?
6: Не только в них. Суть в каскадном эффекте. Один падающий дрон запускает цепную реакцию. Она ломает логистику, разгоняет инфляцию и в итоге напрямую бьет по стоимости базовой продуктовой корзины в супермаркете.
7: И отправная точка вот этого эффекта домино – это Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Это же настоящий индустриальный гигант.
6: 15 миллионов тонн сырой нефти в год.
7: Вот чтобы понимать масштаб, если перевести это в более понятные цифры, получается примерно 165 железнодорожных цистерн. Каждые сутки.
6: Непрерывно. И майская атака стала уже 10-й по счету. Удары пришлись по самому критическому узлу. Это установки АВТ-1 и АВТ-6.
7: Атмосферно-вакуумные трубчатки. Звучит очень сложно.
6: По факту это сердце любого НПЗ. Сама по себе сырая нефть – это просто такая густая, черная, грязная жидкость. Она бесполезна.
7: Да, ее в бак не зальешь.
6: Точно. Чтобы получить бензин, дизель или авиационный керосин, ее нужно сильно нагреть и разделить на фракции. И именно это делают установки АВТ.
7: А если они разрушены?
6: Нефть просто некуда девать. Завод моментально превращается в бесполезное нагромождение металла и бетона.
7: Подожди, звучит слишком фатально. Я понимаю масштаб повреждений, там пожар, разрушение, но Россия – это крупнейшая нефтяная держава. Огромный опыт строительства. Неужели в стране нет бригад инженеров или складов с трубами, чтобы просто взять и все быстро починить?
6: Почему локальный пожар вдруг становится проблемой?
7: Да, почему он парализует весь юг страны?
6: Потому что это не просто водопровод в квартире, где можно заварить дыру и пустить воду дальше. Эти установки работают под чудовищным давлением.
7: И при экстремальных температурах, я так понимаю...
6: Да, там стоят сложнейшие системы распределения потоков, высокоточные клапана. И вот тут захлопывается санкционная ловушка. Десятилетиями эта критическая номенклатура закупалась в Европе.
7: Компании вроде немецких Линди и Лиман?
6: Именно они.
7: Стой, но разве при наличии современных станков с программным управлением нельзя просто взять уцелевший немецкий клапан, отсканировать его и выточить точную копию? Это же просто кусок металла.
6: В теории звучит отлично, а на практике это инженерный кошмар.
7: Почему?
6: Дело вообще не в форме детали, а в металлургии. Сырая нефть – невероятно агрессивная и коррозивная среда. Немецкие компании десятилетиями разрабатывали секретные сплавы.
7: Подбирали режимы термообработки?
6: Да, чтобы металл не деградировал от серы и вот этих диких перепадов температур. Если выточить такую же деталь из обычного сплава, пусть даже очень качественного, она просто не выдержит.
7: Клапан лопнет через неделю работы.
6: Будет новый разлив нефти, новый пожар, и завод снова встанет. Нужна оригинальная деталь, а прямых поставок из Европы больше нет.
7: И начинается эпопея с параллельным импортом.
6: Да, цепочка удлиняется до абсурда. Заказ идет через фирмы-однодневки в Объединенных Арабских Эмиратах, потом в Турцию, потом в Китай.
7: Потом фурами через границу.
6: И каждый посредник берет премию за риск. В итоге деталь обходится российской промышленности в 3-4 раза дороже.
7: Но самое страшное тут, наверное, время.
6: Да. Ремонт, который раньше делали за 3 месяца, теперь растягивается на год, а иногда и на полтора.
7: И вот тут логично вернуться к тому фермеру на юге. Долгий ремонт означает резкое падение объемов переработки нефти.
6: Меньше переработки, меньше дизельного топлива на оптовых базах.
7: Возникает жесткий дефицит, оптовые цены взлетают. Трактор без дешевого дизеля становится просто куском железа.
6: Срываются сроки посевной.
7: Падает урожайность, а дефицит зерна и овощей автоматически переписывает ценники в продуктовых магазинах. Вот она, прямая связь.
6: Но, слушай, проблема в том, что уязвима далеко не только нефтянка. Буквально рядом, в городе-спутнике Волжском, есть химическое производство. Завод синтетического волокна.
7: Звучит максимально скучно, если честно. Производство полиэфирных волокон.
6: Да, звучит скучно, но из этих волокон делают корд для автомобильных шин.
7: То есть силовой каркас?
6: Да. Если этого корда не будет, или он окажется бракованным, шина просто лопнет на скорости 100 км в час. И у химического производства есть одно фундаментальное отличие от завода по сборке, ну, скажем, мебели.
8: Непрерывность цикла. Химическую реакцию нельзя поставить на паузу.
6: Да, рубильником в конце смены не выключишь. Реакторы и трубопроводы работают круглые сутки при высоких температурах. Внутри циркулирует расплавленная полимерная масса.
8: Если из-за угрозы, атаки или там отключения энергии, завод экстренно останавливается.
6: Вся эта масса начинает остывать. Аналогия очень простая. Можно представить пластиковую соломинку. Если залить в нее горячий жидкий воск и дать ему застыть, обратно его уже никак не выдавить. Трубы блокируются намертво.
8: Получается, чтобы перезапустить такой завод, нужно буквально вырезать застывшие куски труб автогеном.
6: Вырезать и монтировать новые. Это занимает месяцы, сжигая десятки миллионов рублей ежедневно. Но здесь есть куда более мрачный аспект. Во время атаки погибли люди.
8: Двое рабочих ночной смены. Мужчины 60 и 55 лет.
6: Это означает фундаментальный сдвиг в восприятии реальности. Гражданские, сугубо мирные профессии внезапно стали смертельно опасными. Оператор химического реактора теперь рискует жизнью так же, как солдат в окопе.
8: Слушай, а если говорить о военном производстве? В ту же ночь атаковали Федеральный научно-производственный центр «Титан Баррикады».
6: Это предприятие, где делают пусковые установки для стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Искандер».
8: Да. Но есть один нюанс. По известным данным, дроны были сбиты на подлете до того, как достигли периметра завода. Упали только обломки. Звучит так, будто ПВО отработало идеально и проблем нет.
6: Думаешь, падение кусков металла на газон ничего не значит?
8: Ну да, разве это может остановить оборонный завод?
6: Это невероятно обманчивое впечатление. Речь идет не о тракторном заводе, а о прецизионном машиностроении.
8: То есть о сверхточной сборке.
6: Сборка мобильных пусковых установок для баллистических ракет – это ювелирная работа. Точность позиционирования деталей измеряется долями миллиметра.
8: Ага.
6: Цеха стоят на специальных виброизолирующих фундаментах. Там поддерживается идеальный микроклимат и частота воздуха. И теперь представь ситуацию. В сотни метров от этого цеха на землю падает боевая часть или 50-килограммовый кусок металла на огромной скорости.
9: Возникает мощная сейсмическая волна.
6: Да, это можно сравнить с попыткой провести микроскопическую хирургическую операцию на глазу, когда в соседней комнате кто-то неожиданно включает хэви-метал на полной громкости. Стены цеха не рухнут, стекла, возможно, даже уцелеют, но рука хирурга дрогнет. Вибрация сбивает тончайшие настройки станков с числовым программным управлением.
9: Плюс дым от пожара снаружи затягивает вентиляцию прецизионных цехов.
6: А это нарушает строгие требования к чистоте.
9: А калибровка таких станков заново – это очень долгий процесс. И вдобавок это колоссальный стресс для рабочих. Завод вот работает в 3 смены из-за гособоронзаказа.
6: Психологическое давление на людей просто огромное. И даже без прямого попадания нарушение технологического процесса – это гарантированный брак.
9: А задержка в выпуске одной пусковой установки ломает всю сложную цепочку поставок вооружений.
6: Да, хрупкость таких высокотехнологичных производств просто поражает.
9: И знаешь, эта хрупкость становится еще более очевидной, если посмотреть на логику и математику самой атаки. Ярославль находится в 1000 километров от линии боевого соприкосновения.
6: 1000 километров.
9: Синхронный удар по Волгограду и Ярославлю выявляет серьезнейшую системную проблему систем противовоздушной обороны.
6: Какую именно? Ведь радары стоят буквально по всей стране.
9: Радар не может смотреть во все стороны одновременно. Это физически невозможно. Когда две цели, разнесенные по оси север-юг на такое гигантское расстояние, атакуются абсолютно синхронно, это вскрывает бреши.
6: В радиолокационном покрытии.
9: Да. Становится понятно, что невозможно создать сплошной непробиваемый купол над всей территорией. Радарный щит похож на слишком короткое одеяло. Натянешь на голову – замерзнут ноги.
6: Очень точная метафора. И тактика атакующих идеально эксплуатирует эту нехватку одеяла. 208 беспилотников за одну ночь – это классическая тактика перенасыщения ПВО. У того же «Панциря» или «Бука» ракеты заканчиваются очень быстро, когда в небе десятки целей. И вот тут начинается самое интересное.
9: Когда боекомплект расстрелян,
6: наступает технологическое окно уязвимости. Перезарядка комплекса – это не магазин в автомате поменять. Нужна транспортно-заряжающая машина, нужен кран, чтобы загрузить тяжелые ракеты в направляющие. Этот процесс занимает от 20 до 40 минут.
9: И в эти полчаса установка абсолютно слепа и беззащитна.
6: Именно так. Следующие волны дронов программируются так, чтобы подлетать к цели именно в эти окна уязвимости, когда ПВО просто физически не может стрелять.
9: И если посмотреть на экономику этого процесса, дисбаланс поражает. Один ударный дрон стоит от 10 до 30 тысяч долларов.
6: Сущие копейки в масштабах авиации.
9: Да. А ракета для комплекса С-400, которые его пытаются сбить, обходится от 1 до 3 миллионов долларов.
6: Разрыв просто астрономический. От 100 до 300 раз.
9: Получается, что это война на финансовое истощение. На деньги, потраченные на одну тяжелую зенитную ракету, можно произвести и запустить сотню таких дронов.
6: Долгосрочная математика здесь явно не в пользу обороняющейся стороны. Но, слушай, пока в небе разворачивается этот экономический парадокс, на Земле происходит транспортный коллапс.
9: Каскадный эффект бьет по логистике.
6: Из-за атаки сразу в 5 регионах был объявлен режим «ковер». Воздушное пространство полностью закрывается. 40 рейсов ушли на запасные аэродромы.
9: И за этой сухой статистикой скрывается настоящий хаос. 12 тысяч пассажиров.
6: Что такое самолет, ушедший на запасной аэродром? Это аэровокзал, который внезапно переполняется тысячами злых, уставших людей.
9: Это нехватка мест на стоянках для самолетов.
6: Экипажи, у которых заканчивается разрешенное рабочее время, и они просто не имеют права лететь дальше по правилам безопасности. Убытки авиакомпаний исчисляются десятками миллионов рублей за каждый час такого простоя. На Земле ситуация ничуть не лучше. В Ярославле из-за угрозы детонации на нефтебазах полиция просто перекрыла Московский проспект. А это главная логистическая артерия на север страны.
9: Фуры встали в многокилометровые пробки. А современный бизнес работает по системе точно в срок.
6: Склады больше никто не держит. Товар едет прямо на конвейер или на полку магазина.
9: Да, несколько часов простоя на трассе – это сорванные контракты, остановившиеся конвейеры заводов и пустые полки.
6: Удары по НПЗ в Волгограде и Ярославле – это потери 10% всей нефтепереработки страны.
9: 10% – это колоссальный шок для рынка. Биржевые цены на бензин марки АЕ-95 взлетели на 8-12% буквально за несколько дней.
6: Обычно в таких случаях государство вмешивается и вводит запрет на экспорт топлива, чтобы насытить внутренний рынок и сбить цены.
9: Но этот инструмент работает только тогда, когда топливо физически производится, и его просто выгоднее продать за границу.
6: Да, если разрушены ректификационные колонны и производить нечего, запрещать экспорт бессмысленно.
9: Возникает классический дефицит, который запускает топливную инфляцию.
6: А топливная инфляция – это самая коварная вещь в экономике.
9: Она ложится в себестоимость абсолютно любого товара.
6: От буханки хлеба до кирпича. Дорожает логистика, дорожают товары.
9: И это полностью ломает стратегию Центрального банка.
6: ЦБ держит высокую ключевую ставку, чтобы охладить спрос и сбить инфляцию. Но топливный кризис толкает цены вверх со стороны издержек.
9: Возникают смертельные тиски для экономики. Бизнес душит и невероятно дорогой кредит, и дорогая логистика одновременно.
6: Возникает закономерный вопрос. Почему крупный бизнес, ну вот эти заводы, гиганты с миллиардными оборотами, просто не возьмут защиту в свои руки?
9: Закупить системы радиоэлектронной борьбы, поставить локальные радары. Государственное ПВО на каждую трубу не хватит.
6: Приоритет всегда отдается военным базам и мегаполисам.
9: Значит, бизнес должен защищать себя сам.
6: И бизнес пытается. Но это порождает то, что экономисты называют скрытым военным налогом. Чтобы прикрыть один крупный завод, нужно закупить радары для обнаружения низколетящих целей.
9: Мощные системы РЭБ.
6: Да, натянуть специальные металлические сетки. Бюджет такой защиты на один объект составляет от 150 до 300 миллионов рублей.
9: Это гигантские суммы, изъятые из оборота. И здесь кроется самый сложный, наверное, самый провокационный вопрос, который остается далеко за рамками сухих экономических отчетов. Если каждый крупный завод, каждая нефтебаза теперь это потенциальная военная мишень,
8: Что прямо сейчас происходит в голове у обычного студента технического вуза? Захочет ли новое поколение идти учиться на инженера-нефтепереработчика или специалиста по химическим технологиям?
6: Ведь, получая такой диплом, молодой специалист фактически подписывает себе путевку на передовую?
8: Да. Выбор гражданской профессии, обычной синеворотничковой специальности, превратился в выбор профиля риска для жизни. Заводской цех стал зоной боевых действий.
6: И как в таких условиях, с таким уровнем ежедневного стресса, система будет воспроизводить инженерные рабочие кадры в следующем десятилетии?
8: Этот вопрос определит будущее промышленности гораздо сильнее, чем наличие или отсутствие запчастей для станков.
6: Этот вопрос, пожалуй, остается открытым. Стоит оставить его, чтобы каждый мог обдумать, как это изменит индустрию в ближайшие 10 лет. Продолжаем наблюдать за развитием событий. До новых встреч в «Разборе дня».
8: До свидания.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт «Балтийск». Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
11: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
10: Но основные неприятности у «Сказка-Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета. Ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
12: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизель.
10: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
13: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
10: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
14: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с 3 направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на 5-й день войны. Но во 2-й симуляции у Литвы и Германии были 1000 современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более 1/3 российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
10: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Калининград. Частный детский сад. Сказка «Ленд». Закрытие. Уголовное дело. Вспышка сальмонеллеза. И вот я читаю эту новость, и у меня один вопрос. Один вопрос, который не дает покоя. Сколько дней дети уже заражались до того, как все это вскрылось? Потому что, понимаете, такие вещи не случаются за одно утро. Это не так работает. И сегодня мы в этом разберемся. Итак, для начала. Что вообще такое сальмонеллез? Без медицинской лекции, просто по-человечески. Это кишечная инфекция. Бактерия попадает в организм через еду, яйца, мясо, молочко. Дальше – жар, рвота, понос, обезвоживание. Звучит противно, но не смертельно, да? Взрослый поваляется несколько дней, поноет, выживет. Но вот ребенок – это другая история. Маленький организм теряет жидкость катастрофически быстро. Это уже капельницы, это уже реанимация, это уже родители в коридоре больницы, которые просто не понимают, как это вообще могло случиться. Вот что такое сальмонеллез для трехлетнего ребенка. Запомните это ощущение. Теперь главное. То, о чем почему-то молчат. Массовое заражение в детском саду – это не случайность. Это процесс, который занимает время. Либо продукты хранились неправильно недели, не один день. Либо на кухне давно никто не соблюдал элементарные нормы. Либо кто-то из персонала был носителем и продолжал работать. Либо, и вот это вообще отдельный ужас, использовалась просроченная еда. Если заболели сразу несколько детей из одной группы, значит, источник заражения существовал не один день, может, неделю, а может и дольше. Дети ходили в этот сад каждый день, ели там еду. И что-то уже происходило, просто никто еще не знал. Вот это меня и пугает больше всего. Теперь давайте поговорим про родителей. И я хочу сразу сказать, я не собираюсь их обвинять. Совсем. Попробуйте представить обычное утро. Вы собираете ребенка, сами опаздываете на работу, быстро завели, поцеловали, убежали. Вечером забрали, он вроде нормальный, поел, поиграл, лег спать. А на следующий день температура. Ну, думаете вы, простыл. Или что-то съел не то дома, потому что в платном детском саду там же все хорошо. Там маленькие группы, там хорошее питание, там индивидуальный подход, там красивые фотографии в Инстаграме. Вы же платите за безопасность. И вот именно в этом ловушка. Частный сад продает не просто уход за ребенком, он продает ощущение спокойствия. И родители покупают это ощущение, доверяют и не задают лишних вопросов. Потому что зачем, раз уж заплатил? А теперь мой любимый блок. Про проверки. Вот как это обычно работает. Пока все тихо, нарушений не выявлено. Пока нет жалоб, учреждение работает в штатном режиме. Пока дети не оказались в больнице, ну, проводится плановая работа. А потом скандал, уголовное дело, закрытие. И откуда ни возьмись, появляются проверки, акты, нарушения. Вопрос. А где все это было раньше? «Все под контролем» – любимая фраза до чрезвычайной ситуации. «Проводится проверка» – любимая фраза после. А между этими двумя фразами – несколько заболевших детей и несколько семей, которые теперь разбираются с последствиями. Удобненько, да? Я не говорю, что все проверяющие бездельники. Я говорю о системе, которая реагирует, а не предотвращает. Чувствуете разницу? Теперь отдельно про частные детские сады, потому что это важно. Красивый ремонт, фотографии счастливых детей, развивающая среда, домашняя атмосфера, меню с органическими продуктами, по крайней мере, так написано на сайте. Все это вы видите. Но вот что вы не видите – кухню, условия хранения продуктов, реальное состояние холодильников, кто и как готовит еду, когда последний раз делали санитарную обработку. Красивый интерьер не показывает, что творится на кухне. И это не значит, что все частные сады плохие. Есть прекрасные места с честными людьми, которые реально следят за всем. Но вы, как родитель, этого не знаете. Вы видите картинку. А картинка – это маркетинг. Ладно, «Сказка-ленд» закрыли. Виновных найдут. Или не найдут, посмотрим. Но вот вопрос, который меня не отпускает. Сколько еще таких мест прямо сейчас работает в Калининграде? Где нарушения есть, но пока никто не заболел массово. Я не конспиролог. Я не говорю, что это заговор. Я говорю о другом. Система настроена на реакцию после ЧП, а не на предотвращение ЧП. Стоп. Я не хочу, чтобы вы сейчас в ужасе звонили в садик своего ребенка с криками «Покажите мне холодильник». Давайте спокойно. Вот что реально можно сделать. Первое. Задавайте вопросы про питание. Не стесняйтесь спросить, откуда берут продукты, как хранят, есть ли меню. Нормальный садик ответит без проблем. Ненормальный начнет уходить от ответа. Вот вам и маркер. Второе. Доверяйте носу и глазам. Когда приходите забирать ребенка, оглянитесь. Запах, чистота, общее состояние – это информация, бесплатная, прямо перед вами. Пользуйтесь. Третье. Слушайте ребенка. Если он говорит «там невкусно», «там пахнет странно», «мне плохо после обеда» – это не каприз. Это сигнал. Четвертое. Общайтесь с другими родителями. Родительский чат – это не только мемы и поздравления с днем рождения воспитательницы. Если несколько детей из одной группы жалуются на одно и то же, это уже паттерн, это уже повод задать вопросы. Пятое. Не бойтесь жаловаться. Роспотребнадзор принимает обращения. Да, формально, да, медленно, но иногда это работает. И в любом случае лучше жалоба сейчас, чем капельница потом. «Сказка-ленд» — это конкретная история, конкретный адрес, конкретные дети, которые сейчас восстанавливаются. Я желаю им здоровья, искренне. Но за этой историей стоит кое-что большее. Мы живем в ситуации, когда слишком часто узнаем о проблемах только после того, как что-то случилось с детьми. Не до, после. И каждый раз одно и то же. Закрытие, проверка, уголовное дело, примем меры, а потом тишина. До следующего раза. На этом все. Пишите, что думаете по этому поводу. И знали ли вы вообще, что происходит в «Сказки-ленд»? Следите за новостями. Думайте головой. Чао.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Праздник военного времени. На школьных последних звонках по всей стране к детям пришли ветераны СВО и вербовщики Минобороны. Школьники Мурманска отработали навыки управления дронами прямо во время праздника «Последний звонок 2026», который проходил в городском Ледовом дворце. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона, озаглавившего пост фразой «Взяли джойстики вместо ручек». Власти организовали на мероприятии, в котором участвовали более 1500 выпускников, стенд Центра патриотического воспитания молодежи «Воин», а также, среди прочего, профориентационные зоны. Как отметила в своем телеграм-канале местная журналистка Виолетта Грудина, сотрудники центра показывали школьникам площадку с беспилотниками, давали управлять дронами и агитировали поступать на службу в войска беспилотных систем.
6: Прямо на празднике по случаю последнего звонка выпускников школ агитировали на службу в беспилотные войска. Оперштаб Мурманской области выкатил видео, где выпускники стоят с лентами и пробуют управлять беспилотниками. А теперь внимание, вопрос. Дочь губернатора Лиза Чибис отказалась от очного обучения в пользу служения родине в беспилотных войсках? Ну, конечно, нет. Запомните, выпускники, вас обманут, обнулят свои же или убьют на поле боя. Это не игра, это война. Уже есть случаи по стране, когда обманутых школьников и студентов реально отправляли на фронт, и они там погибали.
16: В оперштабе со своей стороны заявили, что площадка «Воин» стала настоящим хитом, и заканчивающие школу молодые люди с огромным интересом пробовали свои силы.
17: Инструкторы подготовили для ребят интерактив с беспилотниками. Выпускники могли не только посмотреть на дроны, но и попробовать себя в управлении беспилотниками. Школьники с огромным интересом пробовали свои силы.
16: В других регионах России на праздник к выпускникам пришли ветераны СВО. Только в Мордовии организаторы последних звонков отчитались о 8 таких выступлениях. В Самаре вместе с губернатором к школьникам пришел награжденный президентом за участие в СВО Михаил Тамбовцев. А школу в Москве посетил Владислав Гусев, который возглавляет Московское объединение ветеранов СВО. Участники специальной военной операции также стали гостями последних звонков в Томске, Бурятии, Башкортостане и Краснодарском крае. Эксперты отмечают резкое увеличение в стране военно-патриотических мероприятий для детей. Такие акции также стали часто проводить в школах, говорит политолог Константин Скоркин.
18: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
16: Во время последних звонков во многих школах война так или иначе стала темой праздника или его части. Школьники возлагали цветы к мемориалам и табличкам убитым на Украине военным, а дети погибших участников СВО получили право позвонить в колокольчик на торжественной линейке. При этом многие родители не согласны с подобной программой праздника и милитаризацией школьного образования. Но выступать против открыто они уже не решаются, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Российский историк и политолог Игорь Шишкин о высмеивании и недооценке Украины годами, но в реальности все оказалось совсем по-другому.
20: Мы должны понимать, что с нами нам противостоит ни марионетка, ни наркоша, ни дебил, ни просроченный. Нам противостоит очень опасный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень много. Почему это нужно говорить и говорить и говорить? Да потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником. Смотрите, какие они идиоты. Смотрите, какие они дебилы. Только от того, что мы так посмеемся, победа от этого не приближается. Мы сколько лет на российском телевидении хохотали над тупоумными кофтунами. Ну, нам их специально и подставляли. Смотрите, какие там дебилы. Ну, это же смешно. А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже 4 года. И кроваво боремся. Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо. Потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить.
1: Криминальные новости.
21: В Нижегородской области арестован участник СВО, который попытался похитить и изнасиловать 11-летнюю школьницу. По данным канала 112, житель поселка Сухобезводная на улице схватил за руку незнакомую девочку и попытался затащить ее к себе в квартиру, чтобы, как потом признался на допросе, изнасиловать. Но малышка громко закричала, на шум сбежались соседи. Мужчина отпустил ребенка и попытался скрыться, но от правосудия его это не спасло. Известно, что подозреваемый – ветеран СВО. Он психически нездоров. После возвращения с фронта, где воевал в составе ЧВК «Вагнер», мужчина нигде не работал. Ранее был судим за кражу, а также умышленное уничтожение и повреждение имущества. Его арестовали на 2 месяца. Участника СВО арестовали на 15 суток за дебош в пекарне. Он угрожал взорвать гранаты и убить полицейских. Решение об аресте 25-летнего Станислава Добровольского принял Останкинский суд Москвы. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве. Поводом для дела стал дебош в столичном кафе. В постановлении суда говорится, что вечером 21 мая Добровольский пришел в московскую пекарню «Папан». Начал приставать к персоналу и пугать его. Герой СВО утверждал, что у него в рюкзаке есть гранаты, и угрожал, что в случае вызова полиции зарежет силовиков и их семьи. На место прибыли правоохранители со служебной собакой и задержали мужчину. Что послужило причиной конфликта в пекарне и были ли действительно у Станислава гранаты, не уточняется. На суде он признал вину и раскаялся. В зоне СВО погиб осужденный за взятку бывший вице-губернатор Краснодарского края по строительству. 35-летний Сергей Власов погиб в ходе боевых действий в составе штурмового подразделения группировки «Восток». Издание «Утренний Юг» отмечает, что 5 мая Власов отправился на свой первый штурм и не вернулся. При этом его тело до сих пор не найдено. В декабре 2025 года Сергея Власова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили 11 лет строгого режима, а также штраф – 90 миллионов рублей. В колонии чиновник подписал контракт и отправился на фронт. В Улан-Удэ толпа подростков забросала мужчину камнями из-за отказа дать им сигарет. Инцидент произошел в 112-м районе столицы Бурятии. В сети есть видео, как несколько подростков преследуют взрослого мужчину, бросают в него камни, кирпичи и палки. При этом повреждения получили припаркованные рядом автомобили. По данным базы, сейчас четверо наиболее активных нападавших задержаны, им по 15-16 лет. С подростками и их родителями работают силовики. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В ходе разбирательства 38-летний пострадавший заявил, что просто шел домой с женой, когда к нему подбежала толпа молодых людей и потребовала дать им закурить. После отказа вспыхнул конфликт, который перерос в преследование и избиение мужчины. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
19: Молодая жительница Якутии Уйгулана Кылахова записала видеообращение, в котором задается одним вопросом. Как выжить?
0: Если уж на то пошло, хочу записать еще одно видео про нынешние реалии. Да? У меня сейчас 27 лет. У меня нет ни квартиры, ни дома, ни машины. Сейчас, чтобы получить ипотеку, это у нас ставка 20% и выше для одиноких, да, у меня нет ни парня, ни мужа, ни детей. И еще надо накопить как-то на первоначальный взнос, там около 1,5 миллиона, да. А если хочешь снять квартиру однокомнатную хотя бы, да, это 40 тысяч плюс счетчики. Это даже не говоря про наши цены на продукты и так далее. Просто как выжить в этом мире? Просто скажите мне. Ай, как вообще? Просто крик души.
1: Главные новости дня.
3: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
22: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
3: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
23: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
3: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
2: Ух.
3: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Учим китайский вместе.
5: Как сказать по-китайски «я хочу это купить»?
7: 我想要买这个东西.
5: Еще раз. «Я хочу это купить» по-китайски будет звучать так.
7: 我想要买这个东西.
5: И третий раз.
7: 我想要买这个东西.
5: Учим китайский. Легко и весело.
24: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Блогер из Самары Анастасия Денисова о том, что борьба с интернетом отрезала российскую молодежь от цивилизации.
26: По поводу еще интернета, запрета рекламы, запрета различных VPN-ов, прокси и прочее, вот что интересно, вот в нашей стране сейчас очень сильно агитируют за то, что нужно повышать рождаемость и так далее. Вот конкретно в нашем регионе она упала, снизилась, да, в 2 раза за последние годы. Но вот скажите, пожалуйста, вот хочется людям плодиться и размножаться в стране, где каждый день идет какой-то новый, непонятный для нас, простых смертных закон, новый какой-то запрет, мы не понимаем, почему нам сейчас не дозволено делать то, пользоваться тем, чем пользуется весь цивилизованный мир. Почему мы как будто какие-то прокаженные?
25: Юрист Александра Никулина о том, как регулирование рекламы в интернете ударило по российскому бизнесу.
27: Я юрист в сфере рекламного права. Я 12 лет работаю в этой сфере, сегодня представляю интересы малого и среднего бизнеса. В какой ситуации мы оказались? С одной стороны, у нас есть достаточно жесткие требования, прописанные в ФЗ рекламе, но даже их четкое соблюдение не дает предпринимателям гарантии того, что они не будут оштрафованы и что их бизнес вообще останется. Они к нам каждый день приходят и говорят, мы хотим вести бизнес полностью легально, но мы хотим масштабироваться. Мы все понимаем, что делать деньги без рекламы может только монетный двор. И реклама является двигателем торговли. Но что сейчас происходит? Скажу вам открыто и честно, люди просто боятся что-либо рекламировать, потому что им кажется, что в итоге их оштрафуют. И на это есть серьезные причины. Я выделяю их 3. Первое – это вообще отсутствие критериев разграничения информирования и рекламы. У нас в линии рекламы очень широко указано, что это информация, которая распространяется любым способом, через любые средства коммуникации, направлена на потребление товаров.
25: Блогер и журналист Павел Иванов об абсурдных правилах нового закона о рекламе в интернете.
28: На самом деле, когда вот этот закон появился, многие даже не поняли. Например, если я сейчас говорю «подписывайтесь на мой телеграм-канал», это считается рекламой, даже если бесплатно. Если я рекламирую сам себя,
2: Это тоже реклама!
28: Помните, как в феврале, кажется, Минцифры вышел с этим объявлением, что вся реклама на Ютубе в Нельзяграме, не, в Нельзяграме уже давно, вся реклама на Ютубе и в Телеграме объявляется запрещенной. Там возник один вопрос. Почему вы тогда ничего не делаете? Ну, то есть, например, ко мне приходит рекламодатель, там, Ренервация или Кейсгуру, там, еще кто-нибудь. Они же делают специальный токен через специальные сайты, их несколько. Информация передается в Минцифры о том, кто у кого покупает, за сколько, сколько просмотров наберет эта реклама. В общем, всякую информацию передают. И Минцифры выдает этот токен. Минцифры давно знает, сколько людей где рекламируется, и их все устраивало. То есть это как бы вопрос к тому, чем Минцифры вообще занимался. Но вообще-то второй вопрос к тому, что у нас все наши блогеры, турбопатриоты, все эти Соловьевы и же с ними, говорили: бежим подписываться в мой канал Макс. Подождите-ка, но это же самореклама. Ваш канал в Махе, а никто не получал этой маркировки. Если всерьез к этому отнестись, закон написан так, что все блогеры, вот все блогеры, нарушители.
24: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документы о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
8: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», «Яс-39», истребители «Гриппен», «Яс-39». Это то, что не

0: 50 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
1: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
0: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
2: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
0: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
0: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцов, они стрелять толком не умеют. Похожую ситуацию рассказал еще один военный – Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
4: «Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет свой военнослужащий. Вот. И таких, как я, солдат рядовых, ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была».
0: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий, Максим Колесник, из 11 отдельной танковой бригады, несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
5: «Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным.

0: Мага — это зам командира бригады, его и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас полторы недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
1: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить рэбами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дрона, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
3: Им пофиг спутниковая навигация, рэп и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
1: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
4: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
1: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
1: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
7: Привет!
6: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в три смены, макроэкономика вроде бы демонстрирует признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
7: Ну да, звучит позитивно.
6: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
7: В смысле?
6: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
7: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
6: Почему?
7: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
6: Ага.
7: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
6: Это правда, да.
7: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
6: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
7: Так.
6: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
7: Подожди, рекорд за 7 лет?
6: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
7: За месяц?
6: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
7: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
6: Какое?
7: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
6: Да, есть такая цифра.
7: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек – это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
6: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
7: В каком смысле?
6: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
7: А, то есть где белый сектор?
6: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
7: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
6: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
7: То есть это не 19 тысяч?
6: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, смотри.
7: Давай.
6: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
7: Целый город?
6: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
7: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
6: Вот тут самое интересное.
7: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Это частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
6: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 2026 года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
7: Да ладно. Государство?
6: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
7: Сколько? В 3000?
6: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
7: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
6: Почему?
7: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
6: Был.
7: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
6: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
7: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу.
6: Да.
7: А что происходит с остальными?
6: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
7: Вообще не остается.
6: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
7: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
6: На самом нижнем.
7: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
6: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
7: Муниципалитеты.
6: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
7: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
6: Угу.
7: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
6: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
7: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
6: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
7: Коммунальщики.
6: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
7: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
6: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
7: Логично.
6: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
7: И при этом расходы не исчезают.
6: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
7: Ремонты?
6: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
7: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
6: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
7: Понятно.
6: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
7: Какой?
6: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
7: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
6: А вот и нет.
7: Почему?
6: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
7: Жесть.
6: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
7: То есть уголовка или штраф?
6: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
7: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
6: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
7: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
6: Угу.
7: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
6: Да.
7: Что происходит с ними?
6: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
7: Ничего себе!
6: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
7: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
6: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
7: Налоги.
6: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
7: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
6: Так.
7: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
6: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
7: Из-за ставки?
6: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
7: Брал кредит.
6: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
7: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
6: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
7: То есть бизнесу дешевле не платить?
6: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
7: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
6: Карта есть, и она крайне показательна.
7: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
6: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
7: Якутия?
6: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
7: Вау.
6: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства.
7: Угу.
6: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
7: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
6: Согласна.
7: А Краснодар и Нижний Новгород вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
6: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
7: Либо?
6: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
7: Логично.
6: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
7: Что может быть хуже?
6: Возраст этих долгов.
7: В смысле, как долго не платят?
6: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 25 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 24 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
7: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
6: Это не так просто.
7: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
6: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
7: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности, теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
6: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
7: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
6: Как именно?
7: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
6: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий и системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
8: Абсолютно.
6: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
8: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
6: Да, механизм работает как часы.
8: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
6: Интересный поворот.
8: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
6: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
8: До скорого. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
10: Ребят, тут у меня весело. Красноармейском на керамике.
9: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
11: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
9: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
10: Ух.
9: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
12: Президент Владимир Путин о том, что Российская Федерация – одна из немногих стран, которая в состоянии финансировать разработку и создание искусственного интеллекта.
13: Ну и, наконец, развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов. И в этом смысле Российская Федерация одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта. Но мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение. Объединение усилий имеет колоссальный, может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный выхлоп, если позволено будет так выразиться, по этому направлению.
2: Главные новости дня.
14: Праздник военного времени. На школьных последних звонках по всей стране к детям пришли ветераны СВО и вербовщики Минобороны. Школьники Мурманска отработали навыки управления дронами прямо во время праздника «Последний звонок 2026», который проходил в городском Ледовом дворце. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона, озаглавившего пост фразой «Взяли джойстики вместо ручек». Власти организовали на мероприятии, в котором участвовали более 1500 выпускников, стенд Центра патриотического воспитания молодежи «Воин», а также, среди прочего, профориентационные зоны. Как отметила в своем телеграм-канале, в телеграм-канале местная журналистка Виолетта Грудина, сотрудники центра показывали школьникам площадку с беспилотниками, давали управлять дронами и агитировали поступать на службу в войска беспилотных систем.
15: Прямо на празднике, по случаю последнего звонка, выпускников школ агитировали на службу в беспилотные войска. Оперштаб Мурманской области выкатил видео, где выпускники стоят с лентами и пробуют управлять беспилотниками. А теперь, внимание, вопрос. Дочь губернатора Лиза Чибис отказалась от очного обучения в пользу служения родине в беспилотных войсках? Ну, конечно, нет. Запомните, выпускники, вас обманут, обнулят свои же или убьют на поле боя. Это не игра, это война. Уже есть случаи по стране, когда обманутых школьников и студентов реально отправляли на фронт, и они там погибали.
14: В оперштабе со своей стороны заявили, что площадка «Воин» стала настоящим хитом, и заканчивающие школу молодые люди с огромным интересом пробовали свои силы.
16: Инструкторы подготовили для ребят интерактив с беспилотниками. Выпускники могли не только посмотреть на дроны, но и попробовать себя в управлении беспилотниками. Школьники с огромным интересом пробовали свои силы.
14: В других регионах России на праздник к выпускникам пришли ветераны СВО. Только в Мордовии организаторы последних звонков отчитались о 8 таких выступлениях. В Самаре вместе с губернатором к школьникам пришел награжденный президентом за участие в СВО Михаил Тамбовцев. А школу в Москве посетил Владислав Гусев, который возглавляет Московское объединение ветеранов СВО. Участники специальной военной операции также стали гостями последних звонков в Томске, Бурятии, Башкортостане и Краснодарском крае. Эксперты отмечают резкое увеличение в стране военно-патриотических мероприятий для детей. Такие акции также стали часто проводить в школах, говорит политолог Константин Скоркин.
17: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
14: Во время последних звонков во многих школах война так или иначе стала темой праздника или его части. Школьники возлагали цветы к мемориалам и табличкам убитым на Украине военным, а дети погибших участников СВО получили право позвонить в колокольчик на торжественной линейке. При этом многие родители не согласны с подобной программой праздника и милитаризацией школьного образования. Но выступать против открыто они уже не решаются, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская о возможном снижении минимального возраста трудоустройства до 12 лет.
18: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем. Но все равно эта занятость существует. Во-первых, зайдите, всем рекомендую, на сайт Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Там четко написано «Лето моей карьеры». Есть потрясающие проекты «Путь героя», которые все-таки подростковую занятость как-то прикрывают.
19: Учим китайский вместе!
20: Как сказать по-китайски «Я хочу в Тибет»? И еще раз «Я хочу в Тибет» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Логистический локдаун. Архангел спецназа о постоянных ударах ВСУ.
22: Вот уже несколько недель кряду ситуация в тылу на новых российских территориях находится в подвешенном состоянии из-за ударов беспилотниками. На сегодняшний день обстановка никак не улучшилась. А количество ударов по логистическим путям, особенно в Новороссии и на Донбассе, растет. Практически прекратилось передвижение сразу на нескольких участках в Херсонской и Запорожской областях. Геническ-Мелитополь, Мелитополь-Токмак, Геническ-Мариуполь. Окрестности Донецка – все под ударом. А сегодня даже появились кадры с ударом по окрестностям Шахтерска, что еще больше расширяет географию проблемных зон. Помимо этого, все чаще фиксируются пролеты до Чангара в Крыму, что уже сказалось на логистике до Крыма. В этих условиях требуется как можно скорее наращивать систему противодействия этим БПЛА путем внедрения своих дронов-перехватчиков против них. Иначе логистика как в тылу, так и на передовой просто остановится.
21: Наверху не видно реальности. Военкор канал 2 «Майора» про новые заявления заместителя главы МИД Грушко.
22: Вот что Александр Грушко заявил в интервью Russia Today. Возможность НАТО захватить или заблокировать Калининград – нулевая. По его словам, в Альянсе понимают, что любые попытки сделать это приведут к тяжелейшим последствиям для тех, кто вынашивает такие планы. Грушко при этом отметил, что сейчас Балтийское море превращается в арену конфронтации. Вот обожаем, когда дяди, не имеющие понятия о военном деле, логистике, ситуации на фронтах, выдают в эфир свои экспертные заключения. Если завтра через Прибалтику украинцы нашлют дронов по нашей логистике области, назло этому заявлению, что делать будете? Лично пойдете деблокировать или в МОК стоять? Мы уже и так слишком недооценили врага. Может, хватит?
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
0: Вместо госпиталя яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцов, они стрелять толком не умеют. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
3: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик. Фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот. И таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
0: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий Максим Колесник из 11-й отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
4: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас 1.5 недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
0: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
23: Военкор Астрахань о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
24: Об этом сказал Дугин. То ли постирония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
23: Роман Сапаньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
25: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба.
1: вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что ЭМОГам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. Хорнет, новый дрон Украины, стал опасным явлением, который попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
23: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
24: Да, у нас серьезные проблемы. Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь, но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документы о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
5: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», ЯС-39, истребители «Гриппен» ЯС-39. Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
0: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
6: «Гриппен» — один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone — зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
0: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
7: Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов.
0: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Аналитик Вадим Трухачев о том, что Запад начинает играть по-крупному и выдавливает Россию отовсюду.
9: Тут, знаете, вылезла целая большая подборка новостей. Прямо в одном флаконе и Евросоюз, и СНГ. Смотрите, что происходит. Каллас от имени ЕС буквально потребовала от России ограничить численность своей же армии. Ну и заодно вывести войска из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Параллельно с этим Швеция передает Украине новые самолеты. А посольства европейских стран демонстративно проигнорировали российские предупреждения – и наотрез отказались уезжать из Киева. Идем дальше. Пашинян делает громкое заявление, мол, народ Армении сам выберет между Евросоюзом и ЕАЭС, а возможного повышения цен на газ он вообще не боится. Ну, согласитесь, вряд ли бы он говорил так смело, не будь у него за спиной поддержки Брюсселя. В это же время в Казахстане отпускают заукраинца, который публично оскорбил приехавшего с визитом Путина. И все это на фоне резкой активизации отношений между Казахстаном и ЕС. Ну и вишенка на торте. На европейских каналах готовится к выходу новость о Полине Гагариной. Естественно, все с тем же политическим подтекстом. Вывод напрашивается сам собой. Евросоюз сознательно идет на обострение. Судя по всему, их предел уступок сейчас – это признание за Россией Крыма и Донбасса. Но взамен они хотят полного ухода Москвы со всего остального постсоветского пространства. Ни на какой реальный диалог там просто не готовы. С нами воюют всерьез, причем по всем фронтам. А все почему? Потому что на Западе крепнет уверенность. Россию можно прогнуть на самых разных направлениях.
8: Американист Кирилл Бенедиктов считает, что администрация Трампа будет делать все, чтобы оторвать Армению от России.
10: Если говорить серьезно, то, конечно, Армению Трамп собирается оборонять, естественно, от России, потому что вообще вся деятельность Соединенных Штатов, что до Трампа, старике Байдене, что при Трампе, вот, она, конечно, вся направлена на то, чтобы оторвать Армению от России, вырвать ее вообще из орбиты как бы Москвы. Вот, раз уж там сейчас пробуксовывает как-то с Грузией, значит, надо бить туда, где это возможно. А поскольку пока у власти в Армении вот это вот, значит, существо... Не знаю на самом деле. Мне это все, конечно, дико не нравится, потому что Армения, она хотя и маленькая, но стратегически чрезвычайно, конечно, важная. Поэтому я думаю, что если, значит, вот это вот существо там сохранит власть в результате выборов, а шансы на это довольно велики, то процесс как бы отторжения Армении от... России, он будет продолжаться.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
11: Приветствую вас. Прогноз на 30 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас разворачивается просто роскошное бархатное полотно, потому что третий аркан у нас императрица. И в такой день суровая дисциплина и правила мая, то есть пятого месяца Иерофанта, встречаются со своей идеальной парой. Это энергия плодородия, земного изобилия, красоты, материнского тепла. И, конечно же, это время, когда все наши прошлые усилия обретают очень мягкую, такую осязаемую форму, превращаются из чертежей в реальные плоды. Однако в этот день такое сочетание приобретает колоссальную глубину и мистический окрас, потому что мы проживаем накануне мощного полнолуния в Стрельце, которое случится уже на следующий день, 31 мая. Здесь растущая луна освещена на 99%. Этот предполнолунный пик уже вовсю освещается, ощущается в пространстве, потому что эмоции накалены до предела, интуиция обостряется просто до мистического уровня, а внутри зреет очень мощная потребность в каком-то масштабном расширении. Императрица в такой день выступает в роли очень мудрой чаши, которая обязана удержать этот бушующий лунный океан и направляет скорпионий магнетизм и драйв в русло тотального материального и духовного процветания. Очень воспользуйтесь этой энергии. Так, а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 0 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 18. 1 плюс 8, девяточка. Это у нас вибрация отшельника. И, конечно же, это вносит эмоционально заряженный день какую-то невероятную глубину. Это мудрость, потребность в осознанности. Возникает такой феноменальный, я бы сказала, многослойный резонанс, когда земное изобилие императрицы, троечка, и правила Иерофанта, пятый месяц, соединяются с такой философией мудреца-отшельника, девяточка. Тем более, это все на фоне бушующего лунного потока в Скорпионе. Да, это означает, что в этот день процветания – это интеллектуальный и такой духовный люкс. Вы способны видеть истинную ценность вещей и людей сквозь какую-то призму мудрости, вечности. Полнолуние и предполнолуние всегда выталкивает наружу скрытые желания, а отшельник помогает нам не терять голову в этом шторме, удерживать фокус на главном смысле нашей жизни. Вы не просто потребляете блага мира, вы созерцаете их сакральную суть. И с практической и бытовой точки зрения, такой субботний день на пороге полнолуния требует от нас замедления, заботы о себе, какой-то созидательной активности. То есть в этот день максимально приветствуется наведение идеальной красоты, уюта в доме, уход за комнатными растениями или садом, а также любые омолаживающие или уходовые процедуры для лица, тела, может быть, сменить прическу, стиль, потому что императрица обожает расцвет материи. Еще это лучший момент для того, чтобы устроить, может быть, роскошный, но такой красивый камерный ужин для своих близких, проявить щедрость, заботу и тепло по отношению к матерям, женам, детям, дочерям. И предполнолуние в Скорпионе дает очень классный энергетический посыл и зеленый свет для завершения крупных финансовых дел, может быть, аудита имущества, планирование статусных покупок, которые подчеркнут ваш успех. И здесь очень полезно провести несколько часов в тишине или на природе. Это позволит отшельнику структурировать ваши грандиозные какие-то замыслы перед завтрашним лунным взрывом. В то же время категорически не стоит поддаваться провокациям, впадать в истерики, проявлять капризность, ревность и контролировать каждый шаг ваших близких, потому что Скорпион в сочетании с избыточной лунной энергией может превратить мягкую императрицу в такую деспотичную правительницу. И здесь нельзя транжирить деньги на какие-то мимолетные, импульсные такие прихоти ради того, чтобы просто заглушить внутреннюю тревогу от приближающегося полнолуния. Избегайте шумных хаотичных компаний, каких-то пустых разговоров, которые опустошают ваш ментальный ресурс. Не рекомендуется начинать новые долгосрочные проекты в этот день. Вот время созревания плодов сейчас, а не посадки семян, понимаете? Ну и не уходите в какое-то сухое поучительство, высокомерию по отношению к тем, кто не справляется с эмоциями этого дня. Будьте все-таки более сострадательны к эмоциям людей, которые рядом с вами. Вечер проведите в максимально комфортной, эстетичной и спокойной обстановке. Может, балуйте свои чувства вкусной едой или красивой музыкой. Вот чувствуйте себя абсолютно защищенным, богатым, мудрым хозяином своей процветающей реальности. Вот такой мощный день. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
13: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В горах Перу, в местности под названием Пуэрто-де-Араму-Муру, находится странный объект. Это огромная каменная стена с вырезанной в ней нишей, идеально подходящей по форме на дверь, ведущую в скалу. Местные индейцы называют это «вратами богов». Легенда гласит, что во времена испанского завоевания жрец Араму-Муру спрятал здесь священный золотой диск, с помощью которого можно было открыть портал в другие миры. Якобы жрец прошел сквозь стену и исчез.

0: Но почему это место до сих пор вызывает такое благоговение? Возможно, дело в самой архитектуре. Правильные геометрические линии среди хаоса гор всегда кажутся нам чем-то искусственным и загадочным. Является ли это дверью в никуда, остатком технологий древних цивилизаций, или просто местом, где природа удачно подражает человеческому творению? Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым. Что мы найдем, если однажды они действительно откроются сами? Недавний сейсмический анализ скального массива показал наличие крупной пустоты прямо за загадочной каменной дверью. Это не обязательно портал в другой мир, но может быть скрытая гробница древнего правителя, неизвестного нам. Точность подгонки камней в этой нише остается недостижимой для большинства современных ручных методов обработки. Поверхность скалы вокруг двери покрыта микроскопическими отверстиями для фиксации различных ритуальных предметов. Это превращает врата богов из простой достопримечательности в сложный археологический ребус. Это место расположено в районе озера Титикака, овеянного легендами о затонувших городах и внеземных поселенцах. Некоторые исследователи предполагают, что здесь проходили ритуалы посвящения, связанные с астрономическими событиями. Интересно, что древние мастера здесь использовали технологии, которые нам еще только предстоит полностью осознать. Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым, что мы найдем, если однажды они все-таки откроются. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 30 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам пророчат, какой энергии зададут. Итак, у нас выпала руна Райдо. Такой день под влиянием руны Райдо – это символ пути, движения, путешествия. Это выбор и правильное направление. Так что это руна дороги, как в прямом, так и в переносном смысле. Райдо всегда указывает на момент, когда важно быть в движении. То есть не стоите на месте, не топчетесь в нерешительности, а выбирайте направление и двигайтесь вперед с открытым сердцем и ясной головой. В работе, значит, у нас день обещает быть активным, возможно, полным встреч, звонков, поездок, каких-то срочных дел, да, и руна советует следовать логике, плану и четко держать курс. Не пытайтесь делать все сразу. Здесь важна именно последовательность и организованность, дисциплина. Так что это хорошее время для командировок, например, для рабочих встреч, для каких-то согласований. И Райдо может принести возможность сдвинуть с места какие-то зависшие проекты или может найти новые направления для реализации. Здесь главное не сидеть сложа руки. Вот, друзья, путь откроется только для тех, кто движется, кто идет. В отношениях Райдо говорит о развитии, о движении вперед, иногда о расставаниях, если путь партнеров расходится. Но чаще все-таки о согласовании ритмов и интересов. Это хороший день для совместных прогулок, для коротких поездок, для обсуждений будущего. И здесь парам очень важно проговорить о совместных целях, о векторе движения. Может быть, пора выходить на новый уровень, да? А вот одиноким людям день может принести знакомство именно в дороге. Может, в интернете или даже во сне. Здесь главное быть открытым и внимательным к знакам. По здоровью руна Райдо, конечно же, указывает на необходимость движения. Это день, когда тело требует активности.

0: прогулки, зарядки, йоги, плавания, вот все, что помогает энергии циркулировать. А вот застой и напряжение может снять только движением, вы же знаете, да? Также стоит уделить внимание ногам, суставам, пояснице. Они в такой день в фокусе. Подумайте о том, как вы идете по жизни, и физически, и метафорически. Может быть, пришло время сменить маршрут. Такое тоже бывает. Так что совет дня: не стоим на месте, даже самый долгий путь начинается с первого шага. И Райдо дарит поддержку тем, кто идет, с верой, с намерением и с внутренним ориентиром.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
3: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующие. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре, да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
2: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
4: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек. Это ежемесячно. А ружей не хватает. И это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Рассадник инфекции. Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Ленд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт «Балтийск». Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Ленд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
6: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
5: Но основные неприятности у «Сказка Ленд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
7: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
5: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО, риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
8: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов

0: подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году выросла рекордно за 9 лет, продолжает стремительно увеличиваться, следует из данных Росстата. По состоянию на конец апреля общий объем зарплатных долгов в стране достиг почти 3 миллиардов рублей и подскочил на 35% за месяц. Это почти 94,5% за год. По сравнению с началом прошлого года, то есть за 15 месяцев, сумма невыплаченных в срок зарплат стала больше почти в 6 раз. А число людей, столкнувшихся с задержками, выросло в 2 раза за месяц и более чем в 2,5 раза за год. На начало мая, по данным Росстата, таких было 19 тысяч человек, отмечает экономист Александр Кравцов.
2: Проблемы с выплатами возникли прежде всего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
1: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следует из статистики. Более 85% суммарной задолженности, около 2,5 миллиардов рублей, приходится на работников электро- и газоснабжения, строителей, а также фабрики и заводы несырьевого сектора. При этом примерно треть суммы долга люди ждут с прошлого года, а около 11% более 2 лет, отмечает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
3: Резкий прирост долгов по зарплатам отчасти отражает низкие уровни, с которых идет увеличение задолженности. Тем не менее, это явный сигнал на ухудшение финансового положения компаний.
1: По данным Росстата, в начале года прибыли бизнеса обвалились на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей – почти на треть, а в агропромышленном комплексе – на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: А еще при этом валятся отрасли одна за одной – угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение, все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
1: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказывать россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента.

0: Прямая речь.
1: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
2: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна Суперджет. Я уже не говорю про авионику. Она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигатель-строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны какого не делали РФК. И на сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
0: Главные новости дня.
3: Румыния сбила русский дрон. В городе Галаце повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
4: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте. 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
3: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
5: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
3: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
6: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
3: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
7: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже 4-й год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, отстаивают их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов: влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на психическое и физическое здоровье детей мобилизованных и обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд потока российских мужчин за границу. Созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
9: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ассоциированный союзник-член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, чтобы бросать в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но Россия должна постоянно чувствовать со стороны стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую метаморфозу, что Европейский Союз де-факто превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, их задача постоянно эту напряженность сохранять.
8: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
10: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения цели и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и самое главное, рядом в сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает. Как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выборов в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами, второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, отрубят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать в окопах или в полях Украины. Нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место, понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарная служба – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
12: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
13: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
14: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
15: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
14: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
16: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
14: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
17: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
14: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документы о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
20: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», «Яс-39», истребители «Гриппен» «Яс-39». Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
19: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
2: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
19: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
21: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
19: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
23: И не друг, и не враг, старше Эдды. О том, как американцы влияют на ход спецоперации.
24: Любителям духа Энкориджа в очередной раз повторю. Прямо сейчас над дорогами Таганрог-Крым, Донецк-Луганск и прочими висят американские дроны на американском Старлинке и наносят удары по нашим людям, как военным, так и гражданским. Украина пользуется всеми благами компаний «Маска» и прочих представителей американского военно-промышленного комплекса. Каждый удар они разбирают и обучают свои машины, делая их еще смертоноснее. Можно еще раз позвать в гости Эрла Маска, таскать его по говнопередачам в телеку и скакать перед ним, как обезьяны. Но лучше все-таки убивать представителей данных компаний, как бешеных свиней. Думаю, что проку от этого будет куда как больше. А так только позоримся.
23: Военкор Котенок о скандальном материале московского комсомольца. Чем недовольно Z-сообщество?
25: Журналисты издания выложили пространную статью о полезности военного поражения России, которая непременно в итоге, только потом, неизбежно обернется победой. После публикации у патриотов возник совершенно справедливый вопрос. Берега совсем попутали, но, увы, мы страдаем обрезанием нашей исторической памяти. Вброс этот вовсе не неожиданность, а всего лишь подзабытая закономерность. 30 лет назад в первую чеченскую кампанию, какую восхитительную позицию в сомме либеральных СМИ занимал именно московский комсомолец. Забыли или не ведаете даже, что писали о русской армии, о русском солдате? Я нет. Потому и не удивляюсь нынешней позиции. Плохо, на самом деле хорошо. Поражение – победа. И врагов, если надо, они объявят друзьями. Любое пожелание клиента – закон, сами понимаете. То ли еще будет. Общество начинает готовить к тому, что до выполнения целей и задач спецоперации, простите, когда Киева раком. Сейчас идет считывание реакции на публикацию в медийных площадках, чтобы сделать выводы, скорректировать информполитику, прижать, потушить или, наоборот, ослабить.
23: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
24: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
1: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
19: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
3: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
19: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Гническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма, все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
19: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
5: Военкор Астрахань о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
24: Об этом сказал Дугин. То ли постирония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
5: Роман Сапаньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
6: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба.
0: вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что эмогам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. Хорнет, новый дрон Украины, стал опасным явлением, которое попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
23: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
6: Да, у нас серьезные проблемы. Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь, но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Блогер и экс-участник спецоперации Евгений Гольман о том, что российская армия безнадежно отстает от технологического прорыва украинских дронов.
9: Хохлы уже летают на расстоянии пилота и оператора 2000 километров. Вот такая война. Они нас обгоняют просто. Мы пытаемся как черепахи, но нас обгоняет гепард. Вот такие, ребят, дела. Постоянно вот эта очка втирается, вот это розовое облако. Да снимите вы очки.
8: Телеграм-канал Ворон FPV о том, что украинские дроноводы установили рекорд по дальности.
10: Украинцы установили новый рекорд. Управление «Стингом» на расстоянии 2000 километров благодаря системе удаленного управления. Пилот, находясь за границей, управлял перехватчиком «Стинг», который находился на севере Украины. Как ранее утверждал «Мадяр», что отводит операторов с линии фронта и переводит их на дистанционное управление дронами, уже обкатывается вовсю. Примечательно, гадалки не ходи, что система будет стоить копейки, так как делают это энтузиасты, а не ВПК. И после сегодняшнего рекорда схема уже будет внедряться в войска.
8: Бывший оператор беспилотника Виктор Радужный о том, почему в России проспали технологию удаленного управления дронами.
26: Мы 2 года назад на выставках ходили, слюни пускали, смотрели на точно такие же наши железки. И где они сейчас? Да похоронили их под горой отчетов, потому что какому-то генералу ценник в 4 миллиона показался отличным поводом, чтобы набить карманы. А внедрять это в окопы никто и не думал. А украинцы взяли, собрали команду пацанов-энтузиастов, склепали систему на коленке из дешевых плат, и теперь у них пилот сидит где-нибудь в Польше и спокойно сбивает наши аппараты над Сумами. Вы вообще понимаете, что происходит? Это же полный провал. Пока у нас генералы рисуют красивые презентации для начальства, противник просто берет и полностью меняет правила игры. Они выводят операторов из-под удара. Их теперь невозможно вычислить по сигналу пульта и накрыть артой. Они в абсолютной безопасности. А у нас до сих пор пацаны гибнут, потому что сидят с антеннами на самой передовой и светятся на всех детекторах, как новогодние елки. И не надо мне тут сказок про то, что кто-то кому-то продал технологию. Никто ничего не продавал. Просто там парням дали свободу работать, а у нас все зажали в тиски и задушили согласованиями. Обидно до слез, что из-за бумажек мы теряем людей. Если сейчас не разогнать этих кабинетных трутней и не начать экстренно копировать такой подход, мы останемся в каменном веке с пулеметами против роботов.
7: Одна новость. Максимум смысла. В
11: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
13: 208 беспилотников. Они одновременно ударили по 11 регионам России, от причерноморских степей Волгограда до ярославских берегов Волги.
12: Вот география этих ударов, она меняет вообще все. Промышленность в стране исторически выстраивалась так, чтобы находиться в глубоком безопасном тылу.
13: За тысячи километров от любых потенциальных линий фронта.
12: Да. А теперь она в одночасье сама стала линией боевых действий. Иллюзия вот этого неуязвимого тыла, она просто исчезла.
13: Но суть ведь тут не просто во взрывах, верно? Или там в локальных пожарах?
12: Не только в них. Суть в каскадном эффекте. Один падающий дрон запускает цепную реакцию. Она ломает логистику, разгоняет инфляцию и в итоге напрямую бьет по стоимости базовой продуктовой корзины в супермаркете.
13: И отправная точка вот этого эффекта домино – это Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Это же настоящий индустриальный гигант.
12: 15 миллионов тонн сырой нефти в год.
13: Вот чтобы понимать масштаб, если перевести это в более понятные цифры, получается примерно 165 железнодорожных цистерн. Каждые сутки.
12: Непрерывно. И майская атака стала уже 10-й по счету. Удары пришлись по самому критическому узлу. Это установки АВТ-1 и АВТ-6.
13: Атмосферно-вакуумные трубчатки. Звучит очень сложно.
12: По факту это сердце любого НПЗ. Сама по себе сырая нефть – это просто такая густая, черная, грязная жидкость. Она бесполезна.
13: Да, ее в бак не зальешь.
12: Точно. Чтобы получить бензин, дизель или авиационный керосин, ее нужно сильно нагреть и разделить на фракции. И именно это делают установки АВТ.
13: А если они разрушены?
12: Нефть просто некуда девать. Завод моментально превращается в бесполезное нагромождение металла и бетона.
13: Подожди, звучит слишком фатально. Я понимаю масштаб повреждений, там пожар, разрушения, но Россия – это крупнейшая нефтяная держава. Огромный опыт строительства. Неужели в стране нет бригад инженеров или складов с трубами, чтобы просто взять и все быстро починить?
12: Почему локальный пожар вдруг становится проблемой?
13: Да. Почему он парализует весь юг страны?
12: Потому что это не просто водопровод в квартире, где можно заварить дыру и пустить воду дальше. Эти установки работают под чудовищным давлением.
13: И при экстремальных температурах, я так понимаю...
12: Да, там стоят сложнейшие системы распределения потоков, высокоточные клапана. И вот тут захлопывается санкционная ловушка. Десятилетиями эта критическая номенклатура закупалась в Европе.
13: Компании вроде немецких «Линди» и «Лиман»?
12: Именно они.
13: Стой, но разве при наличии современных станков с программным управлением нельзя просто взять уцелевший немецкий клапан, отсканировать его и выточить точную копию? Это же просто кусок металла.
12: В теории звучит отлично, а на практике это инженерный кошмар.
13: Почему?
12: Дело вообще не в форме детали, а в металлургии. Сырая нефть – невероятно агрессивная и коррозивная среда. Немецкие компании десятилетиями разрабатывали секретные сплавы.
13: Подбирали режимы термообработки?
12: Да, чтобы металл не деградировал от серы и вот этих диких перепадов температур. Если выточить такую же деталь из обычного сплава, пусть даже очень качественного, она просто не выдержит.
13: Клапан лопнет через неделю работы.
12: Будет новый разлив нефти, новый пожар, и завод снова встанет. Нужна оригинальная деталь, а прямых поставок из Европы больше нет.
13: И начинается эпопея с параллельным импортом.
12: Да, цепочка удлиняется до абсурда. Заказ идет через фирмы-однодневки в Объединенных Арабских Эмиратах, потом в Турцию, потом в Китай.
13: Потом фурами через границу.
12: И каждый посредник берет премию за риск. В итоге деталь обходится российской промышленности в 3-4 раза дороже.
13: Но самое страшное тут, наверное, время.
12: Да. Ремонт, который раньше делали за 3 месяца, теперь растягивается на год, а иногда и на полтора.
13: И вот тут логично вернуться к тому фермеру на юге. Долгий ремонт означает резкое падение объемов переработки нефти.
12: Меньше переработки, меньше дизельного топлива на оптовых базах.
13: Возникает жесткий дефицит, оптовые цены взлетают. Трактор без дешевого дизеля становится просто куском железа.
12: Срываются сроки посевной.
13: Падает урожайность, а дефицит зерна и овощей автоматически переписывает ценники в продуктовых магазинах. Вот она, прямая связь.
12: Но, слушай, проблема в том, что уязвима далеко не только нефтянка. Буквально рядом, в городе-спутнике Волжском, есть химическое производство. Завод синтетического волокна.
13: Звучит максимально скучно, если честно. Производство полиэфирных волокон.
12: Да, звучит скучно, но из этих волокон делают корд для автомобильных шин.
13: То есть силовой каркас?
12: Да. Если этого корда не будет, или он окажется бракованным, шина просто лопнет на скорости 100 км в час. И у химического производства есть одно фундаментальное отличие от завода по сборке, ну, скажем, мебели.
13: Непрерывность цикла. Химическую реакцию нельзя поставить на паузу.
12: Да, рубильником в конце смены не выключишь. Реакторы и трубопроводы работают круглые сутки при высоких температурах. Внутри циркулирует расплавленная полимерная масса.
13: Если из-за угрозы, атаки или там отключения энергии, завод экстренно останавливается.
12: Вся эта масса начинает остывать. Аналогия очень простая. Можно представить пластиковую соломинку. Если залить в нее горячий жидкий воск и дать ему застыть, обратно его уже никак не выдавить. Трубы блокируются намертво.
13: Получается, чтобы перезапустить такой завод, нужно буквально вырезать застывшие куски труб автогеном.
12: Вырезать и монтировать новые. Это занимает месяцы, сжигая десятки миллионов рублей ежедневно. Но здесь есть куда более мрачный аспект. Во время атаки погибли люди.
13: Двое рабочих ночной смены. Мужчины 60 и 55 лет.
12: Это означает фундаментальный сдвиг в восприятии реальности. Гражданские, сугубо мирные профессии внезапно стали смертельно опасными. Оператор химического реактора теперь рискует жизнью так же, как солдат в окопе.
13: Слушай, а если говорить о военном производстве? В ту же ночь атаковали Федеральный научно-производственный центр «Титан-баррикады».
12: Это предприятие, где делают пусковые установки для стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Искандер».
13: Да. Но есть один нюанс. По известным данным, дроны были сбиты на подлете до того, как достигли периметра завода. Упали только обломки. Звучит так, будто ПВО отработало идеально и проблем нет.
12: Думаешь, падение кусков металла на газон ничего не значит?
13: Ну да, разве это может остановить оборонный завод?
12: Это невероятно обманчивое впечатление. Речь идет не о тракторном заводе, а о прецизионном машиностроении.
13: То есть о сверхточной сборке.
12: Сборка мобильных пусковых установок для баллистических ракет – это ювелирная работа. Точность позиционирования деталей измеряется долями миллиметра.
13: Ага.
12: Цеха стоят на специальных виброизолирующих фундаментах. Там поддерживается идеальный микроклимат и частота воздуха. И теперь представь ситуацию. В сотни метров от этого цеха на землю падает боевая часть или 50-килограммовый кусок металла на огромной скорости.
2: Возникает мощная сейсмическая волна.
12: Да, это можно сравнить с попыткой провести микроскопическую хирургическую операцию на глазу, когда в соседней комнате кто-то неожиданно включает хэви-метал на полной громкости. Стены цеха не рухнут, стекла, возможно, даже уцелеют, но рука хирурга дрогнет. Вибрация сбивает тончайшие настройки станков с числовым программным управлением.
2: Плюс дым от пожара снаружи затягивает вентиляцию прецизионных цехов.
12: А это нарушает строгие требования к чистоте.
2: А калибровка таких станков заново – это очень долгий процесс. И вдобавок это колоссальный стресс для рабочих. Завод ведь работает в 3 смены из-за гособоронзаказа.
12: Психологическое давление на людей просто огромное. И даже без прямого попадания нарушение технологического процесса – это гарантированный брак.
2: А задержка в выпуске одной пусковой установки ломает всю сложную цепочку поставок вооружений.
12: Да, хрупкость таких высокотехнологичных производств просто поражает.
2: И знаешь, эта хрупкость становится еще более очевидной, если посмотреть на логику и математику самой атаки. Ярославль находится в 1000 километров от линии боевого соприкосновения.
12: 1000 километров.
2: Синхронный удар по Волгограду и Ярославлю выявляет серьезнейшую системную проблему систем противовоздушной обороны.
12: Какую именно? Ведь радары стоят буквально по всей стране.
2: Радар не может смотреть во все стороны одновременно. Это физически невозможно. Когда две цели, разнесенные по оси север-юг на такое гигантское расстояние, атакуются абсолютно синхронно, это вскрывает бреши.
12: В радиолокационном покрытии.
2: Да.
13: становится понятно, что невозможно создать сплошной непробиваемый купол над всей территорией. Радарный щит похож на слишком короткое одеяло. Натянешь на голову – замерзнут ноги.
12: Очень точная метафора. И тактика атакующих идеально эксплуатирует эту нехватку одеяла. 208 беспилотников за одну ночь – это классическая тактика перенасыщения ПВО. У того же «Панциря» или «Бука» ракеты заканчиваются очень быстро, когда в небе десятки целей. И вот тут начинается самое интересное.
13: Когда боекомплект расстрелян,
12: наступает технологическое окно уязвимости. Перезарядка комплекса – это не магазин в автомате поменять. Нужна транспортно-заряжающая машина, нужен кран, чтобы загрузить тяжелые ракеты в направляющие. Этот процесс занимает от 20 до 40 минут.
13: И в эти полчаса установка абсолютно слепа и беззащитна.
12: Именно так. Следующие волны дронов программируются так, чтобы подлетать к цели именно в эти окна уязвимости, когда ПВО просто физически не может стрелять.
13: И если посмотреть на экономику этого процесса, дисбаланс поражает. Один ударный дрон стоит от 10 до 30 тысяч долларов.
12: Сущие копейки в масштабах авиации.
13: Да. А ракета для комплекса С-400, которые его пытаются сбить, обходится от 1 до 3 миллионов долларов.
12: Разрыв просто астрономический. От 100 до 300 раз.
13: Получается, что это война на финансовое истощение. На деньги, потраченные на одну тяжелую зенитную ракету, можно произвести и запустить сотню таких дронов.
12: Долгосрочная математика здесь явно не в пользу обороняющейся стороны. Но, слушай, пока в небе разворачивается этот экономический парадокс, на Земле происходит транспортный коллапс.
13: Каскадный эффект бьет по логистике.
12: Из-за атаки сразу в 5 регионах был объявлен режим «ковер». Воздушное пространство полностью закрывается. 40 рейсов ушли на запасные аэродромы.
13: И за этой сухой статистикой скрывается настоящий хаос. 12 тысяч пассажиров.
12: Что такое самолет, ушедший на запасной аэродром? Это аэровокзал, который внезапно переполняется тысячами злых, уставших людей.
13: Это нехватка мест на стоянках для самолетов.
12: Экипажи, у которых заканчивается разрешенное рабочее время, и они просто не имеют права лететь дальше по правилам безопасности. Убытки авиакомпаний исчисляются десятками миллионов рублей за каждый час такого простоя. На Земле ситуация ничуть не лучше. В Ярославле из-за угрозы детонации на нефтебазах полиция просто перекрыла Московский проспект. А это главная логистическая артерия на север страны.
13: Фуры встали в многокилометровые пробки. А современный бизнес работает по системе точно в срок.
12: Склады больше никто не держит. Товар едет прямо на конвейер или на полку магазина.
13: Да, несколько часов простоя на трассе – это сорванные контракты, остановившиеся конвейеры заводов и пустые полки.
12: Удары по НПЗ в Волгограде и Ярославле – это потери 10% всей нефтепереработки страны.
13: 10% – это колоссальный шок для рынка. Биржевые цены на бензин марки АЕ-95 взлетели на 8-12% буквально за несколько дней.
12: Обычно в таких случаях государство вмешивается и вводит запрет на экспорт топлива, чтобы насытить внутренний рынок и сбить цены.
13: Но этот инструмент работает только тогда, когда топливо физически производится, и его просто выгоднее продать за границу.
12: Да, если разрушены ректификационные колонны и производить нечего, запрещать экспорт бессмысленно.
13: Возникает классический дефицит, который запускает топливную инфляцию.
12: А топливная инфляция – это самая коварная вещь в экономике.
13: Она ложится в себестоимость абсолютно любого товара.
12: От буханки хлеба до кирпича. Дорожает логистика, дорожают товары.
13: И это полностью ломает стратегию Центрального банка.
12: ЦБ держит высокую ключевую ставку, чтобы охладить спрос и сбить инфляцию. Но топливный кризис толкает цены вверх со стороны издержек.
13: Возникают смертельные тиски для экономики. Бизнес душит и невероятно дорогой кредит, и дорогая логистика одновременно.
12: Возникает закономерный вопрос. Почему крупный бизнес, ну вот эти заводы, гиганты с миллиардными оборотами, просто не возьмут защиту в свои руки.
13: Закупить системы радиоэлектронной борьбы, поставить локальные радары. Государственное ПВО на каждую трубу не хватит.
12: Приоритет всегда отдается военным базам и мегаполисам.
13: Значит, бизнес должен защищать себя сам.
12: И бизнес пытается. Но это порождает то, что экономисты называют скрытым военным налогом. Чтобы прикрыть один крупный завод, нужно закупить радары для обнаружения низколетящих целей.
13: Мощные системы РЭБ.
12: Да, натянуть специальные металлические сетки. Бюджет такой защиты на один объект составляет от 150 до 300 миллионов рублей.
13: Это гигантские суммы, изъятые из оборота. И здесь кроется самый сложный, наверное, самый провокационный вопрос, который остается далеко за рамками сухих экономических отчетов. Если каждый крупный завод, каждая нефтебаза теперь это потенциальная военная мишень, что прямо сейчас происходит в голове у обычного студента технического вуза? Захочет ли новое поколение идти учиться на инженера-нефтепереработчика или специалиста по химическим технологиям?
12: Ведь, получая такой диплом, молодой специалист фактически подписывает себе путевку на передовую?
13: Да. Выбор гражданской профессии, обычной синеворотничковой специальности, превратился в выбор профиля риска для жизни. Заводской цех стал зоной боевых действий.
12: И как в таких условиях, с таким уровнем ежедневного стресса, система будет воспроизводить инженерные и рабочие кадры в следующем десятилетии?
13: Этот вопрос определит будущее промышленности гораздо сильнее, чем наличие или отсутствие запчастей для станков.
12: Этот вопрос, пожалуй, остается открытым. Стоит оставить его, чтобы...

0: далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт Балтийск. Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
2: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов, не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению, готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
1: Но основные неприятности у «Сказка Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
3: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефти.

0: продуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизель.
1: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
2: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
1: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
3: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
1: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Калининград. Частный детский сад. Сказка «Ленд». Закрытие. Уголовное дело. Вспышка сальмонеллеза. И вот я читаю эту новость, и у меня один вопрос. Один вопрос, который не дает покоя. Сколько дней дети уже заражались до того, как все это вскрылось? Потому что, понимаете, такие вещи не случаются за одно утро. Это не так работает. И сегодня мы в этом разберемся. Итак, для начала. Что вообще такое сальмонеллез? Без медицинской лекции, просто по-человечески. Это кишечная инфекция. Бактерия попадает в организм через еду, яйца, мясо, молочко. Дальше – жар, рвота, понос, обезвоживание. Звучит противно, но не смертельно, да? Взрослый поваляется несколько дней, поноет, выживет. Но вот ребенок – это другая история. Маленький организм теряет жидкость катастрофически быстро. Это уже капельницы, это уже реанимация, это уже родители в коридоре больницы, которые просто не понимают, как это вообще могло случиться. Вот что такое сальмонеллез для трехлетнего ребенка. Запомните это ощущение. Теперь главное. То, о чем почему-то молчат. Массовое заражение в детском саду – это не случайность. Это процесс, который занимает время. Либо продукты хранились неправильно недели, не один день. Либо на кухне давно никто не соблюдал элементарные нормы. Либо кто-то из персонала был носителем и продолжал работать. Либо, и вот это вообще отдельный ужас, использовалась просроченная еда. Если заболели сразу несколько детей из одной группы, значит, источник заражения существовал не один день, может, неделю, а может и дольше. Дети ходили в этот сад каждый день, ели там еду. И что-то уже происходило, просто никто еще не знал. Вот это меня и пугает больше всего. Теперь давайте поговорим про родителей. И я хочу сразу сказать, я не собираюсь их обвинять, совсем. Попробуйте представить обычное утро. Вы собираете ребенка, сами опаздываете на работу, быстро завели, поцеловали, убежали. Вечером забрали, он вроде нормальный, поел, поиграл, лег спать. А на следующий день температура. Ну, думаете вы, простыл. Или что-то съел не то дома, потому что в платном детском саду там же все хорошо. Там маленькие группы, там хорошее питание, там индивидуальный подход, там красивые фотографии в Инстаграме. Вы же платите за безопасность. И вот именно в этом ловушка. Частный сад продает не просто уход за ребенком, он продает ощущение спокойствия. И родители покупают это ощущение, доверяют и не задают лишних вопросов. Потому что зачем, раз уж заплатил? А теперь мой любимый блок. Про проверки. Вот как это обычно работает. Пока все тихо, нарушений не выявлено. Пока нет жалоб, учреждение работает в штатном режиме. Пока дети не оказались в больнице, ну, проводится плановая работа. А потом скандал. Уголовное дело, закрытие. И откуда ни возьмись, появляются проверки, акты, нарушения. Вопрос. А где все это было раньше? «Все под контролем» – любимая фраза до чрезвычайной ситуации. «Проводится проверка» – любимая фраза после. А между этими двумя фразами – несколько заболевших детей и несколько семей, которые теперь разбираются с последствиями. Удобненько, да? Я не говорю, что все проверяющие бездельники. Я говорю о системе, которая реагирует, а не предотвращает. Чувствуете разницу? Теперь отдельно про частные детские сады, потому что это важно. Красивый ремонт, фотографии счастливых детей, развивающая среда, домашняя атмосфера, меню с органическими продуктами, по крайней мере, так написано на сайте. Все это вы видите. Но вот что вы не видите – кухню, условия хранения продуктов, реальное состояние холодильников, кто и как готовит еду, когда последний раз делали санитарную обработку. Красивый интерьер не показывает, что творится на кухне. И это не значит, что все частные сады плохие. Есть прекрасные места с честными людьми, которые реально следят за всем. Но вы, как родитель, этого не знаете. Вы видите картинку. А картинка – это маркетинг. Ладно, «Сказка.Ленд» закрыли. Виновных найдут. Или не найдут, посмотрим. Но вот вопрос, который меня не отпускает. Сколько еще таких мест прямо сейчас работает в Калининграде? Где нарушения есть, но пока никто не заболел массово. Я не конспиролог. Я не говорю, что это заговор. Я говорю о другом. Система настроена на реакцию после ЧП, а не на предотвращение ЧП. Стоп. Я не хочу, чтобы вы сейчас в ужасе звонили в садик своего ребенка с криками «Покажите мне холодильник». Давайте спокойно. Вот что реально можно сделать. Первое. Задавайте вопросы про питание. Не стесняйтесь спросить, откуда берут продукты, как хранят, есть ли меню. Нормальный садик ответит без проблем. Ненормальный начнет уходить от ответа. Вот вам и маркер. Второе. Доверяйте носу и глазам. Когда приходите забирать ребенка, оглянитесь. Запах, чистота, общее состояние – это информация, бесплатная, прямо перед вами. Пользуйтесь. Третье. Слушайте ребенка. Если он говорит «там невкусно», «там пахнет странно», «мне плохо после обеда» – это не каприз. Это сигнал. Четвертое. Общайтесь с другими родителями. Родительский чат – это не только мемы и поздравления с днем рождения воспитательницы. Если несколько детей из одной группы жалуются на одно и то же, это уже паттерн, это уже повод задать вопросы. Пятое. Не бойтесь жаловаться. Роспотребнадзор принимает обращение. Да, формально, да, медленно, но иногда это работает. И в любом случае лучше жалоба сейчас, чем капельница потом. Сказка-ленд – это конкретная история, конкретный адрес, конкретные дети, которые сейчас восстанавливаются. Я желаю им здоровья, искренне. Но за этой историей стоит кое-что большее. Мы живем в ситуации, когда слишком часто узнаем о проблемах только после того, как что-то случилось с детьми. Не до, после. И каждый раз одно и то же. Закрытие, проверка, уголовное дело, примем меры, а потом тишина. До следующего раза. На этом все. Пишите, что думаете по этому поводу. И знали ли вы вообще, что происходит в сказке Ленд? Следите за новостями. Думайте головой. Чао.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Праздник военного времени. На школьных последних звонках по всей стране к детям пришли ветераны СВО и вербовщики Минобороны. Школьники Мурманска отработали навыки управления дронами прямо во время праздника «Последний звонок 2026», который проходил в городском Ледовом дворце. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона, озаглавившего пост фразой «Взяли джойстики вместо ручек». Власти организовали на мероприятии, в котором участвовали более 1500 выпускников, стенд Центра патриотического воспитания молодежи «Воин», а также, среди прочего, профориентационные зоны. Как отметила в своем телеграм-канале, в канале местная журналистка Виолетта Грудина, сотрудники центра показывали школьникам площадку с беспилотниками, давали управлять дронами и агитировали поступать на службу в войска беспилотных систем.
7: Прямо на празднике по случаю последнего звонка выпускников школ агитировали на службу в беспилотные войска. Оперштаб Мурманской области выкатил видео, где выпускники стоят с лентами и пробуют управлять беспилотниками. А теперь внимание, вопрос. Дочь губернатора Лиза Чибис отказалась от очного обучения в пользу служения родине в беспилотных войсках? Ну, конечно, нет. Запомните, выпускники, вас обманут, обнулят свои же или убьют на поле боя. Это не игра, это война. Уже есть случаи по стране, когда обманутых школьников и студентов реально отправляли на фронт, и они там погибали.
6: В оперштабе со своей стороны заявили, что площадка «Воин» стала настоящим хитом, и заканчивающие школу молодые люди с огромным интересом пробовали свои силы.
8: Инструкторы подготовили для ребят интерактив с беспилотниками. Выпускники могли не только посмотреть на дроны, но и попробовать себя в управлении беспилотниками. Школьники с огромным интересом пробовали свои силы.
6: В других регионах России на праздник к выпускникам пришли ветераны СВО. Только в Мордовии организаторы последних звонков отчитались о 8 таких выступлениях. В Самаре вместе с губернатором к школьникам пришел награжденный президентом за участие в СВО Михаил Тамбовцев. А школу в Москве посетил Владислав Гусев, который возглавляет Московское объединение ветеранов СВО. Участники специальной военной операции также стали гостями последних звонков в Томске, Бурятии, Башкортостане и Краснодарском крае. Эксперты отмечают резкое увеличение в стране военно-патриотических мероприятий для детей. Такие акции также стали часто проводить в школах, говорит политолог Константин Скоркин.
9: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
6: Во время последних звонков во многих школах война так или иначе стала темой праздника или его части. Школьники возлагали цветы к мемориалам и табличкам убитым на Украине военным, а дети погибших участников СВО получили право позвонить в колокольчик на торжественной линейке. При этом многие родители не согласны с подобной программой праздника и милитаризацией школьного образования. Но выступать против открыто они уже не решаются, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Российский историк и политолог Игорь Шишкин о высмеивании и недооценке Украины годами, но в реальности все оказалось совсем по-другому.
11: Мы должны понимать, что с нами нам противостоит не марионетка, не наркоша, не дебил, не просроченный. Нам противостоит очень опасный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень много. Почему это нужно говорить и говорить и говорить? Ну, потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником. Смотрите, какие они идиоты. Смотрите, какие они дебилы. Только от того, что мы так посмеемся, победа от этого не приближается. Мы сколько лет в российском телевидении хохотали над тупоумными кофтунами. Ну, нам их специально и подставляли. Смотрите, какие там дебилы. Ну, это же смешно. А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже 4 года. И кроваво боремся. Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо. Потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить.
4: Криминальные новости.
12: В Нижегородской области арестован участник СВО, который попытался похитить и изнасиловать 11-летнюю школьницу. По данным канала 112, житель поселка Сухобезводная на улице схватил за руку незнакомую девочку и попытался затащить ее к себе в квартиру, чтобы, как потом признался на допросе, изнасиловать. Но малышка громко закричала, на шум сбежались соседи. Мужчина отпустил ребенка и попытался скрыться, но от правосудия его это не спасло. Известно, что подозреваемый – ветеран СВО. Он психически нездоров. После возвращения с фронта, где воевал в составе ЧВК «Вагнер», мужчина нигде не работал. Ранее был судим за кражу, а также умышленное уничтожение и повреждение имущества. Его арестовали на 2 месяца. Участника СВО арестовали на 15 суток за дебош в пекарне. Он угрожал взорвать гранаты и убить полицейских. Решение об аресте 25-летнего Станислава Добровольского принял Останкинский суд Москвы. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве. Поводом для дела стал дебош в столичном кафе. В постановлении суда говорится, что вечером 21 мая Добровольский пришел в московскую пекарню «Папан». Начал приставать к персоналу и пугать его. СВО утверждал, что у него в рюкзаке есть гранаты, и угрожал, что в случае вызова полиции зарежет силовиков и их семьи. На место прибыли правоохранители со служебной собакой и задержали мужчину. Что послужило причиной конфликта в пекарне и были ли действительно у Станислава гранаты, не уточняется. На суде он признал вину и раскаялся. В зоне СВО погиб осужденный за взятку бывший вице-губернатор Краснодарского края по строительству. 35-летний Сергей Власов погиб в ходе боевых действий в составе штурмового подразделения группировки «Восток». Издание «Утренний юг» отмечает, что 5 мая Власов отправился на свой первый штурм и не вернулся. При этом его тело до сих пор не найдено. В декабре 2025 года Сергея Власова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили 11 лет строгого режима, а также штраф – 90 миллионов рублей. В колонии чиновник подписал контракт и отправился на фронт. В Улан-Удэ толпа подростков забросала мужчину камнями из-за отказа дать им сигарет. Инцидент произошел в 112-м районе столицы Бурятии. В сети есть видео, как несколько подростков преследуют взрослого мужчину, бросают в него камни, кирпичи и палки. При этом повреждения получили припаркованные рядом автомобили. По данным базы, сейчас 4 наиболее активных нападавших задержаны, им по 15-16 лет. С подростками и их родителями работают силовики. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В ходе разбирательства 38-летний пострадавший заявил, что просто шел домой с женой, когда к нему подбежала толпа молодых людей и потребовала дать им закурить. После отказа вспыхнул конфликт, который перерос в преследование и избиение мужчины. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
10: Молодая жительница Якутии Уйгулана Кылахова записала видеообращение, в котором задается одним вопросом. Как выжить?
13: Если уж на то пошло, хочу записать еще одно видео про нынешние реалии, да? У меня сейчас 27 лет. У меня нет ни квартиры, ни дома, ни машины. Сейчас, чтобы получить ипотеку, это у нас ставка 20% и выше для одиноких, да? У меня нет ни парня, ни мужа, ни детей. И еще надо накопить как-то на первоначальный взнос, там около 1,5 миллиона, да? А что, если хочешь снять квартиру однокомнатную хотя бы, да, это 40 тысяч плюс счетчики. Это даже не говоря про наши цены на продукты и так далее. Просто как выжить в этом мире? Просто скажите мне. Айка вообще. Просто крик души.
4: Главные новости дня.
14: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
15: Ребят, тут у меня весело. Красноармейском на керамике.
14: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
16: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
14: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
15: Ух.
14: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Учим китайский вместе.
17: Как сказать по-китайски «я хочу это купить»?
18: 我想要买这个东西.
17: Еще раз «я хочу это купить» по-китайски будет звучать так.
18: 我想要买这个东西.
17: И третий раз.
18: 我想要买这个东西.
4: Учим китайский. Легко и весело. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: – Блогер из Самары Анастасия Денисова о том, что борьба с интернетом отрезала российскую молодежь от цивилизации.
20: По поводу еще интернета, запрета рекламы, запрета различных VPN, прокси и прочее, вот что интересно, вот в нашей стране сейчас очень сильно агитируют за то, что нужно повышать рождаемость и так далее. Вот конкретно в нашем регионе она упала, снизилась, да, в 2, что ли, раза за последние годы. Но вот скажите, пожалуйста, вот хочется людям плодить и размножаться в стране, где каждый день идет какой-то новый, непонятный для нас, простых смертных закон, новый какой-то запрет, мы не понимаем, почему нам сейчас не дозволено делать то, пользоваться тем, чем пользуется весь цивилизованный мир. Почему мы как будто какие-то прокаженные?
19: Юрист Александра Никулина о том, как регулирование рекламы в интернете ударило по российскому бизнесу.
21: Я юрист в сфере рекламного права. Я 12 лет работаю в этой сфере. Сегодня представляю интересы малого и среднего бизнеса. В какой ситуации мы оказались? С одной стороны, у нас есть достаточно жесткие требования, прописанные ФЗ рекламе, но даже их четкое соблюдение не дает предпринимателям гарантии того, что они не будут оштрафованы и что их бизнес вообще останется. Они к нам каждый день приходят и говорят, мы хотим вести бизнес полностью легально, но мы хотим масштабироваться. Мы все понимаем, что делать деньги без рекламы может только монетный двор. И реклама является двигателем торговли. Но что сейчас происходит? Скажу вам открыто и честно, люди просто боятся что-либо рекламировать, потому что им кажется, что в итоге их оштрафуют. И на это есть серьезные причины. Я выделяю их три. Первое – это вообще отсутствие критериев разграничения информирования и рекламы. У нас в линии рекламы очень широко указано, что это информация, которая распространяется любым способом, через любые средства коммуникации, направлена на предъявление товаров.
19: Блогер и журналист Павел Иванов об абсурдных правилах нового закона о рекламе в интернете.
22: На самом деле, когда вот этот закон появился, многие даже не поняли. Например, если я сейчас говорю, подписывайтесь на мой телеграм-канал, это считается рекламой, даже если бесплатно. Если я рекламирую сам себя, это тоже реклама! Помните, как в феврале, кажется, Минцифры вышел с этим объявлением, что вся реклама на Ютубе в Нельзяграме, в Нельзяграме уже давно, вся реклама на Ютубе и в Телеграме объявляется запрещенной. Там возник один вопрос. Почему вы тогда ничего не делаете? Например, ко мне приходит рекламодатель, там, Ренервация или Кейсгуру, там, еще кто-нибудь. Они же делают специальный токен через специальный сайты, их несколько. Информация передается в Минцифры о том, кто у кого покупает, за сколько, сколько просмотров наберет эта реклама. В общем, всякую информацию передают. И Минцифры выдает этот токен. Минцифры давно знает, сколько людей где рекламируется, и их все устраивало. То есть это как бы вопрос к тому, чем Минцифра вообще занималась. Но вообще-то второй вопрос к тому, что у нас все наши блогеры, турбопатриоты, все эти Соловьевы и же с ними, говорили, бежим подписываться в мой канал Макс. Подождите-ка, но это же самореклама. Ваш канал в Махе, а никто не получал этой маркировки. Если всерьез к этому отнестись, закон написан так, что все блогеры, вот все блогеры, нарушители.
4: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
23: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документы о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
24: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», ЯС-39, истребители «Гриппен» ЯС-39. Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
23: «Грипен» — это шведский многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа – грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Грипены», но и вооружит их авиационными ракетами.
0: «Грипен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
23: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
1: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
23: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
23: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцов, они стрелять толком не умеют. Похожую ситуацию рассказал еще один военный, Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
3: «Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет свой военнослужащий. Вот. И таких, как я, солдат рядовых, ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была».
23: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий, Максим Колесник, из 11 101-й танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
5: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас полторы недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
23: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
7: Им пофиг спутниковая навигация, РЭБ и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
23: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
8: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
23: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма, все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
23: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
26: Привет!
25: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в 3 смены, макроэкономика вроде бы демонстрирует признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
10: Ну да, звучит позитивно.
25: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
10: В смысле?
25: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
10: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
25: Почему?
10: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
25: Ага.
10: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
25: Это правда, да.
10: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
25: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
10: Так.
25: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
10: Подожди, рекорд за 7 лет?
25: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
10: За месяц?
25: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
10: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
25: Какое?
10: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
25: Да, есть такая цифра.
10: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
25: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
10: В каком смысле?
25: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
10: А, то есть где белый сектор?
25: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
10: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
25: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
10: То есть это не 19 тысяч?
25: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, ну вот, смотри.
10: Давай.
25: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
10: Целый город?
25: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
10: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
25: Вот тут самое интересное.
10: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Этот частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
25: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 2026 года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
10: Да ладно. Государство?
25: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
10: Сколько? В 3000?
25: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
10: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
25: Почему?
10: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
25: Был.
10: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
25: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
10: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
25: Да.
10: А что происходит с остальными?
25: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
10: Вообще не остается.
25: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
10: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
25: На самом нижнем.
10: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
25: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
10: Муниципалитеты.
25: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
10: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
25: Угу.
10: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
25: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
10: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
25: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
10: Коммунальщики.
25: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
10: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
25: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
10: Логично.
25: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
10: И при этом расходы не исчезают.
25: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
10: Ремонты?
25: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
10: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
25: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
10: Понятно.
25: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
10: Какой?
25: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
10: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
25: А вот и нет.
10: Почему?
25: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
10: Жесть.
25: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
10: То есть уголовка или штраф?
25: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
10: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
25: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
10: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
25: Угу.
10: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
25: Да.
10: Что происходит с ними?
25: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
10: Ничего себе!
25: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
10: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
25: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
10: Налоги.
25: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
10: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
25: Так.
10: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
25: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
10: Из-за ставки?
25: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
10: Брал кредит.
25: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
10: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
25: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
10: То есть бизнесу дешевле не платить?
25: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
10: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
25: Карта есть, и она крайне показательна.
10: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
25: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
10: Якутия?
25: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
10: Вау.
25: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства.
10: Угу.
25: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
10: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
25: Согласна.
10: А Краснодар и Нижний Новгород вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
25: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
10: Либо?
25: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
10: Логично.
25: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
10: Что может быть хуже?
25: Возраст этих долгов.
10: В смысле, как долго не платят?
25: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 2025 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 2024 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
10: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
25: Это не так просто.
10: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
25: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
10: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности, теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
25: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
10: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
25: Как именно?
10: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
25: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий и системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
11: Абсолютно.
25: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
11: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня

0: зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
1: Интересный поворот.
0: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
1: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
0: До скорого. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
4: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
3: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
5: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
3: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл Волгоград-нефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин о том, что Российская Федерация – одна из немногих стран, которая в состоянии финансировать разработку и создание искусственного интеллекта.
7: Ну и, наконец, развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов. И в этом смысле Российская Федерация одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта. Но мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение. Объединение

0: усилия имеет колоссальный, может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный выхлоп, если позволит, позволено будет так выразиться по этому направлению.
1: Главные новости дня.
2: Праздник военного времени. На школьных последних звонках по всей стране к детям пришли ветераны СВО и вербовщики Минобороны. Школьники Мурманска отработали навыки управления дронами прямо во время праздника «Последний звонок 2026», который проходил в городском Ледовом дворце. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона, озаглавившего пост фразой «Взяли джойстики вместо ручек». Власти организовали на мероприятии, в котором участвовали более 1500 выпускников, стенд Центра патриотического воспитания молодежи «Воин», а также, среди прочего, профориентационные зоны. Как отметила в своем телеграм-канале, в телеграм-канале местная журналистка Виолетта Грудина, сотрудники центра показывали школьникам площадку с беспилотниками, давали управлять дронами и агитировали поступать на службу в войска беспилотных систем.
3: Прямо на празднике по случаю последнего звонка выпускников школ агитировали на службу в беспилотные войска. Оперштаб Мурманской области выкатил видео, где выпускники стоят с лентами и пробуют управлять беспилотниками. А теперь, внимание, вопрос. Дочь губернатора Лиза Чибис отказалась от очного обучения в пользу служения родине в беспилотных войсках? Ну, конечно, нет. Запомните, выпускники, вас обманут, обнулят свои же или убьют на поле боя. Это не игра, это война. Уже есть случаи по стране, когда обманутых школьников и студентов реально отправляли на фронт, и они там погибали.
2: В оперштабе со своей стороны заявили, что площадка «Воин» стала настоящим хитом, и заканчивающие школу молодые люди с огромным интересом пробовали свои силы.
4: Инструкторы подготовили для ребят интерактив с беспилотниками. Выпускники могли не только посмотреть на дроны, но и попробовать себя в управлении беспилотниками. Школьники с огромным интересом пробовали свои силы.
2: В других регионах России на праздник к выпускникам пришли ветераны СВО. Только в Мордовии организаторы последних звонков отчитались о 8 таких выступлениях. В Самаре вместе с губернатором к школьникам пришел награжденный президентом за участие в СВО Михаил Тамбовцев. А школу в Москве посетил Владислав Гусев, который возглавляет Московское объединение ветеранов СВО. Участники специальной военной операции также стали гостями последних звонков в Томске, Бурятии, Башкортостане и Краснодарском крае. Эксперты отмечают резкое увеличение в стране военно-патриотических мероприятий для детей. Такие акции также стали часто проводить в школах, говорит политолог Константин Скоркин.
5: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
2: Во время последних звонков во многих школах война так или иначе стала темой праздника или его части. Школьники возлагали цветы к мемориалам и табличкам убитым на Украине военным, а дети погибших участников СВО получили право позвонить в колокольчик на торжественной линейке. При этом многие родители не согласны с подобной программой праздника и милитаризацией школьного образования. Но выступать против открыто они уже не решаются, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская о возможном снижении минимального возраста трудоустройства до 12 лет.
7: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем. Но все равно эта занятость существует. Во-первых, зайдите, всем рекомендую, на сайт Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Там четко написано лето моей карьеры. Есть такие потрясающие проекты «Путь героя», которые все-таки подростковую занятость как-то прикрывают.
8: Учим китайский вместе.
9: Как сказать по-китайски «Я хочу в Тибет»?
10: 我想去西藏.
9: И еще раз «Я хочу в Тибет» по-китайски будет звучать так.
10: 我想去西藏.
9: И третий раз.
10: 我想去西藏.
9: Учим китайский легко и весело.
1: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
11: Логистический локдаун, архангел спецназа о постоянных ударах ВСУ.
12: Вот уже несколько недель кряду ситуация в тылу на новых российских территориях находится в подвешенном состоянии из-за ударов беспилотниками. На сегодняшний день обстановка никак не улучшилась. А количество ударов по логистическим путям, особенно в Новороссии и на Донбассе, растет. Практически прекратилось передвижение сразу на нескольких участках в Херсонской и Запорожской областях. Геническ-Мелитополь, Мелитополь-Токмак, Геническ-Мариуполь. Окрестности Донецка – все под ударом. А сегодня даже появились кадры с ударом по окрестностям Шахтерска, что еще больше расширяет географию проблемных зон. Помимо этого, все чаще фиксируются пролеты до Чангара в Крыму, что уже сказалось на логистике до Крыма. В этих условиях требуется как можно скорее наращивать систему противодействия этим БПЛА путем внедрения своих дронов-перехватчиков против них. Иначе логистика как в тылу, так и на передовой просто остановится.
11: Наверху не видно реальности. Военкор канал 2 «Майора» про новые заявления заместителя главы МИД Грушко.
12: Вот что Александр Грушко заявил в интервью Russia Today. Возможность НАТО захватить или заблокировать Калининград – нулевая. По его словам, в Альянсе понимают, что любые попытки сделать это приведут к тяжелейшим последствиям для тех, кто вынашивает такие планы. Грушко при этом отметил, что сейчас Балтийское море превращается в арену конфронтации. Вот обожаем, когда дяди, не имеющие понятия о военном деле, логистике, ситуации на фронтах, выдают в эфир свои экспертные заключения. Если завтра через Прибалтику украинцы нашлют дронов по нашей логистике области, назло этому заявлению, что делать будете? Лично пойдете деблокировать или в МОК стоять? Мы уже и так слишком недооценили врага. Может, хватит?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
13: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцов, они стрелять толком не умеют. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
14: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик. Фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот. И таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много. И держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями. И тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
13: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий Максим Колесник из 11-й отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
15: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас 1.5 недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
13: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
16: Военкор Астрахань о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
12: Об этом сказал Дугин. То ли постирония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
16: Роман Сапаньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
17: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба. Вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что ЭМОГам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. Хорнет, новый дрон Украины, стал опасным явлением, который попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
16: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
12: Да, у нас серьезные проблемы. Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь, но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документ о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
18: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», «Яс-39», истребители «Гриппен», «Яс-39». Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
13: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
19: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
13: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
20: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
13: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
21: Аналитик Вадим Трухачев о том, что Запад начинает играть по-крупному и выдавливает Россию отовсюду.
22: Тут, знаете, вылезла целая большая подборка новостей. Прямо в одном флаконе и Евросоюз, и СНГ. Смотрите, что происходит. Каллас от имени ЕС буквально потребовала от России ограничить численность своей же армии, ну и заодно вывести войска из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Параллельно с этим Швеция передает Украине новые самолеты, а посольства европейских стран демонстративно проигнорировали российские предупреждения и наотрез отказались уезжать из Киева. Идем дальше. Пашинян делает громкое заявление, мол, народ Армении сам выберет между Евросоюзом и ЕАЭС, а возможного повышения цен на газ он вообще не боится. Ну, согласитесь, вряд ли бы он говорил так смело, не будь у него за спиной поддержки Брюсселя. В это же время в Казахстане отпускают заукраинца, который публично оскорбил приехавшего с визитом Путина. И все это на фоне резкой активизации отношений между Казахстаном и ЕС. Ну и вишенка на торте. На европейских каналах готовится к выходу новость о Полине Гагариной. Естественно, все с тем же политическим подтекстом. Вывод напрашивается сам собой. Евросоюз сознательно идет на обострение. Судя по всему, их предел уступок сейчас – это признание за Россией Крыма и Донбасса. Но взамен они хотят полного ухода Москвы со всего остального постсоветского пространства. Ни на какой реальный диалог там просто не готовы. С нами воюют всерьез, причем по всем фронтам. А все почему? Потому что на Западе крепнет уверенность. Россию можно прогнуть на самых разных направлениях.
21: Американист Кирилл Бенедиктов считает, что администрация Трампа будет делать все, чтобы оторвать Армению от России.
0: Если говорить серьезно, то, конечно, Армению Трамп собирается оборонять, естественно, от России, потому что вообще вся деятельность Соединенных Штатов, что до Трампа, при, значит, старике Байдене, что при Трампе, вот, она, конечно, вся направлена на то, чтобы оторвать Армению от России, вырвать ее вообще из орбиты, как бы, Москвы. Вот, раз уж там сейчас пробуксовывает как-то с Грузией, значит, надо бить туда, где это возможно. Да, а поскольку пока у власти в Армении вот это вот, значит, существо... Не знаю на самом деле. Мне это все, конечно, дико не нравится, потому что Армения, она хотя и маленькая, но стратегически чрезвычайно, конечно, важная. Поэтому я думаю, что если, значит, вот это вот существо там сохранит власть в результате выборов, а шансы на это довольно велики, то процесс, как бы, отторжения Армении от... России, он будет продолжаться.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 30 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас разворачивается просто роскошное бархатное полотно, потому что третий аркан у нас императрица. И в такой день суровая дисциплина и правила мая, то есть пятого месяца Иерофанта, встречаются со своей идеальной парой. Это энергия плодородия, земного изобилия, красоты, материнского тепла. И, конечно же, это время, когда все наши прошлые усилия обретают очень мягкую, такую осязаемую форму, превращаются из чертежей в реальные плоды. Однако в этот день такое сочетание приобретает колоссальную глубину и мистический окрас, потому что мы проживаем накануне мощного полнолуния в Стрельце, которое случится уже на следующий день, 31 мая. Здесь растущая луна освещена на 99%. Этот предполнолунный пик уже вовсю освещается, ощущается в пространстве, потому что эмоции накалены до предела, интуиция обостряется просто до мистического уровня, а внутри зреет очень мощная потребность в каком-то масштабном расширении. Императрица в такой день выступает в роли очень мудрой чаши, которая обязана удержать этот бушующий лунный океан и направляет скорпионий магнетизм и драйв в русло тотального материального и духовного процветания. Очень воспользуйтесь этой энергии. Так, а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 0 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 18. 1 плюс 8, девяточка. Это у нас вибрация отшельника. И, конечно же, это вносит эмоционально заряженный день какую-то невероятную глубину. Это мудрость, потребность в осознанности. Возникает такой феноменальный, я бы сказала, многослойный резонанс, когда земное изобилие императрицы, троечка, и правила Иерофанта, пятый месяц, соединяются с такой философией мудреца-отшельника, девяточка. Тем более, это все на фоне бушующего лунного потока в Скорпионе. Да, это означает, что в этот день процветание – это интеллектуальный и такой духовный люкс. Вы способны видеть истинную ценность вещей и людей сквозь какую-то призму мудрости, вечности. Полнолуние и предполнолуние всегда выталкивают наружу скрытые желания, а отшельник помогает нам не терять голову в этом шторме, удерживать фокус на главном смысле нашей жизни. Вы не просто потребляете блага мира, вы созерцаете их сакральную суть. И с практической бытовой точки зрения, такой субботний день на пороге полнолуния требует от нас замедления, заботы о себе, какой-то созидательной активности. То есть в этот день максимально приветствуется наведение идеальной красоты, уюта в доме, уход за комнатными растениями или садом, а также любые омолаживающие или уходовые процедуры для лица, тела, может быть, сменить прическу, стиль, потому что императрица обожает расцвет материи. Еще это лучший момент для того, чтобы устроить, может быть, роскошный, но такой красивый камерный ужин для своих близких, проявить щедрость, заботу и тепло по отношению к матерям, женам, детям, дочерям. И предполнолуние в Скорпионе дает очень классный энергетический посыл и зеленый свет для завершения крупных финансовых дел, может быть, аудита имущества, планирование статусных покупок, которые подчеркнут ваш успех. И здесь очень полезно провести несколько часов в тишине или на природе. Это позволит отшельнику структурировать ваши грандиозные какие-то замыслы перед завтрашним лунным взрывом. В то же время категорически не стоит поддаваться провокациям, впадать в истерики, проявлять капризность, ревность и контролировать каждый шаг ваших близких, потому что Скорпион в сочетании с избыточной лунной энергией может превратить мягкую императрицу в такую деспотичную правительницу. И здесь нельзя транжирить деньги на какие-то мимолетные, импульсные такие прихоти ради того, чтобы просто заглушить внутреннюю тревогу от приближающегося полнолуния. Избегайте шумных, хаотичных компаний, каких-то пустых разговоров, которые опустошают ваш ментальный ресурс. Не рекомендуется начинать новые долгосрочные проекты в этот день. Вот время созревания плодов сейчас, а не посадки семян, понимаете? Ну и не уходите в какое-то сухое поучительство, высокомерию по отношению к тем, кто не справляется с эмоциями этого дня. Будьте все-таки более сострадательны к эмоциям людей, которые рядом с вами. Вечер проведите в максимально комфортной, эстетичной и спокойной обстановке. Может, балуйте свои чувства вкусной едой или красивой музыкой. Вот чувствуйте себя абсолютно защищенным, богатым, мудрым хозяином своей процветающей реальности. Вот такой мощный день. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
5: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В горах Перу, в местности под названием Пуэрто де Араму Муру, находится странный объект. Это огромная каменная стена с вырезанной в ней нишей, идеально подходящей по форме на дверь, ведущую в скалу. Местные индейцы называют это «вратами богов». Легенда гласит, что во времена испанского завоевания жрец Араму Муру спрятал здесь священный золотой диск, с помощью которого можно было открыть портал в другие миры. Якобы жрец прошел сквозь стену и исчез навсегда. Сегодня туристы и искатели приключений прикладывают ладони к этой каменной поверхности, надеясь почувствовать вибрацию или увидеть мерцание. Есть те, кто утверждает, что слышал музыку, доносящуюся изнутри скалы, или видел странные силуэты. Наука же смотрит на это проще. Это, скорее всего, заготовка для строительства инкского храма, которую по какой-то причине бросили на полпути, либо же место для сбора воды. Но почему это место до сих пор вызывает такое благоговение? Возможно, дело в самой архитектуре. Правильные геометрические линии среди хаоса гор всегда кажутся нам чем-то искусственным и загадочным. Является ли это дверью в никуда, остатком технологий древних цивилизаций или просто местом, где природа удачно подражает человеческому творению? Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым. Что мы найдем, если однажды они действительно откроются сами? Недавний сейсмический анализ скального массива показал наличие крупной пустоты прямо за загадочной каменной дверью. Это не обязательно портал в другой мир, но может быть скрытая гробница древнего правителя, неизвестного нам. Точность подгонки камней в этой нише остается недостижимой для большинства современных ручных методов обработки. Поверхность скалы вокруг двери покрыта микроскопическими отверстиями для фиксации различных ритуальных предметов. Это превращает врата богов из простой достопримечательности в сложный археологический ребус. Это место расположено в районе озера Титикака, овеянного легендами о затонувших городах и внеземных поселенцах. Некоторые исследователи предполагают, что здесь проходили ритуалы посвящения, связанные с астрономическими событиями. Интересно, что древние мастера здесь использовали технологии, которые нам еще только предстоит полностью осознать. Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым: что мы найдем, если однажды они все-таки откроются? Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
6: Руна дня на 30 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам пророчат, какой энергии зададут. Итак, у нас выпала руна Райдо. Такой день под влиянием руны Райдо – это символ пути, движения, путешествия. Это выбор и правильное направление. Так что это руна дороги, как в прямом, так и в переносном смысле. Райдо всегда указывает на момент, когда важно быть в движении. То есть не стоите на месте, не топчетесь в нерешительности, а выбирайте направление и двигайтесь вперед с открытым сердцем и ясной головой. В работе, значит, у нас день обещает быть активным, возможно, полным встреч, звонков, поездок, каких-то срочных дел, да, и руна советует следовать логике, плану и четко держать курс.
7: Не пытайтесь делать все сразу. Здесь важна именно последовательность и организованность, дисциплина. Так что это хорошее время для командировок, например, для рабочих встреч, для каких-то согласований. И райдо может принести возможность сдвинуть с места какие-то зависшие проекты или может найти новые направления для реализации. Здесь главное не сидеть сложа руки. Вот, друзья, путь откроется только для тех, кто движется, кто идет. В отношениях райдо говорит о развитии, о движении вперед, иногда о расставаниях, если путь партнеров расходится, но чаще все-таки о согласовании ритмов и интересов. Это хороший день для совместных прогулок, для коротких поездок, для обсуждений будущего. И здесь парам очень важно проговорить о совместных целях, о векторе движения. Может быть, пора выходить на новый уровень, да? А вот одиноким людям день может принести знакомство именно в дороге. Может, в интернете или даже во сне. Здесь главное быть открытым и внимательным к знакам. По здоровью руна райдо, конечно же, указывает на необходимость движения. Это день, когда тело требует активности, прогулки, зарядки, йоги, плавания. Вот все, что помогает энергии циркулировать. А вот застой и напряжение может снять только движением. Вы же знаете, да? Также стоит уделить внимание ногам, суставам, пояснице. Они в такой день в фокусе. Подумайте о том, как вы идете по жизни, и физически, и метафорически. Может быть, пришло время сменить маршрут. Такое тоже бывает. Так что совет дня: не стоим на месте. Даже самый долгий путь начинается с первого шага. И райдо дарит поддержку тем, кто идет, с верой, с намерением и с внутренним ориентиром.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
21: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
8: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующие. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре, да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
21: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
10: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек. Это ежемесячно. А ружей не хватает. И это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
9: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка, чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт Балтийск. Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
14: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
11: Но основные неприятности у «Сказка Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
15: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизель.
11: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
16: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
11: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
17: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
11: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
23: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
24: Калининград. Частный детский сад. Сказка «Лент». Закрытие. Уголовное дело. Вспышка сальмонеллеза. И вот я читаю эту новость, и у меня один вопрос. Один вопрос, который не дает покоя. Сколько дней дети уже заражались до того, как все это вскрылось? Потому что, понимаете, такие вещи не случаются за одно утро. Это не так работает. И сегодня мы в этом разберемся. Итак, для начала. Что вообще такое сальмонеллез? Без медицинской лекции, просто по-человечески. Это кишечная инфекция. Бактерия попадает в организм через еду, яйца, мясо, молочко. Дальше – жар, рвота, понос, обезвоживание. Звучит противно, но не смертельно, да? Взрослый поваляется несколько дней, поноет, выживет. Но вот ребенок – это другая история. Маленький организм теряет жидкость катастрофически быстро. Это уже капельницы, это уже реанимация, это уже родители в коридоре больницы, которые просто не понимают, как это вообще могло случиться. Вот что такое сальмонеллез для трехлетнего ребенка. Запомните это ощущение. Теперь главное. То, о чем почему-то молчат. Массовое заражение в детском саду – это не случайность. Это процесс, который занимает время. Либо продукты хранились неправильно недели, не один день. Либо на кухне давно никто не соблюдал элементарные нормы. Либо кто-то из персонала был носителем и продолжал работать. Либо, и вот это вообще отдельный ужас, использовалась просроченная еда. Если заболели сразу несколько детей из одной группы, значит, источник заражения существовал не один день, может, неделю, а может и дольше. Дети ходили в этот сад каждый день, ели там еду. И что-то уже происходило, просто никто еще не знал. Вот это меня и пугает больше всего. Теперь давайте поговорим про родителей. И я хочу сразу сказать, я не собираюсь их обвинять, совсем. Попробуйте представить обычное утро. Вы собираете ребенка, сами опаздываете на работу, быстро завели, поцеловали, убежали. Вечером забрали, он вроде нормальный, поел, поиграл, лег спать. А на следующий день температура. Ну, думаете вы, простыл. Или что-то съел не то дома, потому что в платном детском саду там же все хорошо. Там маленькие группы, там хорошее питание, там индивидуальный подход, там красивые фотографии в Инстаграме. Вы же платите за безопасность. И вот именно в этом ловушка. Частный сад продает не просто уход за ребенком, он продает ощущение спокойствия. И родители покупают это ощущение, доверяют и не задают лишних вопросов. Потому что зачем, раз уж заплатил? А теперь мой любимый блок. Про проверки. Вот как это обычно работает. Пока все тихо, нарушений не выявлено. Пока нет жалоб, учреждение работает в штатном режиме. Пока дети не оказались в больнице, ну, проводится плановая работа. А потом скандал, уголовное дело, закрытие. И откуда ни возьмись, появляются проверки, акты, нарушения. Вопрос. А где все это было раньше? «Все под контролем» – любимая фраза до чрезвычайной ситуации. «Проводится проверка» – любимая фраза после. А между этими двумя фразами – несколько заболевших детей и несколько семей, которые теперь разбираются с последствиями. Удобненько, да? Я не говорю, что все проверяющие бездельники. Я говорю о системе, которая реагирует, а не предотвращает. Чувствуете разницу? Теперь отдельно про частные детские сады, потому что это важно. Красивый ремонт, фотографии счастливых детей, развивающая среда, домашняя атмосфера, меню с органическими продуктами, по крайней мере, так написано на сайте. Все это вы видите. Но вот что вы не видите – кухню, условия хранения продуктов, реальное состояние холодильников, кто и как готовит еду, когда последний раз делали санитарную обработку. Красивый интерьер не показывает, что творится на кухне. И это не значит, что все частные сады плохие. Есть прекрасные места с честными людьми, которые реально следят за всем. Но вы, как родитель, этого не знаете. Вы видите картинку. А картинка – это маркетинг. Ладно, «Сказка-ленд» закрыли. Виновных найдут. Или не найдут, посмотрим. Но вот вопрос, который меня не отпускает. Сколько еще таких мест прямо сейчас работает в Калининграде? Где нарушения есть, но пока никто не заболел массово. Я не конспиролог. Я не говорю, что это заговор. Я говорю о другом. Система настроена на реакцию после ЧП, а не на предотвращение ЧП. Стоп. Я не хочу, чтобы вы сейчас в ужасе звонили в садик своего ребенка с криками «Покажите мне холодильник». Давайте спокойно. Вот что реально можно сделать. Первое. Задавайте вопросы про питание. Не стесняйтесь спросить, откуда берут продукты, как хранят, есть ли меню. Нормальный садик ответит без проблем. Ненормальный начнет уходить от ответа. Вот вам и маркер. Второе. Доверяйте носу и глазам. Когда приходите забирать ребенка, оглянитесь. Запах, чистота, общее состояние – это информация, бесплатная, прямо перед вами. Пользуйтесь. Третье. Слушайте ребенка. Если он говорит «там невкусно», «там пахнет странно», «мне плохо после обеда» – это не каприз. Это сигнал. Четвертое. Общайтесь с другими родителями. Родительский чат – это не только мемы и поздравления с днем рождения воспитательницы. Если несколько детей из одной группы жалуются на одно и то же, это уже паттерн, это уже повод задать вопросы. Пятое. Не бойтесь жаловаться. Роспотребнадзор принимает обращения. Да, формально, да, медленно, но иногда это работает. И в любом случае лучше жалоба сейчас, чем капельница потом. «Сказка Лэнд» — это конкретная история, конкретный адрес, конкретные дети, которые сейчас восстанавливаются. Я желаю им здоровья, искренне. Но за этой историей стоит кое-что большее. Мы живем в ситуации, когда слишком часто узнаем о проблемах только после того, как что-то случилось с детьми. Не до, после. И каждый раз одно и то же. Закрытие, проверка, уголовное дело, примем меры, а потом тишина. До следующего раза. На этом все. Пишите, что думаете по этому поводу. И знали ли вы вообще, что происходит в «Сказке Лэнд»? Следите за новостями. Думайте головой. Чао.
12: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
13: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы – военнослужащий,

0: высказывают чиновники, какие проблемы волнуют людей. Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году выросла рекордно за 9 лет, продолжает стремительно увеличиваться, следует из данных Росстата. По состоянию на конец апреля общий объем зарплатных долгов в стране достиг почти 3 миллиардов рублей и подскочил на 35% за месяц. Это почти 94,5% за год. По сравнению с началом прошлого года, то есть за 15 месяцев, сумма невыплаченных в срок зарплат стала больше почти в 6 раз. А число людей, столкнувшихся с задержками, выросло в 2 раза за месяц и более чем в 2,5 раза за год. На начало мая, по данным Росстата, таких было 19 тысяч человек, отмечает экономист Александр Кравцов.
2: Проблемы с выплатами возникли прежде всего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
1: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следует из статистики. Более 85% суммарной задолженности, около 2,5 миллиардов рублей, приходится на работников электро- и газоснабжения, строителей, а также фабрики и заводы несырьевого сектора. При этом примерно треть суммы долга люди ждут с прошлого года, а около 11% более 2 лет, отмечает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
3: Резкий прирост долгов по зарплатам отчасти отражает низкие уровни, с которых идет увеличение задолженности. Тем не менее, это явный сигнал на ухудшение финансового положения компаний.
1: По данным Росстата, в начале года прибыли бизнеса обвалились на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей почти на треть, а в агропромышленном комплексе на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: А еще при этом валятся отрасли одна за одной: угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
1: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказы россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
6: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Эрбаса, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна «Суперджет». Я уже не говорю про авионику. Она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигатель-строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны какого не делали РФК. На сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы

0: всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
1: Главные новости дня.
2: Румыния сбила русский дрон. В городе Галаце повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
3: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте. 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
2: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
4: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
2: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
5: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
2: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
7: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже 4-й год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, отстаивают их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов: влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на психическое и физическое здоровье детей мобилизованных, и обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд турпотока российских мужчин за границу. Созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
9: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну, как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. И это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность, для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто превратился в такой-то военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
8: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
10: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения цели и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, я об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80 всегда, потому что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет, понимаете? Опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их распланировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарная служба – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
12: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
13: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
14: Нездоровье, неуважение во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
15: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
14: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
16: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
14: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
17: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
14: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документы о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
19: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», «Яс-39», истребители «Гриппен», «Яс-39». Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
18: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
20: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
18: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
0: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
18: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
21: И не друг, и не враг, старше Эдды. О том, как американцы влияют на ход спецоперации.
22: Любителям духа Энкориджа в очередной раз повторю. Прямо сейчас над дорогами Таганрог-Крым, Донецк-Луганск и прочими висят американские дроны на американском Старлинке и наносят удары по нашим людям, как военным, так и гражданским. Украина пользуется всеми благами компаний «Маска» и прочих представителей американского военно-промышленного комплекса. Каждый удар они разбирают и обучают свои машины, делая их еще смертоноснее. Можно еще раз позвать в гости Эрла Маска, таскать его по говнопередачам в телеку и скакать перед ним как обезьяны. Но лучше все-таки убивать представителей данных компаний как бешеных свиней. Думаю, что проку от этого будет куда как больше. А так только позоримся.
21: Военкор Котенок о скандальном материале московского комсомольца. Чем недовольна Z-сообщество?
23: Журналисты издания выложили пространную статью о полезности военного поражения России, которая непременно в итоге, только потом неизбежно обернется победой. После публикации у патриотов возник совершенно справедливый вопрос. Берега совсем попутали, но, увы, мы страдаем обрезанием нашей исторической памяти. Вброс этот вовсе не неожиданность, а всего лишь подзабытая закономерность. 30 лет назад первую чеченскую кампанию, какую восхитительную позицию в сомме либеральных СМИ занимал именно московский комсомолец. Забыли или не ведаете даже, что писали о русской армии, о русском солдате? Я нет. Потому и не удивляюсь нынешней позиции. Плохо, на самом деле хорошо. Поражение – победа. И врагов, если надо, они объявят друзьями. Любое пожелание клиента – закон, сами понимаете. То ли еще будет. Общество начинает готовить к тому, что до выполнения целей и задач спецоперации, простите, когда Киева раком, сейчас идет считывание реакции на публикацию в медийных площадках, чтобы сделать выводы, скорректировать информполитику, прижать, потушить или, наоборот, ослабить.
21: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
22: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
2: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
18: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
3: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
18: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
18: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
24: Военкор Астрахань о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
22: Об этом сказал Дугин. То ли постирония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
24: Роман Сапаньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
25: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба. Вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что ЭМОГам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. «Хорнет», новый дрон Украины, стал опасным явлением, который попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
24: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
26: Да, у нас серьезные проблемы.
22: Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь, но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Блогер и экс-участник спецоперации Евгений Гольман о том, что российская армия безнадежно отстает от технологического прорыва украинских дронов.
8: Хохлы уже летают на расстоянии пилота и оператора 2000 километров. Вот такая война. Они нас обгоняют просто. Мы пытаемся как черепахи, но нас обгоняет гепард. Вот такие, ребят, дела. Постоянно вот эти очки втирать, вот это розовое облако. Да снимите вы очки.
7: Телеграм-канал Ворон FPV о том, что украинские дроноводы установили рекорд по дальности.
9: Украинцы установили новый рекорд. Управление «Стингом» на расстоянии 2000 километров благодаря системе удаленного управления. Пилот, находясь за границей, управлял перехватчиком «Стинг», который находился на севере Украины. Как ранее утверждал «Мадяр», что отводит операторов с линии фронта и переводит их на дистанционное управление дронами, уже обкатывается вовсю. Примечательно, к гадалке не ходи, что система будет стоить копейки, так как делают это энтузиасты, а не ВПК. И после сегодняшнего рекорда схема уже будет внедряться в войска.
7: Бывший оператор беспилотника Виктор Радужный о том, почему в России проспали технологию удаленного управления дронами.
10: Мы 2 года назад на выставках ходили, слюни пускали, смотрели на точно такие же наши железки. И где они сейчас? Да похоронили их под горой отчетов, потому что какому-то генералу ценник в 4 миллиона показался отличным поводом, чтобы набить карманы. А внедрять это в окопы никто и не думал. А украинцы взяли, собрали команду пацанов-энтузиастов, склепали систему на коленке из дешевых плат, и теперь у них пилот сидит где-нибудь в Польше и спокойно сбивает наши аппараты над Сумами. Вы вообще понимаете, что происходит? Это же полный провал. Пока у нас генералы рисуют красивые презентации для начальства, противник просто берет и полностью меняет правила игры. Они выводят операторов из-под удара. Их теперь невозможно вычислить по сигналу пульта и накрыть артой. Они в абсолютной безопасности. А у нас до сих пор пацаны гибнут, потому что сидят с антеннами на самой передовой и светятся на всех детекторах, как новогодние елки. И не надо мне тут сказок про то, что кто-то кому-то продал технологию. Никто ничего не продавал. Просто там парням дали свободу работать, а у нас все зажали в тиски и задушили согласованиями. Обидно до слез, что из-за бумажек мы теряем людей. Если сейчас не разогнать этих кабинетных трутней и не начать экстренно копировать такой подход, мы останемся в каменном веке с пулеметами против роботов.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
11: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
26: 208 беспилотников. Они одновременно ударили по 11 регионам России, от причерноморских степей Волгограда до ярославских берегов Волги.
11: Вот география этих ударов, она меняет вообще все. Промышленность в стране исторически выстраивалась так, чтобы находиться в глубоком безопасном тылу.
26: За тысячи километров от любых потенциальных линий фронта.
11: Да. А теперь она в одночасье сама стала линией боевых действий. Иллюзия вот этого неуязвимого тыла, она просто исчезла.
26: Но суть ведь тут не просто во взрывах, верно? Или там в локальных пожарах?
11: Не только в них. Суть в каскадном эффекте. Один падающий дрон запускает цепную реакцию. Она ломает логистику, разгоняет инфляцию и в итоге напрямую бьет по стоимости базовой продуктовой корзины в супермаркете.
26: И отправная точка вот этого эффекта домино – это Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Это же настоящий индустриальный гигант.
11: 15 миллионов тонн сырой нефти в год.
26: Вот чтобы понимать масштаб, если перевести это в более понятные цифры, получается примерно 165 железнодорожных цистерн. Каждые сутки.
11: Непрерывно. И майская атака стала уже 10-й по счету. Удары пришлись по самому критическому узлу. Это установки АВТ-1 и АВТ-6.
26: Атмосферно-вакуумные трубчатки. Звучит очень сложно.
11: По факту это сердце любого НПЗ. Сама по себе сырая нефть – это просто такая густая, черная, грязная жидкость. Она бесполезна.
26: Да, ее в бак не зальешь.
11: Точно. Чтобы получить бензин, дизель или авиационный керосин, ее нужно сильно нагреть и разделить на фракции. И именно это делают установки АВТ.
26: А если они разрушены?
11: Нефть просто некуда девать. Завод моментально превращается в бесполезное нагромождение металла и бетона.
26: Подожди, звучит слишком фатально. Я понимаю масштаб повреждений, там пожар, разрушение, но Россия – это крупнейшая нефтяная держава. Огромный опыт строительства. Неужели в стране нет бригад инженеров или складов с трубами, чтобы просто взять и все быстро починить?
11: Почему локальный пожар вдруг становится проблемой?
26: Да. Почему он парализует весь юг страны?
11: Потому что это не просто водопровод в квартире, где можно заварить дыру и пустить воду дальше. Эти установки работают под чудовищным давлением.
26: И при экстремальных температурах, я так понимаю...
11: Да, там стоят сложнейшие системы распределения потоков, высокоточные клапана. И вот тут захлопывается санкционная ловушка. Десятилетиями эта критическая номенклатура закупалась в Европе.
26: Компании вроде немецких Линди и Лиман?
11: Именно они.
26: Стой, но разве при наличии современных станков с программным управлением нельзя просто взять уцелевший немецкий клапан, отсканировать его и выточить точную копию? Это же просто кусок металла.
11: В теории звучит отлично, а на практике это инженерный кошмар.
26: Почему?
11: Дело вообще не в форме детали, а в металлургии. Сырая нефть – невероятно агрессивная и коррозивная среда. Немецкие компании десятилетиями разрабатывали секретные сплавы.
26: Подбирали режимы термообработки?
11: Да, чтобы металл не деградировал от серы и вот этих диких перепадов температур. Если выточить такую же деталь из обычного сплава, пусть даже очень качественного, она просто не выдержит.
26: Клапан лопнет через неделю работы.
11: Будет новый разлив нефти, новый пожар, и завод снова встанет. Нужна оригинальная деталь, а прямых поставок из Европы больше нет.
26: И начинается эпопея с параллельным импортом.
11: Да, цепочка удлиняется до абсурда. Заказ идет через фирмы-однодневки в Объединенных Арабских Эмиратах, потом в Турцию, потом в Китай.
26: Потом фурами через границу.
11: И каждый посредник берет премию за риск. В итоге деталь обходится российской промышленности в 3-4 раза дороже.
26: Но самое страшное тут, наверное, время.
11: Да. Ремонт, который раньше делали за 3 месяца, теперь растягивается на год, а иногда и на полтора.
26: И вот тут логично вернуться к тому фермеру на юге. Долгий ремонт означает резкое падение объемов переработки нефти.
11: Меньше переработки, меньше дизельного топлива на оптовых базах.
26: Возникает жесткий дефицит, оптовые цены взлетают. Трактор без дешевого дизеля становится просто куском железа.
11: Срываются сроки посевной.
26: Падает урожайность, а дефицит зерна и овощей автоматически переписывает ценники в продуктовых магазинах. Вот она, прямая связь.
11: Но, слушай, проблема в том, что уязвима далеко не только нефтянка. Буквально рядом, в городе-спутнике Волжском, есть химическое производство. Завод синтетического волокна.
26: Звучит максимально скучно, если честно. Производство полиэфирных волокон.
11: Да, звучит скучно, но из этих волокон делают корд для автомобильных шин.
26: То есть силовой каркас?
11: Да. Если этого корда не будет, или он окажется бракованным, шина просто лопнет на скорости 100 км в час. И у химического производства есть одно фундаментальное отличие от завода по сборке, ну, скажем, мебели.
12: Непрерывность цикла. Химическую реакцию нельзя поставить на паузу.
11: Да, рубильником в конце смены не выключишь. Реакторы и трубопроводы работают круглые сутки при высоких температурах. Внутри циркулирует расплавленная полимерная масса.
12: Если из-за угрозы, атаки или там отключения энергии, завод экстренно останавливается.
11: Вся эта масса начинает остывать. Аналогия очень простая. Можно представить пластиковую соломинку. Если залить в нее горячий жидкий воск и дать ему застыть, обратно его уже никак не выдавить. Трубы блокируются намертво.
12: Получается, чтобы перезапустить такой завод, нужно буквально вырезать застывшие куски труб автогеном.
11: Вырезать и монтировать новые. Это занимает месяцы, сжигая десятки миллионов рублей ежедневно. Но здесь есть куда более мрачный аспект. Во время атаки погибли люди.
12: Двое рабочих ночной смены. Мужчины 60 и 55 лет.
11: Это означает фундаментальный сдвиг в восприятии реальности. Гражданские, сугубо мирные профессии внезапно стали смертельно опасными. Оператор химического реактора теперь рискует жизнью так же, как солдат в окопе.
12: Слушай, а если говорить о военном производстве? В ту же ночь атаковали Федеральный научно-производственный центр «Титан-баррикады».
11: Это предприятие, где делают пусковые установки для стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Искандер».
12: Да. Но есть один нюанс. По известным данным, дроны были сбиты на подлете до того, как достигли периметра завода. Упали только обломки. Звучит так, будто ПВО отработало идеально и проблем нет.
11: Думаешь, падение кусков металла на газон ничего не значит?
12: Ну да, разве это может остановить оборонный завод?
11: Это невероятно обманчивое впечатление. Речь идет не о тракторном заводе, а о прецизионном машиностроении.
12: То есть о сверхточной сборке.
11: Сборка мобильных пусковых установок для баллистических ракет – это ювелирная работа. Точность позиционирования деталей измеряется долями миллиметра.
12: Ага.
11: Цеха стоят на специальных виброизолирующих фундаментах. Там поддерживается идеальный микроклимат и частота воздуха. И теперь представь ситуацию. В сотни метров от этого цеха на землю падает боевая часть или 50-килограммовый кусок металла на огромной скорости.
13: Возникает мощная сейсмическая волна.
11: Да. Это можно сравнить с попыткой провести микроскопическую хирургическую операцию на глазу, когда в соседней комнате кто-то неожиданно включает хэви-метал на полной громкости. Стены цеха не рухнут, стекла, возможно, даже уцелеют, но рука хирурга дрогнет. Вибрация сбивает тончайшие настройки станков с числовым программным управлением.
13: Плюс дым от пожара снаружи затягивает вентиляцию прецизионных цехов.
11: А это нарушает строгие требования к чистоте.
13: А калибровка таких станков заново – это очень долгий процесс. И вдобавок это колоссальный стресс для рабочих. Завод ведь работает в 3 смены из-за гособоронзаказа.
11: Психологическое давление на людей просто огромное. И даже без прямого попадания нарушение технологического процесса – это гарантированный брак.
13: А задержка в выпуске одной пусковой установки ломает всю сложную цепочку поставок вооружений.
11: Да, хрупкость таких высокотехнологичных производств просто поражает.
13: И знаешь, эта хрупкость становится еще более очевидной, если посмотреть на логику и математику самой атаки. Ярославль находится в 1000 километров от линии боевого соприкосновения.
11: 1000 километров.
13: Синхронный удар по Волгограду и Ярославлю выявляет серьезнейшую системную проблему систем противовоздушной обороны.
11: Какую именно? Ведь радары стоят буквально по всей стране.
13: Радар не может смотреть во все стороны одновременно. Это физически невозможно. Когда две цели, разнесенные по оси север-юг на такое гигантское расстояние, атакуются абсолютно синхронно, это вскрывает бреши.
11: В радиолокационном покрытии.
13: Да. Становится понятно, что невозможно создать сплошной непробиваемый купол над всей территорией. Радарный щит похож на слишком короткое одеяло. Натянешь на голову – замерзнут ноги.
11: Очень точная метафора. И тактика атакующих идеально эксплуатирует эту нехватку одеяла. 208 беспилотников за одну ночь – это классическая тактика перенасыщения ПВО. У того же «Панциря» или «Бука» ракеты заканчиваются очень быстро, когда в небе десятки целей. И вот тут начинается самое интересное.
13: Когда боекомплект расстрелян,
11: наступает технологическое окно уязвимости. Перезарядка комплекса – это не магазин в автомате поменять. Нужна транспортно-заряжающая машина, нужен кран, чтобы загрузить тяжелые ракеты в направляющие. Этот процесс занимает от 20 до 40 минут.
26: И в эти полчаса установка абсолютно слепа и беззащитна.
11: Именно так. Следующие волны дронов программируются так, чтобы подлетать к цели именно в эти окна уязвимости, когда ПВО просто физически не может стрелять.
26: И если посмотреть на экономику этого процесса, дисбаланс поражает. Один ударный дрон стоит от 10 до 30 тысяч долларов.
11: Сущие копейки в масштабах авиации.
26: Да. А ракета для комплекса С-400, которые его пытаются сбить, обходится от 1 до 3 миллионов долларов.
11: Разрыв просто астрономический. От 100 до 300 раз.
26: Получается, что это война на финансовое истощение. На деньги, потраченные на одну тяжелую зенитную ракету, можно произвести и запустить сотню таких дронов.
11: Долгосрочная математика здесь явно не в пользу обороняющейся стороны. Но, слушай, пока в небе разворачивается этот экономический парадокс, на Земле происходит транспортный коллапс.
26: Каскадный эффект бьет по логистике.
11: Из-за атаки сразу в 5 регионах был объявлен режим «ковер». Воздушное пространство полностью закрывается. 40 рейсов ушли на запасные аэродромы.
26: И за этой сухой статистикой скрывается настоящий хаос. 12 тысяч пассажиров.
11: Что такое самолет, ушедший на запасной аэродром? Это аэровокзал, который внезапно переполняется тысячами злых, уставших людей.
26: Это нехватка мест на стоянках для самолетов.
11: Экипажи, у которых заканчивается разрешенное рабочее время, и они просто не имеют права лететь дальше по правилам безопасности. Убытки авиакомпаний исчисляются десятками миллионов рублей за каждый час такого простоя. На Земле ситуация ничуть не лучше. В Ярославле из-за угрозы детонации на нефтебазах полиция просто перекрыла Московский проспект. А это главная логистическая артерия на север страны.
26: Фуры встали в многокилометровые пробки. А современный бизнес работает по системе «точно в срок».
11: Склады больше никто не держит. Товар едет прямо на конвейер или на полку магазина.
26: Да, несколько часов простоя на трассе – это сорванные контракты, остановившиеся конвейеры заводов и пустые полки.
11: Удары по НПЗ в Волгограде и Ярославле – это потери 10% всей нефтепереработки страны.
26: 10% – это колоссальный шок для рынка. Биржевые цены на бензин марки АЕ-95 взлетели на 8-12% буквально за несколько дней.
11: Обычно в таких случаях государство вмешивается и вводит запрет на экспорт топлива, чтобы насытить внутренний рынок и сбить цены.
26: Но этот инструмент работает только тогда, когда топливо физически производится, и его просто выгоднее продать за границу.
11: Да, если разрушены ректификационные колонны и производить нечего, запрещать экспорт бессмысленно.
26: Возникает классический дефицит, который запускает топливную инфляцию.
11: А топливная инфляция – это самая коварная вещь в экономике.
26: Она ложится в себестоимость абсолютно любого товара.
11: От буханки хлеба до кирпича. Дорожает логистика, дорожают товары.
26: И это полностью ломает стратегию Центрального банка.
11: ЦБ держит высокую ключевую ставку, чтобы охладить спрос и сбить инфляцию. Но топливный кризис толкает цены вверх со стороны издержек.
26: Возникают смертельные тиски для экономики. Бизнес душит и невероятно дорогой кредит, и дорогая логистика одновременно.
11: Возникает закономерный вопрос. Почему крупный бизнес, ну вот эти заводы, гиганты с миллиардными оборотами, просто не возьмут защиту в свои руки?
26: Закупить системы радиоэлектронной борьбы, поставить локальные радары. Государственное ПВО на каждую трубу не хватит.
11: Приоритет всегда отдается военным базам и мегаполисам.
26: Значит, бизнес должен защищать себя сам.
11: И бизнес пытается. Но это порождает то, что экономисты называют скрытым военным налогом. Чтобы прикрыть один крупный завод, нужно закупить радары для обнаружения низколетящих целей.
26: Мощные системы РЭБ.
11: Да, натянуть специальные металлические сетки. Бюджет такой защиты на один объект составляет от 150 до 300 миллионов рублей.
26: Это гигантские суммы, изъятые из оборота. И здесь кроется самый сложный, наверное, самый провокационный вопрос, который остается далеко за рамками сухих экономических отчетов. Если каждый крупный завод, каждая нефтебаза теперь это потенциальная военная мишень, что прямо сейчас происходит в голове у обычного студента технического вуза? Захочет ли новое поколение идти учиться на инженера-нефтепереработчика или специалиста по химическим технологиям?
11: Ведь, получая такой диплом, молодой специалист фактически подписывает себе путевку на передовую?
12: Да. Выбор гражданской профессии, обычной синеворотничковой специальности, превратился в выбор профиля риска для жизни. Заводской цех стал зоной боевых действий.
11: И как в таких условиях, с таким уровнем ежедневного стресса, система будет воспроизводить инженерные рабочие кадры в следующем десятилетии?
12: Этот вопрос определит будущее промышленности гораздо сильнее, чем наличие или отсутствие запчастей для станков.
11: Этот вопрос, пожалуй, остается открытым. Стоит оставить его, чтобы каждый мог обдумать, как это изменит индустрию в ближайшие 10 лет. Продолжаем наблюдать за развитием событий. До новых встреч в «Разборе дня».
12: До свидания.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать

0: Волгограде закрыли частный детсад «Сказка Ленд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт «Балтийск». Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Ленд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
1: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
0: Но основные неприятности у «Сказка Ленд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
2: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
0: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову,

0: контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
1: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
0: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
2: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
0: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Калининград. Частный детский сад. Сказка «Лент». Закрытие. Уголовное дело. Вспышка сальмонеллеза. И вот я читаю эту новость, и у меня один вопрос. Один вопрос, который не дает покоя. Сколько дней дети уже заражались до того, как все это вскрылось? Потому что, понимаете, такие вещи не случаются за одно утро. Это не так работает. И сегодня мы в этом разберемся. Итак, для начала. Что вообще такое сальмонеллез? Без медицинской лекции, просто по-человечески. Это кишечная инфекция. Бактерия попадает в организм через еду, яйца, мясо, молочко. Дальше – жар, рвота, понос, обезвоживание. Звучит противно, но не смертельно, да? Взрослый поваляется несколько дней, поноет, выживет. Но вот ребенок – это другая история. Маленький организм теряет жидкость катастрофически быстро. Это уже капельницы, это уже реанимация, это уже родители в коридоре больницы, которые просто не понимают, как это вообще могло случиться. Вот что такое сальмонеллез для трехлетнего ребенка. Запомните это ощущение. Теперь главное, то, о чем почему-то молчат. Массовое заражение в детском саду – это не случайность, это процесс, который занимает время. Либо продукты хранились неправильно недели, не один день. Либо на кухне давно никто не соблюдал элементарные нормы. Либо кто-то из персонала был носителем и продолжал работать. Либо, и вот это вообще отдельный ужас, использовалась просроченная еда. Если заболели сразу несколько детей из одной группы, значит, источник заражения существовал не один день, может, неделю, а может и дольше. Дети ходили в этот сад каждый день, ели там еду. И что-то уже происходило, просто никто еще не знал. Вот это меня и пугает больше всего. Теперь давайте поговорим про родителей. И я хочу сразу сказать, я не собираюсь их обвинять. Совсем. Попробуйте представить обычное утро. Вы собираете ребенка, сами опаздываете на работу, быстро завели, поцеловали, убежали. Вечером забрали, он вроде нормальный, поел, поиграл, лег спать. А на следующий день температура. Ну, думаете вы, простыл. или что-то съел не то дома, потому что в платном детском саду там же все хорошо. Там маленькие группы, там хорошее питание, там индивидуальный подход, там красивые фотографии в Инстаграме. Вы же платите за безопасность. И вот именно в этом ловушка. Частный сад продает не просто уход за ребенком, он продает ощущение спокойствия. И родители покупают это ощущение, доверяют и не задают лишних вопросов. Потому что зачем, раз уж заплатил? А теперь мой любимый блок. Про проверки. Вот как это обычно работает. Пока все тихо, нарушений не выявлено. Пока нет жалоб, учреждение работает в штатном режиме. Пока дети не оказались в больнице, проводится плановая работа. А потом скандал, уголовное дело, закрытие. И откуда ни возьмись, появляются проверки, акты, нарушения. Вопрос. А где все это было раньше? «Все под контролем» – любимая фраза до чрезвычайной ситуации. «Проводится проверка» – любимая фраза после. А между этими двумя фразами – несколько заболевших детей и несколько семей, которые теперь разбираются с последствиями. Удобненько, да? Я не говорю, что все проверяющие бездельники. Я говорю о системе, которая реагирует, а не предотвращает. Чувствуете разницу? Теперь отдельно про частные детские сады, потому что это важно. Красивый ремонт, фотографии счастливых детей, развивающая среда, домашняя атмосфера, меню с органическими продуктами, по крайней мере, так написано на сайте. Все это вы видите. Но вот что вы не видите – кухню, условия хранения продуктов, реальное состояние холодильников, кто и как готовит еду, когда последний раз делали санитарную обработку. Красивый интерьер не показывает, что творится на кухне. И это не значит, что все частные сады плохие. Есть прекрасные места с честными людьми, которые реально следят за всем. Но вы, как родитель, этого не знаете. Вы видите картинку. А картинка – это маркетинг. Ладно, «Сказка-ленд» закрыли. Виновных найдут. Или не найдут, посмотрим. Но вот вопрос, который меня не отпускает. Сколько еще таких мест прямо сейчас работает в Калининграде? Где нарушения есть, но пока никто не заболел массово. Я не конспиролог. Я не говорю, что это заговор. Я говорю о другом. Система настроена на реакцию после ЧП, а не на предотвращение ЧП. Стоп. Я не хочу, чтобы вы сейчас в ужасе звонили в садик своего ребенка с криками «Покажите мне холодильник». Давайте спокойно. Вот что реально можно сделать. Первое. Задавайте вопросы про питание. Не стесняйтесь спросить, откуда берут продукты, как хранят, есть ли меню. Нормальный садик ответит без проблем. Ненормальный начнет уходить от ответа. Вот вам и маркер. Второе. Доверяйте носу и глазам. Когда приходите забирать ребенка, оглянитесь. Запах, чистота, общее состояние – это информация, бесплатная, прямо перед вами. Пользуйтесь. Третье. Слушайте ребенка. Если он говорит «там невкусно», «там пахнет странно», «мне плохо после обеда» – это не каприз. Это сигнал. Четвертое. Общайтесь с другими родителями. Родительский чат – это не только мемы и поздравления с днем рождения воспитательницы. Если несколько детей из одной группы жалуются на одно и то же, это уже паттерн, это уже повод задать вопросы. Пятое. Не бойтесь жаловаться. Роспотребнадзор принимает обращение. Да, формально, да, медленно. Но иногда это работает. И в любом случае лучше жалоба сейчас, чем капельница потом. «Сказка-ленд» — это конкретная история, конкретный адрес, конкретные дети, которые сейчас восстанавливаются. Я желаю им здоровья, искренне. Но за этой историей стоит кое-что большее. Мы живем в ситуации, когда слишком часто узнаем о проблемах только после того, как что-то случилось с детьми. Не до, после. И каждый раз одно и то же. Закрытие, проверка, уголовное дело, примем меры, а потом тишина. До следующего раза. На этом все. Пишите, что думаете по этому поводу. И знали ли вы вообще, что происходит в «Сказки-ленд»? Следите за новостями. Думайте головой. Чао.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Праздник военного времени. На школьных последних звонках по всей стране к детям пришли ветераны СВО и вербовщики Минобороны. Школьники Мурманска отработали навыки управления дронами прямо во время праздника «Последний звонок 2026», который проходил в городском Ледовом дворце. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона, озаглавившего пост фразой «Взяли джойстики вместо ручек». Власти организовали на мероприятии, в котором участвовали более 1500 выпускников, стенд Центра патриотического воспитания молодежи «Воин», а также, среди прочего, профориентационные зоны. Как отметила в своем телеграм-канале местная журналистка Виолетта Грудина, сотрудники центра показывали школьникам площадку с беспилотниками, давали управлять дронами и агитировали поступать на службу в войска беспилотных систем.
6: Прямо на празднике по случаю последнего звонка выпускников школ агитировали на службу в беспилотные войска. Оперштаб Мурманской области выкатил видео, где выпускники стоят с лентами и пробуют управлять беспилотниками. А теперь внимание, вопрос. Дочь губернатора Лиза Чибис отказалась от очного обучения в пользу служения родине в беспилотных войсках? Ну, конечно, нет. Запомните, выпускники, вас обманут, обнулят свои же или убьют на поле боя. Это не игра, это война. Уже есть случаи по стране, когда обманутых школьников и студентов реально отправляли на фронт, и они там погибали.
5: В оперштабе со своей стороны заявили, что площадка «Воин» стала настоящим хитом, и заканчивающие школу молодые люди с огромным интересом пробовали свои силы.
7: Инструкторы подготовили для ребят интерактив с беспилотниками. Выпускники могли не только посмотреть на дроны, но и попробовать себя в управлении беспилотниками. Школьники с огромным интересом пробовали свои силы.
5: В других регионах России на праздник к выпускникам пришли ветераны СВО. Только в Мордовии организаторы последних звонков отчитались о 8 таких выступлениях. В Самаре вместе с губернатором к школьникам пришел награжденный президентом за участие в СВО Михаил Тамбовцев. А школу в Москве посетил Владислав Гусев, который возглавляет Московское объединение ветеранов СВО. Участники специальной военной операции также стали гостями последних звонков в Томске, Бурятии, Башкортостане и Краснодарском крае. Эксперты отмечают резкое увеличение в стране военно-патриотических мероприятий для детей. Такие акции также стали часто проводить в школах, говорит политолог Константин Скоркин.
8: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
5: Во время последних звонков во многих школах война так или иначе стала темой праздника или его части. Школьники возлагали цветы к мемориалам и табличкам убитым на Украине военным, а дети погибших участников СВО получили право позвонить в колокольчик на торжественной линейке. При этом многие родители не согласны с подобной программой праздника и милитаризацией школьного образования. Но выступать против открыто они уже не решаются, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Российский историк и политолог Игорь Шишкин о высмеивании и недооценке Украины годами, но в реальности все оказалось совсем по-другому.
10: Мы должны понимать, что с нами нам противостоит ни марионетка, ни наркоша, ни дебил, ни просроченный. Нам противостоит очень опасный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень много. Почему это нужно говорить и говорить и говорить? Да потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником. Смотрите, какие они идиоты. Смотрите, какие они дебилы. Только от того, что мы так посмеемся, победа от этого не приближается. Мы сколько лет на российском телевидении хохотали над тупоумными кофтунами. Ну, нам их специально и подставляли. Смотрите, какие там дебилы. Ну, это же смешно. А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже 4 года. И кроваво боремся. Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо, потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить.
11: Криминальные новости.
12: В Нижегородской области арестован участник СВО, который попытался похитить и изнасиловать 11-летнюю школьницу. По данным канала 112, житель поселка Сухобезводная на улице схватил за руку незнакомую девочку и попытался затащить ее к себе в квартиру, чтобы, как потом признался на допросе, изнасиловать. Но малышка громко закричала, на шум сбежались соседи. Мужчина отпустил ребенка и попытался скрыться, но от правосудия его это не спасло. Известно, что подозреваемый – ветеран СВО. Он психически нездоров. После возвращения с фронта, где воевал в составе ЧВК «Вагнер», мужчина нигде не работал. Ранее был судим за кражу, а также умышленное уничтожение и повреждение имущества. Его арестовали на 2 месяца. Участника СВО арестовали на 15 суток за дебош в пекарне. Он угрожал взорвать гранаты и убить полицейских. Решение об аресте 25-летнего Станислава Добровольского принял Останкинский суд Москвы. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве. Поводом для дела стал дебош в столичном кафе. В постановлении суда говорится, что вечером 21 мая Добровольский пришел в московскую пекарню «Папан». Начал приставать к персоналу и пугать его. СВО утверждал, что у него в рюкзаке есть гранаты, и угрожал, что в случае вызова полиции зарежет силовиков и их семьи. На место прибыли правоохранители со служебной собакой и задержали мужчину. Что послужило причиной конфликта в пекарне и были ли действительно у Станислава гранаты, не уточняется. На суде он признал вину и раскаялся. В зоне СВО погиб осужденный за взятку бывший вице-губернатор Краснодарского края по строительству. 35-летний Сергей Власов погиб в ходе боевых действий в составе штурмового подразделения группировки «Восток». Издание «Утренний юг» отмечает, что 5 мая Власов отправился на свой первый штурм и не вернулся. При этом его тело до сих пор не найдено. В декабре 2025 года Сергея Власова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили 11 лет строгого режима, а также штраф – 90 миллионов рублей. В колонии чиновник подписал контракт и отправился на фронт. В Улан-Удэ толпа подростков забросала мужчину камнями из-за отказа дать им сигарет. Инцидент произошел в 112-м районе столицы Бурятии. В сети есть видео, как несколько подростков преследуют взрослого мужчину, бросают в него камни, кирпичи и палки. При этом повреждения получили припаркованные рядом автомобили. По данным базы, сейчас 4 наиболее активных нападавших задержаны, им по 15-16 лет. С подростками и их родителями работают силовики, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В ходе разбирательства 38-летний пострадавший заявил, что просто шел домой с женой, когда к нему подбежала толпа молодых людей и потребовала дать им закурить. После отказа вспыхнул конфликт, который перерос в преследование и избиение мужчины. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
11: Радиолента. Прямая речь.
9: Молодая жительница Якутии Уйгулана Кылахова записала видеообращение, в котором задается одним вопросом. Как выжить?
13: Если уж на то пошло, хочу записать еще одно видео про нынешние реалии. Да? У меня сейчас 27 лет. У меня нет ни квартиры, ни дома, ни машины. Сейчас, чтобы получить ипотеку, это у нас ставка 20% и выше для одиноких, да, у меня нет ни парня, ни мужа, ни детей. И еще надо накопить как-то на первоначальный взнос, там около 1,5 миллиона, да. А что, если хочешь снять квартиру однокомнатную хотя бы, да, это 40 тысяч плюс счетчики. Это даже не говоря про наши цены на продукты и так далее. Просто как выжить в этом мире? Просто скажите мне. Айка вообще. Просто крик души.
11: Главные новости дня.
14: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
15: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
14: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
16: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
14: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
17: Ух.
14: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Учим китайский вместе.
19: Как сказать по-китайски «я хочу это купить»?
20: 我想要买这个东西.
19: Еще раз «я хочу это купить» по-китайски будет звучать так.
20: 我想要买这个东西.
19: И третий раз.
20: 我想要买这个东西.
19: Учим китайский. Легко и весело.
11: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
21: Блогер из Самары Анастасия Денисова о том, что борьба с интернетом отрезала российскую молодежь от цивилизации.
22: По поводу еще интернета, запрета рекламы, запрета различных VPN, прокси и прочее, вот что интересно, вот в нашей стране сейчас очень сильно агитируют за то, что нужно повышать рождаемость и так далее. Вот конкретно в нашем регионе она упала, снизилась, да, в 2 раза за последние годы. Но вот скажите, пожалуйста, вот хочется людям плодить и размножаться в стране, где каждый день идет какой-то новый, непонятный для нас, простых смертных закон, новый какой-то запрет, мы не понимаем, почему нам сейчас не дозволено делать то, пользоваться тем, чем пользуется весь цивилизованный мир. Почему мы как будто какие-то прокаженные?
21: Юрист Александра Никулина о том, как регулирование рекламы в интернете ударило по российскому бизнесу.
1: Я юрист в сфере рекламного права. Я 12 лет работаю в этой сфере. Сегодня представляю интересы малого и среднего бизнеса. В какой ситуации мы оказались? С одной стороны, у нас есть достаточно жесткие требования, прописанные в ФЗ рекламе, но даже их четкое соблюдение не дает предпринимателям гарантии того, что они не будут оштрафованы и что их бизнес вообще останется. Они к нам каждый день приходят и говорят, мы хотим вести бизнес полностью легально, но мы хотим масштабироваться. Мы все понимаем, что делать деньги без рекламы может только монетный двор. И реклама является двигателем торговли. Но что сейчас происходит? Скажу вам открыто и честно, люди просто боятся что-либо рекламировать, потому что им кажется, что в итоге их оштрафуют. И на это есть серьезные причины. Я выделяю их три. Первое – это вообще отсутствие критериев разграничения информирования и рекламы. У нас в линии рекламы очень широко указано, что это информация, которая распространяется любым способом, через любые средства коммуникации, направлена на предъявление товаров.
21: Блогер и журналист Павел Иванов об абсурдных правилах нового закона о рекламе в интернете.
2: На самом деле, когда вот этот закон появился, многие даже не поняли. Например, если я сейчас говорю, подписывайтесь на мой телеграм-канал, это считается рекламой, даже если бесплатно. Если я рекламирую сам себя, это тоже реклама! Помните, как в феврале, кажется, Минцифры вышел с этим объявлением, что вся реклама на Ютубе в Нельзяграме, вся реклама на Ютубе и в Телеграме объявляется запрещенной. Там возник один вопрос. Почему вы тогда ничего не делаете? Например, ко мне приходит рекламодатель, там, Ренервация или Кейс-Гуру, там, еще кто-нибудь. Они же делают специальный токен через специальный сайты, их несколько. Информация передается в Минцифры о том, кто у кого покупает, за сколько, сколько просмотров наберет эта реклама. В общем, всякую информацию передают. И Минцифры выдает этот токен. Минцифры давно знает, сколько людей где рекламируется. Их все устраивало. То есть это как бы вопрос к тому, чем Минцифра вообще занималась. Но вообще-то второй вопрос к тому, что у нас все наши блогеры, турбопатриоты, все эти Соловьевы и же с ними, говорили, бежим подписываться в мой канал Макс. Подождите-ка, но это же самореклама. Ваш канал в Махе, а никто не получал этой маркировки. Если всерьез к этому отнестись, закон написан так, что все блогеры, вот все блогеры, нарушители.
17: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
23: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документ о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
24: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», «Яс-39», истребители «Гриппен», «Яс-39». Это то, что необходимо Украине. Сейчас мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
23: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
25: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
14: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
0: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
14: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
14: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцов, они стрелять толком не умеют. Похожую ситуацию рассказал еще один военный – Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
5: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет свой военнослужащий. Вот. И таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
14: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий Максим Колесник из 11 отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
6: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас полторы недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
23: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
7: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
23: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
8: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
23: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
23: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Привет! Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в три смены, макроэкономика вроде бы демонстрирует признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме. Ну да, звучит позитивно. Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания. В смысле? В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
12: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
10: Почему?
12: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
10: Ага.
12: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
10: Это правда, да.
12: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
10: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
12: Так.
10: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
12: Подожди, рекорд за 7 лет?
10: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
12: За месяц?
10: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
12: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
10: Какое?
12: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
10: Да, есть такая цифра.
12: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек – это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
10: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
12: В каком смысле?
10: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
12: А, то есть где белый сектор?
10: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
12: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
10: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
12: То есть это не 19 тысяч?
10: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, ну вот, смотри.
12: Давай.
10: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
12: Целый город?
10: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
12: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
10: Вот тут самое интересное.
12: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Это частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
10: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 2026 года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
12: Да ладно. Государство?
10: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
12: Сколько? В 3000?
10: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
12: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
10: Почему?
12: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
10: Был.
12: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
10: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
12: То есть ликвидность в экономике есть,
13: но она направляется по одному защищенному каналу.
10: Да.
13: А что происходит с остальными?
10: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
13: Вообще не остается.
10: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
13: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
10: На самом нижнем.
13: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
10: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
13: Муниципалитеты.
10: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
13: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций, чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
10: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
13: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
10: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
13: Коммунальщики.
10: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
13: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
10: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
13: Логично.
10: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
13: И при этом расходы не исчезают.
10: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
13: Ремонты?
10: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
13: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
10: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
13: Понятно.
10: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
13: Какой?
10: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
13: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
10: А вот и нет.
13: Почему?
10: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
13: Жесть.
10: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
13: То есть уголовка или штраф?
10: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
13: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
10: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
13: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
10: Угу.
13: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
10: Да.
13: Что происходит с ними?
10: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
13: Ничего себе!
10: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
11: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
10: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
11: Налоги.
10: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
11: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
10: Так.
11: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
10: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
11: Из-за ставки?
10: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
11: Брал кредит.
10: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
11: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
10: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
11: То есть бизнесу дешевле не платить?
10: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
11: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
10: Карта есть, и она крайне показательна.
11: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
10: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
11: Якутия?
10: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
11: Вау.
10: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства.
11: Угу.
10: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
11: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
10: Согласна.
11: А Краснодар и Нижний Новгород вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
10: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
11: Либо?
10: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
11: Логично.
10: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
11: Что может быть хуже?
10: Возраст этих долгов.
11: В смысле, как долго не платят?
10: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 25 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 24 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
11: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
10: Это не так просто.
11: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
10: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
11: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности, теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
10: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
11: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
10: Как именно?
11: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
10: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий и системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
11: Абсолютно.
10: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
11: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
10: Да, механизм работает как часы.
11: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
10: Интересный поворот.
11: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
10: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
11: До скорого. Берегите себя.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном.

0: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
1: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
0: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
2: Ух.
0: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин о том, что Российская Федерация – одна из немногих стран, которая в состоянии финансировать разработку и создание искусственного интеллекта.
5: Ну и, наконец, развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов. И в этом смысле Российская Федерация одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта. Но мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение. Объединение усилий имеет колоссальный, может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный выхлоп, если позволено будет так выразиться, по этому направлению.
3: Главные новости дня.
6: Праздник военного времени. На школьных последних звонках по всей стране к детям пришли ветераны СВО и вербовщики Минобороны. Школьники Мурманска отработали навыки управления дронами прямо во время праздника «Последний звонок 2026», который проходил в городском Ледовом дворце. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона, озаглавившего пост фразой «Взяли джойстики вместо ручек». Власти организовали на мероприятии, в котором участвовали более 1500 выпускников, стенд Центра патриотического воспитания молодежи «Воин», а также, среди прочего, профориентационные зоны. Как отметила в своем телеграм-канале местная журналистка Виолетта Грудина, сотрудники центра показывали школьникам площадку с беспилотниками, давали управлять дронами и агитировали поступать на службу в войска беспилотных систем.
7: Прямо на празднике по случаю последнего звонка выпускников школ

0: агитировали на службу в беспилотные войска. Оперштаб Мурманской области выкатил видео, где выпускники стоят с лентами и пробуют управлять беспилотниками. А теперь, внимание, вопрос. Дочь губернатора Лиза Чибис отказалась от очного обучения в пользу служения родине в беспилотных войсках? Ну, конечно, нет. Запомните, выпускники, вас обманут, обнулят свои же или убьют на поле боя. Это не игра, это война. Уже есть случаи по стране, когда обманутых школьников и студентов реально отправляли на фронт, и они там погибали.
1: В оперштабе со своей стороны заявили, что площадка «Воин» стала настоящим хитом, и заканчивающие школу молодые люди с огромным интересом пробовали свои силы.
2: Инструкторы подготовили для ребят интерактив с беспилотниками. Выпускники могли не только посмотреть на дроны, но и попробовать себя в управлении беспилотниками. Школьники с огромным интересом пробовали свои силы.
1: В других регионах России на праздник к выпускникам пришли ветераны СВО. Только в Мордовии организаторы последних звонков отчитались о 8 таких выступлениях. В Самаре вместе с губернатором к школьникам пришел награжденный президентом за участие в СВО Михаил Тамбовцев. А школу в Москве посетил Владислав Гусев, который возглавляет Московское объединение ветеранов СВО. Участники специальной военной операции также стали гостями последних звонков в Томске, Бурятии, Башкортостане и Краснодарском крае. Эксперты отмечают резкое увеличение в стране военно-патриотических мероприятий для детей. Такие акции также стали часто проводить в школах, говорит политолог Константин Скоркин.
3: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
1: Во время последних звонков во многих школах война так или иначе стала темой праздника или его части. Школьники возлагали цветы к мемориалам и табличкам убитым на Украине военным, а дети погибших участников СВО получили право позвонить в колокольчик на торжественной линейке. При этом многие родители не согласны с подобной программой праздника и милитаризацией школьного образования. Но выступать против открыто они уже не решаются, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская о возможном снижении минимального возраста трудоустройства до 12 лет.
6: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем. Но все равно эта занятость существует. Во-первых, зайдите, всем рекомендую, на сайт Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Там четко написано «Лето моей карьеры». Есть такие потрясающие проекты «Путь героя», которые все-таки подростковую занятость как-то прикрывают.
7: Учим китайский вместе.
8: Как сказать по-китайски «Я хочу в Тибет»?
9: 我想去西藏.
8: И еще раз. «Я хочу в Тибет» по-китайски будет звучать так.
9: 我想去西藏.
8: И третий раз.
9: 我想去西藏.
7: Учим китайский легко и весело.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Логистический локдаун, Архангел спецназа о постоянных ударах ВСУ. Вот уже несколько недель кряду ситуация в тылу на новых российских территориях находится в подвешенном состоянии из-за ударов беспилотниками. На сегодняшний день обстановка никак не улучшилась. А количество ударов по логистическим путям, особенно в Новороссии и на Донбассе, растет. Практически прекратилось передвижение сразу на нескольких участках в Херсонской и Запорожской областях. Геническ-Мелитополь, Мелитополь-Токмак, Геническ-Мариуполь. Окрестности Донецка – все под ударом. А сегодня даже появились кадры с ударом по окрестностям Шахтерска, что еще больше расширяет географию проблемных зон. Помимо этого, все чаще фиксируются пролеты до Чангара в Крыму, что уже сказалось на логистике до Крыма. В этих условиях требуется как можно скорее наращивать систему противодействия этим БПЛА путем внедрения своих дронов-перехватчиков против них. Иначе логистика как в тылу, так и на передовой просто остановится.
11: Наверху не видно реальности. Военкор «Канал 2 Майора» про новые заявления заместителя главы МИД Грушко.
10: Вот что Александр Грушко заявил в интервью Russia Today. Возможность НАТО захватить или заблокировать Калининград – нулевая. По его словам, в Альянсе понимают, что любые попытки сделать это приведут к тяжелейшим последствиям для тех, кто вынашивает такие планы. Грушко при этом отметил, что сейчас Балтийское море превращается в арену конфронтации. Вот обожаем, когда дяди, не имеющие понятия о военном деле, логистике, ситуации на фронтах, выдают в эфир свои экспертные заключения. Если завтра через Прибалтику украинцы нашлют дронов по нашей логистике области, назло этому заявлению, что делать будете? Лично пойдете деблокировать или в МОК стоять? Мы уже и так слишком недооценили врага. Может, хватит?
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
11: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцов, они стрелять толком не умеют. Похожую ситуацию рассказал еще один военный, Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
12: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот. И таких, как я, солдат рядовых, ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
11: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий Максим Колесник из 1 отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
13: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас 1.5 недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
11: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: Военкор Астрахань о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
10: Об этом сказал Дугин. То ли постирония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
14: Роман Сапаньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
15: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба. Вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что ЭМОГам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. Хорнет, новый дрон Украины, стал опасным явлением, которое попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
14: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
16: Да, у нас серьезные проблемы. Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь, но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документы о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
17: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», ЯС-39, истребители «Гриппен» ЯС-39. Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
18: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
19: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
18: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
20: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
18: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
21: Аналитик Вадим Трухачев о том, что Запад начинает играть по-крупному и выдавливает Россию отовсюду.
22: Тут, знаете, вылезла целая большая подборка новостей. Прямо в одном флаконе и Евросоюз, и СНГ. Смотрите, что происходит. Каллас от имени ЕС буквально потребовала от России ограничить численность своей же армии. Ну и заодно вывести войска из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Параллельно с этим Швеция передает Украине новые самолеты. А посольства европейских стран демонстративно проигнорировали российские предупреждения – и наотрез отказались уезжать из Киева. Идем дальше. Пашинян делает громкое заявление, мол, народ Армении сам выберет между Евросоюзом и ЕАЭС, а возможного повышения цен на газ он вообще не боится. Ну, согласитесь, вряд ли бы он говорил так смело, не будь у него за спиной поддержки Брюсселя. В это же время в Казахстане отпускают заукраинца, который публично оскорбил приехавшего с визитом Путина. И все это на фоне резкой активизации отношений между Казахстаном и ЕС. Ну и вишенка на торте. На европейских каналах готовится к выходу новость о Полине Гагариной. Естественно, все с тем же политическим подтекстом. Вывод напрашивается сам собой. Евросоюз сознательно идет на обострение. Судя по всему, их предел уступок сейчас – это признание за Россией Крыма и Донбасса. Но взамен они хотят полного ухода Москвы со всего остального постсоветского пространства. Ни на какой реальный диалог там просто не готовы. С нами воюют всерьез, причем по всем фронтам. А все почему? Потому что на Западе крепнет уверенность. Россию можно прогнуть на самых разных направлениях.
21: Американист Кирилл Бенедиктов считает, что администрация Трампа будет делать все, чтобы оторвать Армению от России.
0: Если говорить серьезно, то, конечно, Армению Трамп собирается оборонять, естественно, от России, потому что вообще вся деятельность Соединенных Штатов, что до Трампа, старике Байдене, что при Трампе, она, конечно, вся направлена на то, чтобы оторвать Армению от России, вырвать ее вообще из орбиты Москвы. Раз уж там сейчас пробуксовывает как-то с Грузией, значит, надо бить туда, где это возможно. Да, поскольку пока у власти в Армении существо. Не знаю на самом деле. Мне это все, конечно, дико не нравится, потому что Армения, она хотя и маленькая, но стратегически чрезвычайно, конечно, важная. Поэтому я думаю, что если существо там сохранит власть в результате выборов, а шансы на это довольно велики, то процесс отторжения Армении от России, он будет продолжаться.
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 30 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас разворачивается просто роскошное бархатное полотно, потому что третий аркан у нас императрица. И в такой день суровая дисциплина и правила мая, то есть пятого месяца Иерофанта, встречаются со своей идеальной парой. Это энергия плодородия, земного изобилия, красоты, материнского тепла. И, конечно же, это время, когда все наши прошлые усилия обретают очень мягкую, такую осязаемую форму, превращаются из чертежей в реальные плоды. Однако в этот день такое сочетание приобретает колоссальную глубину и мистический окрас, потому что мы проживаем накануне мощного полнолуния в Стрельце, которое случится уже на следующий день, 31 мая. Здесь растущая луна освещена на 99%. Этот предполнолунный пик уже вовсю освещается, ощущается в пространстве, потому что эмоции накалены до предела, интуиция обостряется просто до мистического уровня, а внутри зреет очень мощная потребность в каком-то масштабном расширении. Императрица в такой день выступает в роли очень мудрой чаши, которая обязана удержать этот бушующий лунный океан и направляет скорпионий магнетизм и драйв в русло тотального материального и духовного процветания. Очень воспользуйтесь этой энергии. Так, а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 0 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 18. 1 плюс 8 девяточка. Это у нас вибрация отшельника. И, конечно же, это вносит эмоционально заряженный день какую-то невероятную глубину. Это мудрость, потребность в осознанности. Возникает такой феноменальный, я бы сказала, многослойный резонанс, когда земное изобилие императрицы троечка и правила Иерофанта, пятый месяц, соединяются с такой философией мудреца-отшельника, девяточка. Тем более это все на фоне бушующего лунного потока в Скорпионе. Да, это означает, что в этот день процветание – это интеллектуальный и такой духовный люкс. Вы способны видеть истинную ценность вещей и людей сквозь какую-то призму мудрости, вечности. Полнолуние и предполнолуние всегда выталкивает наружу скрытые желания, а отшельник помогает нам не терять голову в этом шторме, удерживать фокус на главном смысле нашей жизни. Вы не просто потребляете блага мира, вы созерцаете их сакральную суть. И с практической бытовой точки зрения, такой субботний день на пороге полнолуния требует от нас замедления, заботы о себе, какой-то созидательной активности. То есть в этот день максимально приветствуется наведение идеальной красоты, уюта в доме, уход за комнатными растениями или садом, а также любые омолаживающие или уходовые процедуры для лица, тела, может быть, сменить прическу, стиль, потому что императрица обожает расцвет материи. Еще это лучший момент для того, чтобы устроить, может быть, роскошный, но такой красивый камерный ужин для своих близких, проявить щедрость, заботу и тепло по отношению к матерям, женам, детям, дочерям. И предполнолуние в Скорпионе дает очень классный энергетический посыл и зеленый свет для завершения крупных финансовых дел, может быть, аудита имущества, планирование статусных покупок, которые подчеркнут ваш успех. И здесь очень полезно провести несколько часов в тишине или на природе. Это позволит отшельнику структурировать ваши грандиозные какие-то замыслы перед завтрашним лунным взрывом. В то же время категорически не стоит поддаваться провокациям, впадать в истерики, проявлять капризность, ревность и контролировать каждый шаг ваших близких, потому что Скорпион в сочетании с избыточной лунной энергией может превратить мягкую императрицу в такую деспотичную правительницу. И здесь нельзя транжирить деньги на какие-то мимолетные, импульсные такие прихоти ради того, чтобы просто заглушить внутреннюю тревогу от приближающегося полнолуния. Избегайте шумных, хаотичных компаний, каких-то пустых разговоров, которые опустошают ваш ментальный ресурс. Не рекомендуется начинать новые долгосрочные проекты в этот день. Вот время созревания плодов сейчас, а не посадки семян, понимаете? Ну и не уходите в какое-то сухое поучительство, высокомерию по отношению к тем, кто не справляется с эмоциями этого дня. Будьте все-таки более сострадательны к эмоциям людей, которые рядом с вами. Вечер проведите в максимально комфортной, эстетичной и спокойной обстановке. Может, балуйте свои чувства вкусной едой или красивой музыкой. Вот чувствуйте себя абсолютно защищенным, богатым, мудрым хозяином своей процветающей реальности. Вот такой мощный день. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио «Лента».
1: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В горах Перу, в местности под названием Пуэрто-де-Араму-Муру, находится странный объект. Это огромная каменная стена с вырезанной в ней нишей, идеально подходящей по форме на дверь, ведущую в скалу. Местные индейцы называют это «вратами богов». Легенда гласит, что во времена испанского завоевания жрец Араму-Муру спрятал здесь священный золотой диск, с помощью которого можно было открыть портал в другие миры. Якобы жрец прошел сквозь стену и исчез навсегда. Сегодня туристы и искатели приключений прикладывают ладони к этой каменной поверхности, надеясь почувствовать вибрацию или увидеть мерцание. Есть те, кто утверждает, что слышал музыку, доносящуюся изнутри скалы, или видел странные силуэты. Наука же смотрит на это проще. Это, скорее всего, заготовка для строительства инкского храма, которую по какой-то причине бросили на полпути, либо же место для сбора воды. Но почему это место до сих пор вызывает такое благоговение? Возможно, дело в самой архитектуре. Правильные геометрические линии среди хаоса гор всегда кажутся нам чем-то искусственным и загадочным. Является ли это дверью в никуда, остатком технологий древних цивилизаций или просто местом, где природа удачно подражает человеческому творению? Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым. Что мы найдем, если однажды они действительно откроются сами? Недавний сейсмический анализ скального массива показал наличие крупной пустоты прямо за загадочной каменной дверью. Это не обязательно портал в другой мир, но может быть скрытая гробница древнего правителя, неизвестного нам. Точность подгонки камней в этой нише остается недостижимой для большинства современных ручных методов обработки. Поверхность скалы вокруг двери покрыта микроскопическими отверстиями для фиксации различных ритуальных предметов. Это превращает врата богов из простой достопримечательности в сложный археологический ребус. Это место расположено в районе озера Титикака, овеянного легендами о затонувших городах и внеземных поселенцах. Некоторые исследователи предполагают, что здесь проходили ритуалы посвящения, связанные с астрономическими событиями. Интересно, что древние мастера здесь использовали технологии, которые нам еще только предстоит полностью осознать. Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым, что мы найдем, если однажды они все-таки откроются. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 30 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам пророчат, какую энергию зададут. Итак, у нас выпала руна Райдо. Такой день под влиянием руны Райдо – это символ пути, движения, путешествия. Это выбор и правильное направление. Так что это руна дороги, как в прямом, так и в переносном смысле. Райдо всегда указывает на момент, когда важно быть в движении. То есть не стоите на месте, не топчетесь в нерешительности, а выбирайте направление и двигайтесь вперед с открытым сердцем и ясной головой. В работе, значит, у нас день обещает быть активным, возможно, полным встреч, звонков, поездок, каких-то срочных дел, да, и руна советует следовать логике, плану и четко держать курс. Не пытайтесь делать все сразу. Здесь важна именно последовательность и организованность, дисциплина. Так что это хорошее время для командировок, например, для рабочих встреч, для каких-то согласований. И Райдо может принести возможность сдвинуть с места какие-то зависшие проекты или может найти новые направления для реализации. Здесь главное не сидеть сложа руки. Вот, друзья, путь откроется только для тех, кто движется, кто идет. В отношениях Райдо говорит о развитии, о движении вперед, иногда о расставаниях, если путь партнеров расходится, но чаще все-таки о согласовании ритмов и интересов. Это хороший день для совместных прогулок, для коротких поездок, для обсуждений будущего. И здесь парам очень важно проговорить о совместных целях, о векторе движения. Может быть, пора выходить на новый уровень, да? А вот одиноким людям день может принести знакомство именно в дороге. Может, в интернете или даже во сне. Здесь главное быть открытым и внимательным к знакам. По здоровью руна Райдо, конечно же, указывает на необходимость движения. Это день, когда тело требует активности, прогулки, зарядки, йоги, плавания. Вот все, что помогает энергии циркулировать. А вот застой и напряжение может снять только движением. Вы же знаете, да? Также стоит уделить внимание ногам, суставам, пояснице. Они в такой день в фокусе. Подумайте о том, как вы идете по жизни, и физически, и метафорически. Может быть, пришло время сменить маршрут. Такое тоже бывает. Так что совет дня – не стоим на месте. Даже самый долгий путь начинается с первого шага. И Райдо дарит поддержку тем, кто идет, с верой, с намерением и с внутренним ориентиром.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
21: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
5: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующе. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре, да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
21: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
6: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек. Это ежемесячно. А ружей не хватает. И это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка, чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт «Балтийск». Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением заявлением Роспотребнадзора настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
7: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
8: Но основные неприятности у «Сказка-Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти 1/2 нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
9: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
8: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
12: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
8: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание The Times.
16: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
8: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Калининград. Частный детский сад. Сказка «Ленд». Закрытие. Уголовное дело. Вспышка сальмонеллеза. И вот я читаю эту новость, и у меня один вопрос. Один вопрос, который не дает покоя. Сколько дней дети уже заражались до того, как все это вскрылось? Потому что, понимаете, такие вещи не случаются за одно утро. Это не так работает. И сегодня мы в этом разберемся. Итак, для начала. Что вообще такое сальмонеллез? Без медицинской лекции, просто по-человечески. Это кишечная инфекция. Бактерия попадает в организм через еду, яйца, мясо, молочко. Дальше – жар, рвота, понос, обезвоживание. Звучит противно, но не смертельно, да? Взрослый поваляется несколько дней, поноет, выживет. Но вот ребенок – это другая история. Маленький организм теряет жидкость катастрофически быстро. Это уже капельницы, это уже реанимация, это уже родители в коридоре больницы, которые просто не понимают, как это вообще могло случиться. Вот что такое сальмонеллез для трехлетнего ребенка. Запомните это ощущение. Теперь главное, то, о чем почему-то молчат. Массовое заражение в детском саду – это не случайность, это процесс, который занимает время. Либо продукты хранились неправильно недели, не один день. Либо на кухне давно никто не соблюдал элементарные нормы. Либо кто-то из персонала был носителем и продолжал работать. Либо, и вот это вообще отдельный ужас, использовалась просроченная еда. Если заболели сразу несколько детей из одной группы, значит, источник заражения существовал не один день, может, неделю, а может и дольше. Дети ходили в этот сад каждый день, ели там еду. И что-то уже происходило, просто никто еще не знал. Вот это меня и пугает больше всего. Теперь давайте поговорим про родителей. И я хочу сразу сказать, я не собираюсь их обвинять. Совсем. Попробуйте представить обычное утро. Вы собираете ребенка, сами опаздываете на работу, быстро завели, поцеловали, убежали. Вечером забрали, он вроде нормальный, поел, поиграл, лег спать. А на следующий день температура. Ну, думаете вы, простыл. Или что-то съел не то дома, потому что в платном детском саду там же все хорошо. Там маленькие группы, там хорошее питание, там индивидуальный подход, там красивые фотографии в Инстаграме. Вы же платите за безопасность. И вот именно в этом ловушка. Частный сад продает не просто уход за ребенком, он продает ощущение спокойствия. И родители покупают это ощущение, доверяют и не задают лишних вопросов. Потому что зачем, раз уж заплатил? А теперь мой любимый блок. Про проверки. Вот как это обычно работает. Пока все тихо, нарушений не выявлено. Пока нет жалоб, учреждение работает в штатном режиме. Пока дети не оказались в больнице, проводится плановая работа. А потом скандал.
13: уголовное дело, закрытие. И откуда ни возьмись, появляются проверки, акты, нарушения. Вопрос. А где все это было раньше? «Все под контролем» – любимая фраза до чрезвычайной ситуации. «Проводится проверка» – любимая фраза после. А между этими двумя фразами – несколько заболевших детей и несколько семей, которые теперь разбираются с последствиями. Удобненько, да? Я не говорю, что все проверяющие бездельники. Я говорю о системе, которая реагирует, а не предотвращает. Чувствуете разницу? Теперь отдельно про частные детские сады, потому что это важно. Красивый ремонт, фотографии счастливых детей, развивающая среда, домашняя атмосфера, меню с органическими продуктами, по крайней мере, так написано на сайте. Все это вы видите. Но вот что вы не видите – кухню, условия хранения продуктов, реальное состояние холодильников, кто и как готовит еду, когда последний раз делали санитарную обработку. Красивый интерьер не показывает, что творится на кухне. И это не значит, что все частные сады плохие. Есть прекрасные места с честными людьми, которые реально следят за всем. Но вы, как родитель, этого не знаете. Вы видите картинку. А картинка – это маркетинг. Ладно, «Сказка.Ленд» закрыли. Виновных найдут. Или не найдут, посмотрим. Но вот вопрос, который меня не отпускает. Сколько еще таких мест прямо сейчас работает в Калининграде? Где нарушения есть, но пока никто не заболел массово. Я не конспиролог. Я не говорю, что это заговор. Я говорю о другом. Система настроена на реакцию после ЧП, а не на предотвращение ЧП. Стоп. Я не хочу, чтобы вы сейчас в ужасе звонили в садик своего ребенка с криками «Покажите мне холодильник». Давайте спокойно. Вот что реально можно сделать. Первое. Задавайте вопросы про питание. Не стесняйтесь спросить, откуда берут продукты, как хранят, есть ли меню. Нормальный садик ответит без проблем. Ненормальный начнет уходить от ответа. Вот вам и маркер. Второе. Доверяйте носу и глазам. Когда приходите забирать ребенка, оглянитесь. Запах, чистота, общее состояние – это информация, бесплатная, прямо перед вами. Пользуйтесь. Третье. Слушайте ребенка. Если он говорит «там невкусно», «там пахнет странно», «мне плохо после обеда» – это не каприз. Это сигнал. Четвертое. Общайтесь с другими родителями. Родительский чат – это не только мемы и поздравления с днем рождения воспитательницы. Если несколько детей из одной группы жалуются на одно и то же, это уже паттерн, это уже повод задать вопросы. Пятое. Не бойтесь жаловаться. Роспотребнадзор принимает обращение. Да, формально, да, медленно. Но иногда это работает. И в любом случае лучше жалоба сейчас, чем капельница потом. «Сказка.Ленд» — это конкретная история, конкретный адрес, конкретные дети, которые сейчас восстанавливаются. Я желаю им здоровья, искренне. Но за этой историей стоит кое-что большее. Мы живем в ситуации, когда слишком часто узнаем о проблемах только после того, как что-то случилось с детьми. Не до, после. И каждый раз одно и то же. Закрытие, проверка, уголовное дело, примем меры, а потом тишина. До следующего раза. На этом все. Пишите, что думаете по этому поводу. И знали ли вы вообще, что происходит в «Сказке.Ленд»? Следите за новостями. Думайте головой. Чао.
14: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта». и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году росла рекордно за 9

0: чего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
1: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следует из статистики. Более 85% суммарной задолженности, около 2,5 миллиардов рублей, приходится на работников электро- и газоснабжения, строителей, а также фабрики и заводы несырьевого сектора. При этом примерно треть суммы долга люди ждут с прошлого года, а около 11% более 2 лет, отмечает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
2: Резкий прирост долгов по зарплатам отчасти отражает низкие уровни, с которых идет увеличение задолженности. Тем не менее, это явный сигнал на ухудшение финансового положения компаний.
1: По данным Росстата, в начале года прибыли бизнеса обвалились на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей – почти на треть, а в агропромышленном комплексе – на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: А еще при этом валятся отрасли одна за одной: угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
1: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказывать россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
6: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна «Суперджет». Я уже не говорю про авионику. Она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигатель-строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны какого не делали РФК. На сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
4: Главные новости дня.
1: Румыния сбила русский дрон. В городе Галация повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
7: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте, 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
1: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце, из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения после

0: чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
1: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
0: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
2: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
0: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
5: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже четвертый год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, оставят их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов. Влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на психическое и физическое здоровье детей мобилизованных. И обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд турпотока российских мужчин за границу. Созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
7: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ассоциированный вот союзник-член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но Россия должна постоянно чувствовать со стороны стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО — военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача — постоянно вот эту напряженность сохранять.
6: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
8: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как станок, как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Мы будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает. Как магниты. Беларусь — маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, я об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее. И посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их год. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарные службы – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь, еще раз, отправляют детей за границу, Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди отчи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
10: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
11: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
13: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
12: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
14: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
12: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
15: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
12: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документы о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
17: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», ЯС-39, истребители «Гриппен» ЯС-39. Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
16: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
18: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
16: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
19: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
16: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
12: И не друг, и не враг, старше Эдды. О том, как американцы влияют на ход спецоперации.
20: Любителям духа Энкориджа в очередной раз повторю. Прямо сейчас над дорогами Таганрог-Крым, Донецк-Луганск и прочими висят американские дроны на американском Старлинке и наносят удары по нашим людям, как военным, так и гражданским. Украина пользуется всеми благами компаний «Маска» и прочих представителей американского военно-промышленного комплекса. Каждый удар они разбирают и обучают свои машины, делая их еще смертоноснее. Можно еще раз позвать в гости Эрла Маска, таскать его по говнопередачам в телеку и скакать перед ним как обезьяны. Но лучше все-таки убивать представителей данных компаний как бешеных свиней. Думаю, что проку от этого будет куда как больше. А так только позоримся.
21: Военкор Котенок о скандальном материале московского комсомольца. Чем недовольно Z-сообщество?
22: Журналисты издания выложили пространную статью о полезности военного поражения России, которая непременно в итоге, только потом, неизбежно обернется победой. После публикации у патриотов возник совершенно справедливый вопрос. Берега совсем попутали, но, увы, мы страдаем обрезанием нашей исторической памяти. Вброс этот вовсе не неожиданность, а всего лишь подзабытая закономерность. 30 лет назад в первую чеченскую кампанию, какую восхитительную позицию в сомме либеральных СМИ занимал именно московский комсомолец. Забыли или не ведаете даже, что писали о русской армии, о русском солдате? Я нет. Потому и не удивляюсь нынешней позиции. Плохо, на самом деле хорошо. Поражение – победа. И врагов, если надо, они объявят друзьями. Любое пожелание клиента – закон, сами понимаете. То ли еще будет. Общество начинают готовить к тому, что до выполнения целей и задач спецоперации, простите, когда Киева раком, сейчас идет считывание реакции на публикацию в медийных площадках, чтобы сделать выводы, скорректировать информполитику, прижать, потушить или, наоборот, ослабить.
21: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
20: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
24: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
16: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
25: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
16: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
0: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма, все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
16: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
1: Военкор Астрахань о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
20: Об этом сказал Дугин. То ли постирония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
1: Роман Сапаньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
2: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба. Вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что ЭМОГам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. Хорнет, новый дрон Украины, стал опасным явлением, которое попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
1: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
20: Да, у нас серьезные проблемы. Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь, но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Блогер и экс-участник спецоперации Евгений Гольман о том, что российская армия безнадежно отстает от технологического прорыва украинских дронов.
4: Хохлы уже летают на расстоянии пилота и оператора 2000 километров. Вот такая война. Они нас обгоняют просто. Мы пытаемся как черепахи, но нас обгоняет гепард. Вот такие, ребят, дела. Постоянно вот это очко втирается, вот это розовое облако. Да снимите вы очки.
6: Телеграм-канал Ворон FPV о том, что украинские дроноводы установили рекорд по дальности.
5: Украинцы установили новый рекорд. Управление «Стингом» на расстоянии 2000 километров благодаря системе удаленного управления. Пилот, находясь за границей, управлял перехватчиком «Стинг», который находился на севере Украины. Как ранее утверждал «Мадяр», что отводит операторов с линии фронта и переводит их на дистанционное управление дронами, уже обкатывается вовсю. Примечательно, к гадалке не ходи, что система будет стоить копейки, так как делают это энтузиасты, а не ВПК. И после сегодняшнего рекорда схема уже будет внедряться в войска.
6: Бывший оператор беспилотника Виктор Радужный о том, почему в России проспали технологию удаленного управления дронами.
7: Мы 2 года назад на выставках ходили, слюни пускали, смотрели на точно такие же наши железки. И где они сейчас? Да похоронили их под горой отчетов, потому что какому-то генералу ценник в 4 миллиона показался отличным поводом, чтобы набить карманы. А внедрять это в окопы никто и не думал. А украинцы взяли, собрали команду пацанов-энтузиастов, склепали систему на коленке из дешевых плат, и теперь у них пилот сидит где-нибудь в Польше и спокойно сбивает наши аппараты над Сумами. Вы вообще понимаете, что происходит? Это же полный провал. Пока у нас генералы рисуют красивые презентации для начальства, противник просто берет и полностью меняет правила игры. Они выводят операторов из-под удара. Их теперь невозможно вычислить по сигналу пульта и накрыть артой. Они в абсолютной безопасности. А у нас до сих пор пацаны гибнут, потому что сидят с антеннами на самой передовой и светятся на всех детекторах, как новогодние елки. И не надо мне тут сказок про то, что кто-то кому-то продал технологию. Никто ничего не продавал. Просто там парням дали свободу работать, а у нас все зажали в тиски и задушили согласованиями. Обидно до слез, что из-за бумажек мы теряем людей. Если сейчас не разогнать этих кабинетных трутней и не начать экстренно копировать такой подход, мы останемся в каменном веке с пулеметами против роботов.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
9: 208 беспилотников. Они одновременно ударили по 11 регионам России, от причерноморских степей Волгограда до ярославских берегов Волги.
8: Вот география этих ударов, она меняет вообще все. Промышленность в стране исторически выстраивалась так, чтобы находиться в глубоком безопасном тылу.
9: За тысячи километров от любых потенциальных линий фронта.
8: Да. А теперь она в одночасье сама стала линией боевых действий. Иллюзия вот этого неуязвимого тыла, она просто исчезла.
9: Но суть ведь тут не просто во взрывах, верно? Или там в локальных пожарах?
8: Не только в них. Суть в каскадном эффекте. Один падающий дрон запускает цепную реакцию. Она ломает логистику, разгоняет инфляцию и в итоге напрямую бьет по стоимости базовой продуктовой корзины в супермаркете.
9: И отправная точка вот этого эффекта домино – это Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Это же настоящий индустриальный гигант.
8: 15 миллионов тонн сырой нефти в год.
9: Вот чтобы понимать масштаб, если перевести это в более понятные цифры, получается примерно 165 железнодорожных цистерн. Каждые сутки.
8: Непрерывно. И майская атака стала уже 10-й по счету. Удары пришлись по самому критическому узлу. Это установки АВТ-1 и АВТ-6.
9: Атмосферно-вакуумные трубчатки. Звучит очень сложно.
8: По факту это сердце любого НПЗ. Сама по себе сырая нефть – это просто такая густая, черная, грязная жидкость. Она бесполезна.
9: Да, ее в бак не зальешь.
8: Точно. Чтобы получить бензин, дизель или авиационный керосин, ее нужно сильно нагреть и разделить на фракции. И именно это делают установки АВТ.
9: А если они разрушены?
8: Нефть просто некуда девать. Завод моментально превращается в бесполезное нагромождение металла и бетона.
9: Подожди, звучит слишком фатально. Я понимаю масштаб повреждений, там пожар, разрушения, но Россия — это крупнейшая нефтяная держава. Огромный опыт строительства. Неужели в стране нет бригад инженеров или складов с трубами, чтобы просто взять и все быстро починить?
8: Почему локальный пожар вдруг становится проблемой?
9: Да, почему он парализует весь юг страны?
8: Потому что это не просто водопровод в квартире, где можно заварить дыру и пустить воду дальше. Эти установки работают под чудовищным давлением.
9: И при экстремальных температурах, я так понимаю?
8: Да, там стоят сложнейшие системы распределения потоков, высокоточные клапана. И вот тут захлопывается санкционная ловушка. Десятилетиями эта критическая номенклатура закупалась в Европе.
9: Компании вроде немецких «Линди» и «Лиман»?
8: Именно они.
9: Стой, но разве при наличии современных станков с программным управлением нельзя просто взять уцелевший немецкий клапан, отсканировать его и выточить точную копию? Это же просто кусок металла.
8: В теории звучит отлично, а на практике это инженерный кошмар.
9: Почему?
8: Дело вообще не в форме детали, а в металлургии. Сырая нефть – невероятно агрессивная и коррозивная среда. Немецкие компании десятилетиями разрабатывали секретные сплавы.
9: Подбирали режимы термообработки?
8: Да, чтобы металл не деградировал от серы и вот этих диких перепадов температур. Если выточить такую же деталь из обычного сплава, пусть даже очень качественного, она просто не выдержит.
9: Клапан лопнет через неделю работы.
8: Будет новый разлив нефти, новый пожар, и завод снова встанет. Нужна оригинальная деталь, а прямых поставок из Европы больше нет.
9: И начинается эпопея с параллельным импортом.
8: Да, цепочка удлиняется до абсурда. Заказ идет через фирмы-однодневки в Объединенных Арабских Эмиратах, потом в Турцию, потом в Китай.
9: Потом фурами через границу.
8: И каждый посредник берет премию за риск. В итоге деталь обходится российской промышленности в 3-4 раза дороже.
9: Но самое страшное тут, наверное, время.
8: Да. Ремонт, который раньше делали за 3 месяца, теперь растягивается на год, а иногда и на полтора.
9: И вот тут логично вернуться к тому фермеру на юге. Долгий ремонт означает резкое падение объемов переработки нефти.
8: Меньше переработки, меньше дизельного топлива на оптовых базах.
9: Возникает жесткий дефицит, оптовые цены взлетают. Трактор без дешевого дизеля становится просто куском железа.
8: Срываются сроки посевной.
9: Падает урожайность, а дефицит зерна и овощей автоматически переписывает ценники в продуктовых магазинах. Вот она, прямая связь.
8: Но, слушай, проблема в том, что уязвима далеко не только нефтянка. Буквально рядом, в городе-спутнике Волжском, есть химическое производство. Завод синтетического волокна.
9: Звучит максимально скучно, если честно. Производство полиэфирных волокон.
8: Да, звучит скучно, но из этих волокон делают корд для автомобильных шин.
9: То есть силовой каркас?
8: Да. Если этого корда не будет, или он окажется бракованным, шина просто лопнет на скорости 100 км в час. И у химического производства есть одно фундаментальное отличие от завода по сборке, ну, скажем, мебели.
9: Непрерывность цикла. Химическую реакцию нельзя поставить на паузу.
8: Да, рубильником в конце смены не выключишь. Реакторы и трубопроводы работают круглые сутки при высоких температурах. Внутри циркулирует расплавленная полимерная масса.
9: Если из-за угрозы, атаки или там отключения энергии, завод экстренно останавливается.
8: Вся эта масса начинает остывать. Аналогия очень простая. Можно представить пластиковую соломинку. Если залить в нее горячий жидкий воск и дать ему застыть, обратно его уже никак не выдавить. Трубы блокируются намертво.
9: Получается, чтобы перезапустить такой завод, нужно буквально вырезать застывшие куски труб автогеном.
8: Вырезать и монтировать новые. Это занимает месяцы, сжигая десятки миллионов рублей ежедневно. Но здесь есть куда более мрачный аспект. Во время атаки погибли люди.
9: Двое рабочих ночной смены. Мужчины 60 и 55 лет.
8: Это означает фундаментальный сдвиг в восприятии реальности. Гражданские, сугубо мирные профессии внезапно стали смертельно опасными. Оператор химического реактора теперь рискует жизнью так же, как солдат в окопе.
9: Слушай, а если говорить о военном производстве? В ту же ночь атаковали Федеральный научно-производственный центр «Титан-баррикады».
8: Это предприятие, где делают пусковые установки для стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Искандер».
9: Да. Но есть один нюанс. По известным данным, дроны были сбиты на подлете до того, как достигли периметра завода. Упали только обломки. Звучит так, будто ПВО отработало идеально и проблем нет.
8: Думаешь, падение кусков металла на газон ничего не значит?
9: Ну да, разве это может остановить оборонный завод?
8: Это невероятно обманчивое впечатление. Речь идет не о тракторном заводе, а о прецизионном машиностроении.
9: То есть о сверхточной сборке.
8: Сборка мобильных пусковых установок для баллистических ракет – это ювелирная работа. Точность позиционирования деталей измеряется долями миллиметра.
9: Ага.
8: Цеха стоят на специальных виброизолирующих фундаментах. Там поддерживается идеальный микроклимат и частота воздуха. И теперь представь ситуацию. В сотни метров от этого цеха на землю падает боевая часть или 50-килограммовый кусок металла на огромной скорости.
9: Возникает мощная сейсмическая волна.
8: Да, это можно сравнить с попыткой провести микроскопическую хирургическую операцию на глазу, когда в соседней комнате кто-то неожиданно включает хэви-метал на полной громкости. Стены цеха не рухнут, стекла, возможно, даже уцелеют, но рука хирурга дрогнет. Вибрация сбивает тончайшие настройки станков с числовым программным управлением.
9: Плюс дым от пожара снаружи затягивает вентиляцию прецизионных цехов.
8: А это нарушает строгие требования к чистоте.
9: А калибровка таких станков заново – это очень долгий процесс. И вдобавок это колоссальный стресс для рабочих. Завод вот работает в 3 смены из-за гособоронзаказа.
8: Психологическое давление на людей просто огромное. И даже без прямого попадания нарушение технологического процесса – это гарантированный брак.
9: А задержка в выпуске одной пусковой установки ломает всю сложную цепочку поставок вооружений.
8: Да, хрупкость таких высокотехнологичных производств просто поражает.
9: И знаешь, эта хрупкость становится еще более очевидной, если посмотреть на логику и математику самой атаки. Ярославль находится в 1000 километров от линии боевого соприкосновения.
8: 1000 километров.
9: Синхронный удар по Волгограду и Ярославлю выявляет серьезнейшую системную проблему систем противовоздушной обороны.
8: Какую именно? Ведь радары стоят буквально по всей стране.
9: Радар не может смотреть во все стороны одновременно. Это физически невозможно. Когда две цели, разнесенные по оси север-юг на такое гигантское расстояние, атакуются абсолютно синхронно, это вскрывает бреши.
8: В радиолокационном покрытии.
9: Да. Становится понятно, что невозможно создать сплошной непробиваемый купол над всей территорией. Радарный щит похож на слишком короткое одеяло. Натянешь на голову – замерзнут ноги.
8: Очень точная метафора. И тактика атакующих идеально эксплуатирует эту нехватку одеяла. 208 беспилотников за одну ночь – это классическая тактика перенасыщения ПВО. У того же «Панциря» или «Бука» ракеты заканчиваются очень быстро, когда в небе десятки целей. И вот тут начинается самое интересное.
9: Когда боекомплект расстрелян,
8: наступает технологическое окно уязвимости. Перезарядка комплекса – это не магазин в автомате поменять. Нужна транспортно-заряжающая машина, нужен кран, чтобы загрузить тяжелые ракеты в направляющие. Этот процесс занимает от 20 до 40 минут.
9: И в эти полчаса установка абсолютно слепа и беззащитна.
8: Именно так. Следующие волны дронов программируются так, чтобы подлетать к цели именно в эти окна уязвимости, когда ПВО просто физически не может стрелять.
9: И если посмотреть на экономику этого процесса, дисбаланс поражает. Один ударный дрон стоит от 10 до 30 тысяч долларов.
8: Сущие копейки в масштабах авиации.
9: Да. А ракета для комплекса С-400, которые его пытаются сбить, обходится от 1 до 3 миллионов долларов.
8: Разрыв просто астрономический. От 100 до 300 раз.
9: Получается, что это война на финансовое истощение. На деньги, потраченные на одну тяжелую зенитную ракету, можно произвести и запустить сотню таких дронов.
8: Долгосрочная математика здесь явно не в пользу обороняющейся стороны. Но, слушай, пока в небе разворачивается этот экономический парадокс, на Земле происходит транспортный коллапс.
9: Каскадный эффект бьет по логистике.
8: Из-за атаки сразу в 5 регионах был объявлен режим «ковер». Воздушное пространство полностью закрывается. 40 рейсов ушли на запасные аэродромы.
9: И за этой сухой статистикой скрывается настоящий хаос. 12 тысяч пассажиров.
8: Что такое самолет, ушедший на запасной аэродром? Это аэровокзал, который внезапно переполняется тысячами злых, уставших людей.
9: Это нехватка мест на стоянках для самолетов.
8: Экипажи, у которых заканчивается разрешенное рабочее время, и они просто не имеют права лететь дальше по правилам безопасности. Убытки авиакомпаний исчисляются десятками миллионов рублей за каждый час такого простоя. На земле ситуация ничуть не лучше. В Ярославле из-за угрозы детонации на нефтебазах полиция просто перекрыла Московский проспект, а это главная логистическая артерия на север страны.
9: Фуры встали в многокилометровые пробки. А современный бизнес работает по системе точно в срок.
8: Склады больше никто не держит. Товар едет прямо на конвейер или на полку магазина.
9: Да, несколько часов простоя на трассе – это сорванные контракты, остановившиеся конвейеры заводов и пустые полки.
8: Удары по НПЗ в Волгограде и Ярославле – это потери 10% всей нефтепереработки страны.
9: 10% – это колоссальный шок для рынка. Биржевые цены на бензин марки АЕ-95 взлетели на 8-12% буквально за несколько дней.
8: Обычно в таких случаях государство вмешивается и вводит запрет на экспорт топлива, чтобы насытить внутренний рынок и сбить цены.
9: Но этот инструмент работает только тогда, когда топливо физически производится, и его просто выгоднее продать за границу.
8: Да, если разрушены ректификационные колонны и производить нечего, запрещать экспорт бессмысленно.
9: Возникает классический дефицит, который запускает топливную инфляцию.
8: А топливная инфляция – это самая коварная вещь в экономике.
9: Она ложится в себестоимость абсолютно любого товара.
8: От буханки хлеба до кирпича. Дорожает логистика, дорожают товары.
9: И это полностью ломает стратегию Центрального банка.
8: ЦБ держит высокую ключевую ставку, чтобы охладить спрос и сбить инфляцию. Но топливный кризис толкает цены вверх со стороны издержек.
9: Возникают смертельные тиски для экономики. Бизнес душит и невероятно дорогой кредит, и дорогая логистика одновременно.
8: Возникает закономерный вопрос. Почему крупный бизнес, вот эти заводы, гиганты с миллиардными оборотами, просто не возьмут защиту в свои руки?
9: Закупить системы радиоэлектронной борьбы, поставить локальные радары. Государственное ПВО на каждую трубу не хватит.
8: Приоритет всегда отдается военным базам и мегаполисам.
9: Значит, бизнес должен защищать себя сам.
8: И бизнес пытается. Но это порождает то, что экономисты называют скрытым военным налогом. Чтобы прикрыть один крупный завод, нужно закупить радары для обнаружения низколетящих целей.
9: Мощные системы РЭБ.
8: Да, натянуть специальные металлические сетки. Бюджет такой защиты на один объект составляет от 150 до 300 миллионов рублей.
9: Это гигантские суммы, изъятые из оборота. И здесь кроется самый сложный, наверное, самый провокационный вопрос, который остается далеко за рамками сухих экономических отчетов. Если каждый крупный завод, каждая нефтебаза теперь это потенциальная военная мишень, что прямо сейчас происходит в голове у обычного студента технического вуза? Захочет ли новое поколение идти учиться на инженера-нефтепереработчика или специалиста по химическим технологиям?
8: Ведь, получая такой диплом, молодой специалист фактически подписывает себе путевку на передовую?
9: Да. Выбор гражданской профессии, обычной синеворотничковой специальности, превратился в выбор профиля риска для жизни. Заводской цех стал зоной боевых действий.
8: И как в таких условиях, с таким уровнем ежедневного стресса, система будет воспроизводить инженерные рабочие кадры в следующем десятилетии?
9: Этот вопрос определит будущее промышленности гораздо сильнее, чем наличие или отсутствие запчастей для станков.
8: Этот вопрос, пожалуй, остается открытым. Стоит оставить его, чтобы каждый мог обдумать, как это изменит индустрию в ближайшие 10 лет. Продолжаем наблюдать за развитием событий. До новых встреч в разборе дня.
9: До свидания.
23: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт «Балтийск». Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом.

0: нарушением по точности процессов, не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению, готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно, дети были без полотенец, в пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
1: Но основные неприятности у «Сказка-Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти 1/2 нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
2: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
1: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО, риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
3: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
1: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
4: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с 3 направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на 5-й день войны. Но во 2-й симуляции у Литвы и Германии были 1000 современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских

0: американских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
1: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Калининград. Частный детский сад. Сказка «Лэнд». Закрытие. Уголовное дело. Вспышка сальмонеллеза. И вот я читаю эту новость, и у меня один вопрос. Один вопрос, который не дает покоя. Сколько дней дети уже заражались до того, как все это вскрылось? Потому что, понимаете, такие вещи не случаются за одно утро. Это не так работает. И сегодня мы в этом разберемся. Итак, для начала. Что вообще такое сальмонеллез? Без медицинской лекции, просто по-человечески. Это кишечная инфекция. Бактерия попадает в организм через еду, яйца, мясо, молочко. Дальше – жар, рвота, понос, обезвоживание. Звучит противно, но не смертельно, да? Взрослый поваляется несколько дней, поноет, выживет. Но вот ребенок – это другая история. Маленький организм теряет жидкость катастрофически быстро. Это уже капельницы, это уже реанимация, это уже родители в коридоре больницы, которые просто не понимают, как это вообще могло случиться. Вот что такое сальмонеллез для трехлетнего ребенка. Запомните это ощущение. Теперь главное, то, о чем почему-то молчат. Массовое заражение в детском саду – это не случайность, это процесс, который занимает время. Либо продукты хранились неправильно недели, не один день. Либо на кухне давно никто не соблюдал элементарные нормы. Либо кто-то из персонала был носителем и продолжал работать. Либо, и вот это вообще отдельный ужас, использовалась просроченная еда. Если заболели сразу несколько детей из одной группы, значит, источник заражения существовал не один день, может, неделю, а может и дольше. Дети ходили в этот сад каждый день, ели там еду. И что-то уже происходило, просто никто еще не знал. Вот это меня и пугает больше всего. Теперь давайте поговорим про родителей. И я хочу сразу сказать, я не собираюсь их обвинять. Совсем. Попробуйте представить обычное утро. Вы собираете ребенка, сами опаздываете на работу, быстро завели, поцеловали, убежали. Вечером забрали, он вроде нормальный, поел, поиграл, лег спать. А на следующий день температура. Ну, думаете вы, простыл. Или что-то съел не то дома, потому что в платном детском саду там же все хорошо. Там маленькие группы, там хорошее питание, там индивидуальный подход, там красивые фотографии в Инстаграме. Вы же платите за безопасность. И вот именно в этом ловушка. Частный сад продает не просто уход за ребенком, он продает ощущение спокойствия. И родители покупают это ощущение, доверяют и не задают лишних вопросов. Потому что зачем, раз уж заплатил? А теперь мой любимый блок. Про проверки. Вот как это обычно работает. Пока все тихо, нарушений не выявлено. Пока нет жалоб, учреждение работает в штатном режиме. Пока дети не оказались в больнице, ну, проводится плановая работа. А потом скандал, уголовное дело, закрытие. И откуда ни возьмись, появляются проверки, акты, нарушения. Вопрос. А где все это было раньше? «Все под контролем» – любимая фраза до чрезвычайной ситуации. «Проводится проверка» – любимая фраза после. А между этими двумя фразами – несколько заболевших детей и несколько семей, которые теперь разбираются с последствиями. Удобненько, да? Я не говорю, что все проверяющие бездельники. Я говорю о системе, которая реагирует, а не предотвращает. Чувствуете разницу? Теперь отдельно про частные детские сады, потому что это важно. Красивый ремонт, фотографии счастливых детей, развивающая среда, домашняя атмосфера, меню с органическими продуктами, по крайней мере, так написано на сайте. Все это вы видите. Но вот что вы не видите – кухню, условия хранения продуктов, реальное состояние холодильников, кто и как готовит еду, когда последний раз делали санитарную обработку. Красивый интерьер не показывает, что творится на кухне. И это не значит, что все частные сады плохие. Есть прекрасные места с честными людьми, которые реально следят за всем. Но вы, как родитель, этого не знаете. Вы видите картинку. А картинка – это маркетинг. Ладно, «Сказка.Ленд» закрыли. Виновных найдут. Или не найдут, посмотрим. Но вот вопрос, который меня не отпускает. Сколько еще таких мест прямо сейчас работает в Калининграде? Где нарушения есть, но пока никто не заболел массово. Я не конспиролог. Я не говорю, что это заговор. Я говорю о другом. Система настроена на реакцию после ЧП, а не на предотвращение ЧП. Стоп, я не хочу, чтобы вы сейчас в ужасе звонили в садик своего ребенка с криками «Покажите мне холодильник!». Давайте спокойно. Вот что реально можно сделать. Первое. Задавайте вопросы про питание. Не стесняйтесь спросить, откуда берут продукты, как хранят, есть ли меню. Нормальный садик ответит без проблем. Ненормальный начнет уходить от ответа. Вот вам и маркер. Второе. Доверяйте носу и глазам. Когда приходите забирать ребенка, оглянитесь. Запах, чистота, общее состояние – это информация, бесплатная, прямо перед вами. Пользуйтесь. Третье. Слушайте ребенка. Если он говорит «там невкусно», «там пахнет странно», «мне плохо после обеда» – это не каприз. Это сигнал. Четвертое. Общайтесь с другими родителями. Родительский чат – это не только мемы и поздравления с днем рождения воспитательницы. Если несколько детей из одной группы жалуются на одно и то же, это уже паттерн, это уже повод задать вопросы. Пятое. Не бойтесь жаловаться. Роспотребнадзор принимает обращение. Да, формально, да, медленно, но иногда это работает. И в любом случае лучше жалоба сейчас, чем капельница потом. «Сказка.Ленд» — это конкретная история, конкретный адрес, конкретные дети, которые сейчас восстанавливаются. Я желаю им здоровья, искренне. Но за этой историей стоит кое-что большее. Мы живем в ситуации, когда слишком часто узнаем о проблемах только после того, как что-то случилось с детьми. Не до, после. И каждый раз одно и то же. Закрытие, проверка, уголовное дело, примем меры, а потом тишина. До следующего раза. На этом все. Пишите, что думаете по этому поводу. И знали ли вы вообще, что происходит в «Сказке.Ленд»? Следите за новостями. Думайте головой. Чао.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Праздник военного времени. На школьных последних звонках по всей стране к детям пришли ветераны СВО и вербовщики Минобороны. Школьники Мурманска отработали навыки управления дронами прямо во время праздника «Последний звонок 2026», который проходил в городском Ледовом дворце. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона, озаглавившего пост фразой «Взяли джойстики вместо ручек». Власти организовали на мероприятии, в котором участвовали более 1500 выпускников, стенд Центра патриотического воспитания молодежи «Воин», а также, среди прочего, профориентационные зоны. Как отметила в своем телеграм-канале телеграм-канале местная журналистка Виолетта Грудина, сотрудники центра показывали школьникам площадку с беспилотниками, давали управлять дронами и агитировали поступать на службу в войска беспилотных систем.
5: Прямо на празднике, по случаю последнего звонка, выпускников школ агитировали на службу в беспилотные войска. Оперштаб Мурманской области выкатил видео, где выпускники стоят с лентами и пробуют управлять беспилотниками. А теперь, внимание, вопрос. Дочь губернатора Лиза Чибис отказалась от очного обучения в пользу служения родине в беспилотных войсках? Ну, конечно, нет. Запомните, выпускники, вас обманут, обнулят свои же или убьют на поле боя. Это не игра, это война. Уже есть случаи по стране, когда обманутых школьников и студентов реально отправляли на фронт, и они там погибали.
4: В оперштабе со своей стороны заявили, что площадка «Воин» стала настоящим хитом, и заканчивающие школу молодые люди с огромным интересом пробовали свои силы.
6: Инструкторы подготовили для ребят интерактив с беспилотниками. Выпускники могли не только посмотреть на дроны, но и попробовать себя в управлении беспилотниками. Школьники с огромным интересом пробовали свои силы.
4: В других регионах России на праздник к выпускникам пришли ветераны СВО. Только в Мордовии организаторы последних звонков отчитались о 8 таких выступлениях. В Самаре вместе с губернатором к школьникам пришел награжденный президентом за участие в СВО Михаил Тамбовцев. А школу в Москве посетил Владислав Гусев, который возглавляет Московское объединение ветеранов СВО. Участники специальной военной операции также стали гостями последних звонков в Томске, Бурятии, Башкортостане и Краснодарском крае. Эксперты отмечают резкое увеличение в стране военно-патриотических мероприятий для детей. Такие акции также стали часто проводить в школах, говорит политолог Константин Скоркин.
7: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
4: Во время последних звонков во многих школах война так или иначе стала темой праздника или его части. Школьники возлагали цветы к мемориалам и табличкам убитым на Украине военным, а дети погибших участников СВО получили право позвонить в колокольчик на торжественной линейке. При этом многие родители не согласны с подобной программой праздника и милитаризацией школьного образования. Но выступать против открыто они уже не решаются, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Российский историк и политолог Игорь Шишкин о высмеивании и недооценке Украины годами, но в реальности все оказалось совсем по-другому.
9: Мы должны понимать, что с нами нам противостоит ни марионетка, ни наркоша, ни дебил, ни просроченный. Нам противостоит очень опасный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень много. Почему это нужно говорить и говорить и говорить? Да потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником. Смотрите, какие они идиоты. Смотрите, какие они дебилы. Только от того, что мы так посмеемся, победа от этого не приближается. Мы сколько лет на российском телевидении хохотали над тупоумными кофтунами. Ну, нам их специально и подставляли. Смотрите, какие там дебилы. Ну, это же смешно. А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже 4 года. И кроваво боремся. Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо. Потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить.
2: Криминальные новости.
10: В Нижегородской области арестован участник СВО, который попытался похитить и изнасиловать 11-летнюю школьницу. По данным канала 112, житель поселка Сухобезводная на улице схватил за руку незнакомую девочку и попытался затащить ее к себе в квартиру, чтобы, как потом признался на допросе, изнасиловать. Но малышка громко закричала, на шум сбежались соседи. Мужчина отпустил ребенка и попытался скрыться, но от правосудия его это не спасло. Известно, что подозреваемый – ветеран СВО. Он психически нездоров. После возвращения с фронта, где воевал в составе ЧВК «Вагнер», мужчина нигде не работал. Ранее был судим за кражу, а также умышленное уничтожение и повреждение имущества. Его арестовали на 2 месяца. Участника СВО арестовали на 15 суток за дебош в пекарне. Он угрожал взорвать гранаты и убить полицейских. Решение об аресте 25-летнего Станислава Добровольского принял Останкинский суд Москвы. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве. Поводом для дела стал дебош в столичном кафе. В постановлении суда говорится, что вечером 21 мая Добровольский пришел в московскую пекарню «Папан». Начал приставать к персоналу и пугать его. Герой СВО утверждал, что у него в рюкзаке есть гранаты, и угрожал, что в случае вызова полиции зарежет силовиков и их семьи. На место прибыли правоохранители со служебной собакой и задержали мужчину. Что послужило причиной конфликта в пекарне и были ли действительно у Станислава гранаты, не уточняется. На суде он признал вину и раскаялся. В зоне СВО погиб осужденный за взятку бывший вице-губернатор Краснодарского края по строительству. 35-летний Сергей Власов погиб в ходе боевых действий в составе штурмового подразделения группировки «Восток». Издание «Утренний Юг» отмечает, что 5 мая Власов отправился на свой первый штурм и не вернулся. При этом его тело до сих пор не найдено. В декабре 2025 года Сергея Власова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили 11 лет строгого режима, а также штраф – 90 миллионов рублей. В колонии чиновник подписал контракт и отправился на фронт. В Улан-Удэ толпа подростков забросала мужчину камнями из-за отказа дать им сигарет. Инцидент произошел в 112-м районе столицы Бурятии. В сети есть видео, как несколько подростков преследуют взрослого мужчину, бросают в него камни, кирпичи и палки. При этом повреждения получили припаркованные рядом автомобили. По данным базы, сейчас четверо наиболее активных нападавших задержаны, им по 15-16 лет. С подростками и их родителями работают силовики, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В ходе разбирательства 38-летний пострадавший заявил, что просто шел домой с женой, когда к нему подбежала толпа молодых людей и потребовала дать им закурить. После отказа вспыхнул конфликт, который перерос в преследование и избиение мужчины. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Молодая жительница Якутии Уйгулана Кылахова записала видеообращение, в котором задается одним вопросом. Как выжить?
11: Если уж на то пошло, хочу записать еще одно видео про нынешние реалии. Да? У меня сейчас 27 лет. У меня нет ни квартиры, ни дома, ни машины. Сейчас, чтобы получить ипотеку, это у нас ставка 20% и выше для одиноких, да, у меня нет ни парня, ни мужа, ни детей. И еще надо накопить как-то на первоначальный взнос, там около 1,5 миллиона, да. А если хочешь снять квартиру однокомнатную хотя бы, да, это 40 тысяч плюс счетчики. Это даже не говоря про наши цены на продукты и так далее. Просто как выжить в этом мире? Просто скажите мне. Айка вообще. Просто крик души.
2: Главные новости дня.
12: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
13: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
12: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
14: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
12: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
13: Ух.
12: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «я хочу это купить»? Еще раз. «Я хочу это купить» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
16: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Блогер из Самары Анастасия Денисова о том, что борьба с интернетом отрезала российскую молодежь от цивилизации.
18: По поводу еще интернета, запрета рекламы, запрета различных VPN, прокси и прочее, вот что интересно, вот в нашей стране сейчас очень сильно агитируют за то, что нужно повышать рождаемость и так далее. Вот конкретно в нашем регионе она упала, снизилась, да, в 2 раза за последние годы. Но вот скажите, пожалуйста, вот хочется людям плодить и размножаться в стране, где каждый день идет какой-то новый, непонятный для нас, простых смертных закон, новый какой-то запрет, мы не понимаем, почему нам сейчас не дозволено делать то, пользоваться тем, чем пользуется весь цивилизованный мир. Почему мы как будто какие-то прокаженные?
17: Юрист Александра Никулина о том, как регулирование рекламы в интернете ударило по российскому бизнесу.
19: Я юрист в сфере рекламного права. Я 12 лет работаю в этой сфере, сегодня представляю интересы малого и среднего бизнеса. В какой ситуации мы оказались? С одной стороны, у нас есть достаточно жесткие требования, прописанные в ФЗ о рекламе, но даже их четкое соблюдение не дает предпринимателям гарантии того, что они не будут оштрафованы и что их бизнес вообще останется. Они к нам каждый день приходят и говорят, мы хотим вести бизнес полностью легально, но мы хотим масштабироваться. Мы все понимаем, что делать деньги без рекламы может только монетный двор. И реклама является двигателем торговли. Но что сейчас происходит? Скажу вам открыто и честно, люди просто боятся что-либо рекламировать, потому что им кажется, что в итоге их оштрафуют. И на это есть серьезные причины. Я выделяю их 3. Первое – это вообще отсутствие критериев разграничения информирования и рекламы. У нас в линии рекламы очень широко указано, что это информация, которая распространяется любым способом, через любые средства коммуникации, направлена на потребление товаров.
17: Блогер и журналист Павел Иванов об абсурдных правилах нового закона о рекламе в интернете.
20: На самом деле, когда вот этот закон появился, многие даже не поняли. Например, если я сейчас говорю, подписывайтесь на мой телеграм-канал, это считается рекламой, даже если бесплатно. Если я рекламирую сам себя, Это тоже реклама! Помните, как в феврале, кажется, Минцифры вышел с этим объявлением, что вся реклама на Ютубе в Нельзяграме, не, в Нельзяграме уже давно, вся реклама на Ютубе и в Телеграме объявляется запрещенной. Там возник один вопрос. Почему вы тогда ничего не делаете? Ну, то есть, например, ко мне приходит рекламодатель, там, Ренервация или Кейсгуру, там, еще кто-нибудь. Они же делают специальный токен через специальные сайты, их несколько. Информация передается в Минцифры о том, кто у кого покупает, за сколько, сколько просмотров наберет эта реклама. В общем, всякую информацию передают. И Минцифры выдает этот токен. Минцифры давно знает, сколько людей где рекламируется, и их все устраивало. То есть это как бы вопрос к тому, чем Минцифры вообще занимался. Но вообще-то второй вопрос к тому, что у нас все наши блогеры, турбопатриоты, все эти Соловьевы и же с ними, говорили: бежим подписываться в мой канал Макс. Подождите-ка, но это же самореклама. Ваш канал в Махе, а никто не получал этой маркировки. Если всерьез к этому отнестись, закон написан так, что все блогеры, вот все блогеры, нарушители.
16: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
12: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документ о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
0: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», ЯС-39, истребители «Гриппен» ЯС-39. Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
12: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
21: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
12: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
1: Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов.
12: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
12: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцов, они стрелять толком не умеют. Похожую ситуацию рассказал еще один военный, Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
22: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот. И таких, как я, солдат рядовых, ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
12: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий, Максим Колесник, из 11-й отдельной танковой бригады, несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
23: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас полторы недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
12: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
4: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
12: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
5: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
12: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма, все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
12: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
24: Привет!
7: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в 3 смены, макроэкономика вроде бы демонстрирует признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
24: Ну да, звучит позитивно.
7: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
24: В смысле?
7: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
24: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
7: Почему?
24: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
7: Ага.
24: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
7: Это правда, да.
24: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
7: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
24: Так.
7: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
24: Подожди, рекорд за 7 лет?
7: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
24: За месяц?
7: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
24: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
7: Какое?
24: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
7: Да, есть такая цифра.
24: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
7: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
24: В каком смысле?
7: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
24: А, то есть где белый сектор?
7: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
24: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
7: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
24: То есть это не 19 тысяч?
7: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, смотри.
24: Давай.
7: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
24: Целый город?
7: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
24: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
7: Вот тут самое интересное.
24: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Этот частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
7: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 26-го года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
24: Да ладно. Государство?
7: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
24: Сколько? В 3000?
7: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
24: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
7: Почему?
24: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
7: Был.
24: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
7: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
24: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
7: Да.
24: А что происходит с остальными?
7: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
24: Вообще не остается.
7: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
24: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяется эти деньги?
7: На самом нижнем.
24: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
7: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
24: Муниципалитеты.
7: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. федеральный центр.
24: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций. Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
7: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
24: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
7: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
24: Коммунальщики.
7: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
24: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
7: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
24: Логично.
7: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
24: И при этом расходы не исчезают.
7: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
24: Ремонты?
7: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
24: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
7: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
24: Понятно.
7: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
24: Какой?
7: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
24: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
7: А вот и нет.
24: Почему?
7: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
24: Жесть.
7: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
24: То есть уголовка или штраф?
7: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
24: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
7: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
24: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
7: Угу.
24: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
7: Да.
24: Что происходит с ними?
7: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
24: Ничего себе!
7: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
24: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
7: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
24: Налоги.
7: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
24: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
7: Так.
24: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
7: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
24: Из-за ставки?
7: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
24: Брал кредит.
7: брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
24: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
7: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
24: То есть бизнесу дешевле не платить?
7: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
24: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
7: Карта есть, и она крайне показательна.
24: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
7: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
24: Якутия?
7: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
24: Вау.
7: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства. И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
24: Довольно интересный разброс. Но Якутия — это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
7: Согласна.
24: А Краснодар и Нижний Новгород вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
7: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
24: Либо?
7: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
24: Логично.
7: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
24: Что может быть хуже?
7: Возраст этих долгов.
24: В смысле, как долго не платят?
7: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 2025 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 2024 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
24: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
7: Это не так просто.
24: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
7: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
24: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности – теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
7: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
24: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
7: Как именно?
24: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
7: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
24: Абсолютно.
7: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
24: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
7: Да, механизм работает как часы.
24: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
7: Интересный поворот.
24: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
7: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
24: До скорого. Берегите себя.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
13: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
12: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
14: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского. Объектах топливно-энергетического комплекса

0: ух.
1: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин о том, что Российская Федерация – одна из немногих стран, которая в состоянии финансировать разработку и создание искусственного интеллекта.
4: Ну и, наконец, развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов. И в этом смысле Российская Федерация одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта. Но мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение. Объединение усилий может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный выхлоп, если позволено будет так выразиться, по этому направлению.
2: Главные новости дня.
5: Праздник военного времени. На школьных последних звонках по всей стране к детям пришли ветераны СВО и вербовщики Минобороны. Школьники Мурманска отработали навыки управления дронами прямо во время праздника «Последний звонок 2026», который проходил в городском Ледовом дворце. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона, озаглавившего пост фразой «Взяли джойстики вместо ручек». Власти организовали на мероприятии, в котором участвовали более 1500 выпускников, стенд Центра патриотического воспитания молодежи «Воин», а также, среди прочего, профориентационные зоны. Как отметила в своем телеграм-канале местная журналистка Виолетта Грудина, сотрудники центра показывали школьникам площадку с беспилотниками, давали управлять дронами и агитировали поступать на службу в войска беспилотных систем.
6: Прямо на празднике, по случаю последнего звонка, выпускников школ агитировали на службу в беспилотные войска. Оперштаб Мурманской области выкатил видео, где выпускники стоят с лентами и пробуют управлять беспилотниками. А теперь, внимание, вопрос. Дочь губернатора Лиза Чибис отказалась от очного обучения в пользу служения родине в беспилотных войсках? Ну, конечно, нет. Запомните, выпускники, вас обманут, обнулят свои же или убьют на поле боя. Это не игра, это война. Уже есть случаи по стране, когда обманутых школьников и студентов реально отправляли на фронт, и они там погибали.
5: В оперштабе со своей стороны заявили, что площадка «Воин» стала настоящим хитом, и заканчивающие школу молодые люди с огромным интересом пробовали свои силы.
7: Инструкторы подготовили для ребят интерактив с беспилотниками. Выпускники могли не только посмотреть на дроны, но и попробовать себя в управлении беспилотниками. Школьники с огромным интересом пробовали свои силы.
5: В других регионах России на праздник к выпускникам пришли ветераны СВО. Только в Мордовии организаторы последних звонков отчитались о 8 таких выступлениях. В Самаре вместе с губернатором к школьникам пришел награжденный президентом за участие в СВО Михаил Тамбовцев. А школу в Москве

0: посетил Владислав Гусев, который возглавляет Московское объединение ветеранов СВО. Участники специальной военной операции также стали гостями последних звонков в Томске, Бурятии, Башкортостане и Краснодарском крае. Эксперты отмечают резкое увеличение в стране военно-патриотических мероприятий для детей. Такие акции также стали часто проводить в школах, говорит политолог Константин Скоркин.
1: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: Во время последних звонков во многих школах война так или иначе стала темой праздника или его части. Школьники возлагали цветы к мемориалам и табличкам убитым на Украине военным, а дети погибших участников СВО получили право позвонить в колокольчик на торжественной линейке. При этом многие родители не согласны с подобной программой праздника и милитаризацией школьного образования. Но выступать против открыто они уже не решаются, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская о возможном снижении минимального возраста трудоустройства до 12 лет.
4: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем. Но все равно эта занятость существует. Во-первых, зайдите, всем рекомендую, на сайт Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Там четко написано «Лето моей карьеры». Есть такие потрясающие проекты «Путь героя», которые все-таки подростковую занятость как-то прикрывают.
5: Учим китайский вместе.
6: Как сказать по-китайски «Я хочу в Тибет»?
7: 我想去西藏.
6: И еще раз «Я хочу в Тибет» по-китайски будет звучать так.
7: 我想去西藏.
6: И третий раз.
7: 我想去西藏.
5: Учим китайский легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Логистический локдаун. Архангел спецназа о постоянных ударах ВСУ.
9: Вот уже несколько недель кряду ситуация в тылу на новых российских территориях находится в подвешенном состоянии из-за ударов беспилотниками. На сегодняшний день обстановка никак не улучшилась. А количество ударов по логистическим путям, особенно в Новороссии и на Донбассе, растет. Практически прекратилось передвижение сразу на нескольких участках в Херсонской и Запорожской областях. Геническ-Мелитополь, Мелитополь-Токмак, Геническ-Мариуполь. Окрестности Донецка – все под ударом. А сегодня даже появились кадры с ударом по окрестностям Шахтерска, что еще больше расширяет географию проблемных зон. Помимо этого, все чаще фиксируются пролеты до Чангара в Крыму, что уже сказалось на логистике до Крыма. В этих условиях требуется как можно скорее наращивать систему противодействия этим БПЛА путем внедрения своих дронов-перехватчиков против них. Иначе логистика как в тылу, так и на передовой просто остановится.
8: Наверху не видно реальности. Военкор канал «Два майора» про новые заявления заместителя главы МИД Грушко.
9: Вот что Александр Грушко заявил в интервью Russia Today. Возможность НАТО захватить или заблокировать Калининград – нулевая. По его словам, в Альянсе понимают, что любые попытки сделать это приведут к тяжелейшим последствиям для тех, кто вынашивает такие планы. Грушко при этом отметил, что сейчас Балтийское море превращается в арену конфронтации. Вот обожаем, когда дяди, не имеющие понятия о военном деле, логистике, ситуации на фронтах, выдают в эфир свои экспертные заключения. Если завтра через Прибалтику украинцы нашлют дронов по нашей логистике области, назло этому заявлению, что делать будете? Лично пойдете деблокировать или в МОК стоять? Мы уже и так слишком недооценили врага. Может, хватит?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцов, они стрелять толком не умеют. Похожую ситуацию рассказал еще один военный, Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
10: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет свой военнослужащий. Вот. И таких, как я, солдат рядовых, ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
8: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий, Максим Колесник, из 1 отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
11: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас полторы недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
8: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
12: Военкор Астрахань о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
9: Об этом сказал Дугин. То ли постерония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
12: Роман Сапоньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
13: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба. Вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что ЭМОГам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. Хорнет, новый дрон Украины, стал опасным явлением, которое попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
12: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
14: Да, у нас серьезные проблемы. Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь, но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документы о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
16: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», ЯС-39, истребители «Гриппен» ЯС-39. Это то, что необходимо Украине. Сейчас мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
15: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
17: «Гриппен» — один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
15: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
18: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
15: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
19: Аналитик Вадим Трухачев о том, что Запад начинает играть по-крупному и выдавливает Россию отовсюду.
20: Тут, знаете, вылезла целая большая подборка новостей. Прямо в одном флаконе и Евросоюз, и СНГ. Смотрите, что происходит. Каллас от имени ЕС буквально потребовала от России ограничить численность своей же армии. Ну и заодно вывести войска из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Параллельно с этим Швеция передает Украине новые самолеты. А посольства европейских стран демонстративно проигнорировали российские предупреждения – и наотрез отказались уезжать из Киева. Идем дальше. Пашинян делает громкое заявление, мол, народ Армении сам выберет между Евросоюзом и ЕАЭС, а возможного повышения цен на газ он вообще не боится. Ну, согласитесь, вряд ли бы он говорил так смело, не будь у него за спиной поддержки Брюсселя. В это же время в Казахстане отпускают заукраинца, который публично оскорбил приехавшего с визитом Путина. И все это на фоне резкой активизации отношений между Казахстаном и ЕС. Ну и вишенка на торте. На европейских каналах готовится к выходу новость о Полине Гагариной. Естественно, все с тем же политическим подтекстом. Вывод напрашивается сам собой. Евросоюз сознательно идет на обострение. Судя по всему, их предел уступок сейчас – это признание за Россией Крыма и Донбасса. Но взамен они хотят полного ухода Москвы со всего остального постсоветского пространства. Ни на какой реальный диалог там просто не готовы. С нами воюют всерьез, причем по всем фронтам. А все почему? Потому что на Западе крепнет уверенность. Россию можно прогнуть на самых разных направлениях.
19: Американист Кирилл Бенедиктов считает, что администрация Трампа будет делать все, чтобы оторвать Армению от России.
21: Если говорить серьезно, то, конечно, Армению Трамп собирается оборонять, естественно, от России, потому что вообще вся деятельность Соединенных Штатов, что до Трампа, при, значит, старике Байдене, что при Трампе, вот, она, конечно, вся направлена на то, чтобы оторвать Армению от России, вырвать ее вообще из орбиты, как бы, Москвы. Вот, раз уж там сейчас пробуксовывает как-то с Грузией, значит, надо бить туда, где это возможно. А поскольку пока у власти в Армении вот это вот, значит, существо... Не знаю на самом деле. Мне это все, конечно, дико не нравится, потому что Армения, она хотя и маленькая, но стратегически чрезвычайно, конечно, важная. Поэтому я думаю, что если, значит, вот это вот существо там сохранит власть в результате выборов, а шансы на это довольно велики, то процесс как бы отторжения Армении от России, он будет продолжаться.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 30 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас разворачивается просто роскошное бархатное полотно, потому что третий аркан у нас императрица. И в такой день суровая дисциплина и правила мая, то есть пятого месяца Иерофанта, встречаются со своей идеальной парой. Это энергия плодородия, земного изобилия, красоты, материнского тепла. И, конечно же, это время, когда все наши прошлые усилия обретают очень мягкую, такую осязаемую форму, превращаются из чертежей в реальные плоды. Однако в этот день такое сочетание приобретает колоссальную глубину и мистический окрас, потому что мы проживаем накануне мощного полнолуния в Стрельце, которое случится уже на следующий день, 31 мая. Здесь растущая луна освещена на 99%. Этот предполнолунный пик уже вовсю освещается, ощущается в пространстве, потому что эмоции накалены до предела, интуиция обостряется просто до мистического уровня, а внутри зреет очень мощная потребность в каком-то масштабном расширении. Императрица в такой день выступает в роли очень мудрой чаши, которая обязана удержать этот бушующий лунный океан и направляет скорпионий магнетизм и драйв в русло тотального материального и духовного процветания. Очень воспользуйтесь этой энергии. Так, а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 0 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 18. 1 плюс 8 девяточка. Это у нас вибрация отшельника. И, конечно же, это вносит эмоционально заряженный день какую-то невероятную глубину. Это мудрость, потребность в осознанности. Возникает такой феноменальный, я бы сказала, многослойный резонанс, когда земное изобилие императрицы троечка и правила Иерофанта, пятый месяц, соединяются с такой философией мудреца-отшельника, девяточка. Тем более это все на фоне бушующего лунного потока в Скорпионе. Да, это означает, что в этот день процветание – это интеллектуальный и такой духовный люкс. Вы способны видеть истинную ценность вещей и людей сквозь какую-то призму мудрости, вечности. Полнолуние и предполнолуние всегда выталкивают наружу скрытые желания, а отшельник помогает нам не терять голову в этом шторме, удерживать фокус на главном смысле нашей жизни. Вы не просто потребляете блага мира, вы созерцаете их сакральную суть. И с практической и бытовой точки зрения, такой субботний день на пороге полнолуния требует от нас замедления, заботы о себе, какой-то созидательной активности. То есть в этот день максимально приветствуется наведение идеальной красоты, уюта в доме, уход за комнатными растениями или садом, а также любые омолаживающие или уход уходовые процедуры для лица и тела, может быть, сменить прическу, стиль, потому что императрица обожает расцвет материи. Еще это лучший момент для того, чтобы устроить, может быть, роскошный, но такой красивый камерный ужин для своих близких, проявить щедрость, заботу и тепло по отношению к матерям, женам, детям, дочерям. И предполнолуние в Скорпионе дает очень классный энергетический посыл и зеленый свет для завершения крупных финансовых дел, может быть, аудита имущества, планирование статусных покупок, которые подчеркнут ваш успех. И здесь очень полезно провести несколько часов в тишине или на природе. Это позволит отшельнику структурировать ваши грандиозные какие-то замыслы перед завтрашним лунным взрывом. В то же время категорически не стоит поддаваться провокациям, впадать в истерики, проявлять капризность, ревность и контролировать каждый шаг ваших близких, потому что Скорпион в сочетании с избыточной лунной энергией может превратить мягкую императрицу в такую деспотичную правительницу. И здесь нельзя транжирить деньги на какие-то мимолетные, импульсные такие прихоти ради того, чтобы просто заглушить внутреннюю тревогу приближающегося полнолуния. Избегайте шумных, хаотичных компаний, каких-то пустых разговоров, которые опустошают ваш ментальный ресурс. Не рекомендуется начинать новые долгосрочные проекты в этот день. Вот время созревания плодов сейчас, а не посадки семян, понимаете? Ну и не уходите в какое-то сухое поучительство, высокомерию по отношению к тем, кто не справляется с эмоциями этого дня. Будьте все-таки более сострадательны к эмоциям людей, которые рядом с вами. Вечер проведите в максимально комфортной, эстетичной и спокойной обстановке. Может, балуйте свои чувства вкусной едой или красивой музыкой. Вот чувствуйте себя абсолютно защищенным, богатым, мудрым хозяином своей процветающей реальности. Вот такой мощный день. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
1: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В горах Перу, в местности под названием Пуэрто-де-Араму-Муру, находится странный объект. Это огромная каменная стена с вырезанной в ней нишей, идеально подходящей по форме на дверь, ведущую в скалу. Местные индейцы называют это «вратами богов». Легенда гласит, что во времена испанского завоевания жрец Араму-Муру спрятал здесь священный золотой диск, с помощью которого можно было открыть портал в другие миры. Якобы жрец прошел сквозь стену и исчез навсегда. Сегодня туристы и искатели приключений прикладывают ладони к этой каменной поверхности, надеясь почувствовать вибрацию или увидеть мерцание. Есть те, кто утверждает, что слышал музыку, доносящуюся изнутри скалы, или видел странные силуэты. Наука же смотрит на это проще. Это, скорее всего, заготовка для строительства инкского храма, которую по какой-то причине бросили на полпути, либо же место для сбора воды. Но почему это место до сих пор вызывает такое благоговение? Возможно, дело в самой архитектуре. Правильные геометрические линии среди хаоса гор всегда кажутся нам чем-то искусственным и загадочным. Является ли это дверью в никуда, остатком технологий древних цивилизаций или просто местом, где природа удачно подражает человеческому творению? Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым. Что мы найдем, если однажды они действительно откроются сами? Недавний сейсмический анализ скального массива показал наличие крупной пустоты прямо за загадочной каменной дверью. Это не обязательно портал в другой мир, но может быть скрытая гробница древнего правителя, неизвестного нам. Точность подгонки камней в этой нише остается недостижимой для большинства современных ручных методов обработки. Поверхность скалы вокруг двери покрыта микроскопическими отверстиями для фиксации различных ритуальных предметов. Это превращает врата богов из простой достопримечательности в сложный археологический ребус. Это место расположено в районе озера Титикака, овеяного легендами о затонувших городах и внеземных поселенцах. Некоторые исследователи предполагают, что здесь проходили ритуалы посвящения, связанные с астрономическими событиями. Интересно, что древние мастера здесь использовали технологии, которые нам еще только предстоит полностью осознать. Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым, что мы найдем, если однажды они все-таки откроются. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 30 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам пророчат, какой энергии зададут. Итак, у нас выпала руна «Райдо». Такой день под влиянием руны «Райдо» – это символ пути, движения, путешествия. Это выбор и правильное направление. Так что это руна дороги, как в прямом, так и в переносном смысле. «Райдо» всегда указывает на момент, когда важно быть в движении. То есть не стоите на месте, не топчетесь в нерешительности, а выбирайте направление и двигайтесь вперед с открытым сердцем и ясной головой. В работе, значит, у нас день обещает быть активным, возможно, полным встреч, звонков, поездок, каких-то срочных дел, да, и руна советует следовать логике, плану и четко держать курс. Не пытайтесь делать все сразу. Здесь важна именно последовательность и организованность, дисциплина. Так что это хорошее время для командировок, например, для рабочих встреч, для каких-то согласований. И «Райдо» может принести возможность сдвинуть с места какие-то зависшие проекты или может найти новое направление для реализации. Здесь главное не сидеть сложа руки. Вот, друзья, путь откроется только для тех, кто движется, кто идет. В отношениях «Райдо» говорит о развитии, о движении вперед, иногда о расставаниях, если путь партнеров расходится, но чаще все-таки о согласовании ритмов и интересов. Это хороший день для совместных прогулок, для коротких поездок, для обсуждений будущего. И здесь парам очень важно проговорить о совместных целях, о векторе движения. Может быть, пора выходить на новый уровень, да? А вот одиноким людям день может принести знакомство именно в дороге. Может, в интернете или даже во сне. Здесь главное быть открытым и внимательным к знакам. По здоровью руна «Райдо», конечно же, указывает на необходимость движения. Это день, когда тело требует активности, прогулки, зарядки, йоги, плавания. Вот все, что помогает энергии циркулировать. А вот застой и напряжение может снять только движением. Вы же знаете, да? Также стоит уделить внимание ногам, суставам, пояснице. Они в такой день в фокусе. Подумайте о том, как вы идете по жизни, и физически, и метафорически. Может быть, пришло время сменить маршрут. Такое тоже бывает. Так что совет дня – не стоим на месте. Даже самый долгий путь начинается с первого шага. И «Райдо» дарит поддержку тем, кто идет, с верой, с намерением и с внутренним ориентиром.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
19: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
3: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои, они... скажем так, ряженых героев видят издалека, и эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующе. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых, и не только в Москве. Но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. Меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
19: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
4: Я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
22: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт «Балтийск». Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
23: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
5: Но основные неприятности у «Сказка-Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти 1/2 нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
6: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
5: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
7: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
5: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
10: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с 3 направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на 5-й день войны. Но во 2-й симуляции у Литвы и Германии были 1000 современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более 1/3 российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным радаром,
8: РЭП и уже почти год используется на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
22: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Калининград. Частный детский сад. Сказка «Ленд». Закрытие. Уголовное дело. Вспышка сальмонеллеза. И вот я читаю эту новость, и у меня один вопрос. Один вопрос, который не дает покоя. Сколько дней дети уже заражались до того, как все это вскрылось? Потому что, понимаете, такие вещи не случаются за одно утро. Это не так работает. И сегодня мы в этом разберемся. Итак, для начала. Что вообще такое сальмонеллез? Без медицинской лекции, просто по-человечески. Это кишечная инфекция. Бактерия попадает в организм через еду, яйца, мясо, молочко. Дальше – жар, рвота, понос, обезвоживание. Звучит противно, но не смертельно, да? Взрослый поваляется несколько дней, поноет, выживет. Но вот ребенок – это другая история. Маленький организм теряет жидкость катастрофически быстро. Это уже капельницы, это уже реанимация, это уже родители в коридоре больницы, которые просто не понимают, как это вообще могло случиться. Вот что такое сальмонеллез для трехлетнего ребенка. Запомните это ощущение. Теперь главное, то, о чем почему-то молчат. Массовое заражение в детском саду – это не случайность, это процесс, который занимает время. Либо продукты хранились неправильно недели, не один день. Либо на кухне давно никто не соблюдал элементарные нормы. Либо кто-то из персонала был носителем и продолжал работать. Либо, и вот это вообще отдельный ужас, использовалась просроченная еда. Если заболели сразу несколько детей из одной группы, значит, источник заражения существовал не один день, может, неделю, а может и дольше. Дети ходили в этот сад каждый день, ели там еду. И что-то уже происходило, просто никто еще не знал. Вот это меня и пугает больше всего. Теперь давайте поговорим про родителей. И я хочу сразу сказать, я не собираюсь их обвинять, совсем. Попробуйте представить обычное утро. Вы собираете ребенка, сами опаздываете на работу, быстро завели, поцеловали, убежали. Вечером забрали, он вроде нормальный, поел, поиграл, лег спать. А на следующий день температура. Ну, думаете вы, простыл. Или что-то съел не то дома, потому что в платном детском саду там же все хорошо. Там маленькие группы, там хорошее питание, там индивидуальный подход, там красивые фотографии в Инстаграме. Вы же платите за безопасность. И вот именно в этом ловушка. Частный сад продает не просто уход за ребенком, он продает ощущение спокойствия. И родители покупают это ощущение, доверяют и не задают лишних вопросов. Потому что зачем, раз уж заплатил? А теперь мой любимый блок. Про проверки. Вот как это обычно работает. Пока все тихо, нарушений не выявлено. Пока нет жалоб, учреждение работает в штатном режиме. Пока дети не оказались в больнице, ну, проводится плановая работа. А потом скандал. Уголовное дело, закрытие. И откуда ни возьмись, появляются проверки, акты, нарушения. Вопрос. А где все это было раньше? «Все под контролем» – любимая фраза до чрезвычайной ситуации. «Проводится проверка» – любимая фраза после. А между этими двумя фразами – несколько заболевших детей и несколько семей, которые теперь разбираются с последствиями. Удобненько, да? Я не говорю, что все проверяющие бездельники. Я говорю о системе, которая реагирует, а не предотвращает. Чувствуете разницу? Теперь отдельно про частные детские сады, потому что это важно.
11: красивый ремонт, фотографии счастливых детей, развивающая среда, домашняя атмосфера, меню с органическими продуктами, по крайней мере, так написано на сайте. Все это вы видите. Но вот что вы не видите – кухню, условия хранения продуктов, реальное состояние холодильников, кто и как готовит еду, когда последний раз делали санитарную обработку. Красивый интерьер не показывает, что творится на кухне. И это не значит, что все частные сады плохие. Есть прекрасные места с честными людьми, которые реально следят за всем. Но вы, как родитель, этого не знаете. Вы видите картинку, а картинка – это маркетинг. Ладно, «Сказка Ленд» закрыли. Виновных найдут. Или не найдут, посмотрим. Но вот вопрос, который меня не отпускает. Сколько еще таких мест прямо сейчас работает в Калининграде? Где нарушения есть, но пока никто не заболел массово. Я не конспиролог. Я не говорю, что это заговор. Я говорю о другом. Система настроена на реакцию после ЧП, а не на предотвращение ЧП. Стоп. Я не хочу, чтобы вы сейчас в ужасе звонили в садик своего ребенка с криками «Покажите мне холодильник». Давайте спокойно. Вот что реально можно сделать. Первое. Задавайте вопросы про питание. Не стесняйтесь спросить, откуда берут продукты, как хранят, есть ли меню. Нормальный садик ответит без проблем. Ненормальный начнет уходить от ответа. Вот вам и маркер. Второе. Доверяйте носу и глазам. Когда приходите забирать ребенка, оглянитесь. Запах, чистота, общее состояние – это информация, бесплатная, прямо перед вами. Пользуйтесь. Третье. Слушайте ребенка. Если он говорит «там невкусно», «там пахнет странно», «мне плохо после обеда» – это не каприз. Это сигнал. Четвертое. Общайтесь с другими родителями. Родительский чат – это не только мемы и поздравления с днем рождения воспитательницы. Если несколько детей из одной группы жалуются на одно и то же, это уже паттерн, это уже повод задать вопросы. Пятое. Не бойтесь жаловаться. Роспотребнадзор принимает обращение. Да, формально, да, медленно. Но иногда это работает. И в любом случае лучше жалоба сейчас, чем капельница потом. «Сказка Ленд» — это конкретная история, конкретный адрес, конкретные дети, которые сейчас восстанавливаются. Я желаю им здоровья, искренне. Но за этой историей стоит кое-что большее. Мы живем в ситуации, когда слишком часто узнаем о проблемах только после того, как что-то случилось с детьми. Не до, после. И каждый раз одно и то же. Закрытие, проверка, уголовное дело, примем меры, а потом тишина. До следующего раза. На этом все. Пишите, что думаете по этому поводу. И знали ли вы вообще, что происходит в «Сказке Ленд»? Следите за новостями. Думайте головой. Чао.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году выросла рекордно за 9 лет, продолжает стремительно увеличиваться, следует из данных Росстата. По состоянию на конец апреля общий объем зарплатных долгов в стране достиг почти 3 миллиардов рублей и подскочил на 35% за месяц. Это почти 94,5% за год. По сравнению с началом прошлого года, то есть за 15 месяцев, сумма невыплаченных в срок зарплат стала больше почти в 6 раз. А число людей, столкнувшихся с задержками, выросло в 2 раза за месяц и более чем в 2,5 раза за год. На начало мая, по данным Росстата, таких было 19 тысяч человек, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Проблемы с выплатами возникли прежде всего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
12: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следует из статистики. Более 85% суммарной задолженности

0: на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей почти на треть, а в агропромышленном комплексе на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
1: А еще при этом валятся отрасли одна за одной: угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение, все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
0: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказы россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
4: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна Суперджет. Я уже не говорю про авионику. Она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигательно-строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны какого не делали РФК. И на сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
2: Главные новости дня.
0: Румыния сбила русский дрон. В городе Галаце повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
5: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте, 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
0: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
6: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
0: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
7: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
0: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее

0: территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
3: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже четвертый год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, отстаивают их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов. Влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на психическое и физическое здоровье детей мобилизованных. И обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд турпотока российских мужчин за границу. Созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
5: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ассоциированный союзник-член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, фактически. И это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения инвестиций в политическую напряженность, для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, чтобы бросать в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но Россия должна постоянно чувствовать со стороны стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, метаморфозу, что Европейский Союз де-факто превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, их задача постоянно эту напряженность сохранять.
4: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
6: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает. Как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден, нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный учебный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выборов в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет следующая, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать в окопах или в полях Украины. Нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарная служба – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
8: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
9: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
11: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
10: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
12: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
10: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
13: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
10: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документы о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
15: и подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», «Яс-39», истребители «Гриппен», «Яс-39». Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян. И Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
14: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
16: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
14: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
17: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
14: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
19: И не друг, и не враг, старше Эдды. О том, как американцы влияют на ход спецоперации.
20: Любителям духа Энкориджа в очередной раз повторю. Прямо сейчас над дорогами Таганрог-Крым, Донецк-Луганск и прочими висят американские дроны на американском Старлинке и наносят удары по нашим людям, как военным, так и гражданским. Украина пользуется всеми благами компаний «Маска» и прочих представителей американского военно-промышленного комплекса. Каждый удар они разбирают и обучают свои машины, делая их еще смертоноснее. Можно еще раз позвать в гости Эрла Маска, таскать его по говнопередачам в телеку и скакать перед ним, как обезьяны. Но лучше все-таки убивать представителей данных компаний, как бешеных свиней. Думаю, что проку от этого будет куда как больше. А так только позоримся.
19: Военкор Котенок о скандальном материале московского комсомольца. Чем недовольна Z-сообщество?
21: Журналисты издания выложили пространную статью о полезности военного поражения России, которая непременно в итоге, только потом, неизбежно обернется победой. После публикации у патриотов возник совершенно справедливый вопрос. Берега совсем попутали, но, увы, мы страдаем обрезанием нашей исторической памяти. Вброс этот вовсе не неожиданность, а всего лишь подзабытая закономерность. 30 лет назад в первую чеченскую кампанию, какую восхитительную позицию в сомме либеральных СМИ занимал именно московский комсомолец. Забыли или не ведаете даже, что писали о русской армии, о русском солдате? Я нет. Потому и не удивляюсь нынешней позиции. Плохо, на самом деле хорошо. Поражение – победа. И врагов, если надо, они объявят друзьями. Любое пожелание клиента – закон, сами понимаете. То ли еще будет. Общество начинают готовить к тому, что до выполнения целей и задач спецоперации, простите, когда Киева раком, сейчас идет считывание реакции на публикацию в медийных площадках, чтобы сделать выводы, скорректировать информполитику, прижать, потушить или, наоборот, ослабить.
19: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
20: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
2: Им пофиг спутниковая навигация, РЭБ и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
14: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
22: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
14: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Гническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма, все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
14: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
19: Военкор Астрахань о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
20: Об этом сказал Дугин. То ли постирония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
3: Роман Сапоньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
4: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба. Вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что ЭМОГам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. Хорнет, новый дрон Украины, стал опасным явлением, которое попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
3: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
20: Да, у нас серьезные проблемы. Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь, но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Блогер и экс-участник спецоперации Евгений Гольман о том, что российская армия безнадежно отстает от технологического прорыва украинских дронов.
24: Хохлы уже летают на расстоянии пилота и оператора 2000 километров. Вот такая война. Они нас обгоняют просто. Мы пытаемся как черепахи, но нас обгоняет гепард. Вот такие, ребят, дела. Постоянно вот эта очка втирается, вот это розовое облако. Да снимите вы очки.
6: Телеграм-канал Ворон FPV о том, что украинские дроноводы установили рекорд по дальности.
25: Украинцы установили новый рекорд. Управление «Стингом» на расстоянии 2000 километров благодаря системе удаленного управления. Пилот, находясь за границей, управлял перехватчиком «Стинг», который находился на севере Украины. Как ранее утверждал «Мадяр», что отводит операторов с линии фронта и переводит их на дистанционное управление дронами, уже обкатывается вовсю. Примечательно, гадалки не ходи, что система будет стоить копейки, так как делают это энтузиасты, а не ВПК. И после сегодняшнего рекорда схема уже будет внедряться в войска.
6: Бывший оператор беспилотника Виктор Радужный о том, почему в России проспали технологию удаленного управления дронами.
26: Мы 2 года назад на выставках ходили, слюни пускали, смотрели на точно такие же наши железки. И где они сейчас? Да похоронили их под горой отчетов, потому что какому-то генералу ценник в 4 миллиона показался отличным поводом, чтобы набить карманы. А внедрять это в окопы никто и не думал. А украинцы взяли, собрали команду пацанов-энтузиастов, склепали систему на коленке из дешевых плат, и теперь у них пилот сидит где-нибудь в Польше и спокойно сбивает наши аппараты над Сумами. Вы вообще понимаете, что происходит? Это же полный провал. Пока у нас генералы рисуют красивые презентации для начальства, противник просто берет и полностью меняет правила игры. Они выводят операторов из-под удара. Их теперь невозможно вычислить по сигналу пульта и накрыть артой. Они в абсолютной безопасности. А у нас до сих пор пацаны гибнут, потому что сидят с антеннами на самой передовой и светятся на всех детекторах, как новогодние елки. И не надо мне тут сказок про то, что кто-то кому-то продал технологию. Никто ничего не продавал. Просто там парням дали свободу работать, а у нас все зажали в тиски и задушили согласованиями. Обидно до слез, что из-за бумажек мы теряем людей. Если сейчас не разогнать этих кабинетных трутней и не начать экстренно копировать такой подход, мы останемся в каменном веке с пулеметами против роботов.
18: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
1: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
7: 208 беспилотников. Они одновременно ударили по 11 регионам России, от причерноморских степей Волгограда до ярославских берегов Волги.
1: Вот география этих ударов, она меняет вообще все. Промышленность в стране исторически выстраивалась так, чтобы находиться в глубоком безопасном тылу.
7: За тысячи километров от любых потенциальных линий фронта.
1: Да. А теперь она в одночасье сама стала линией боевых действий. Иллюзия вот этого неуязвимого тыла, она просто исчезла.
7: Но суть ведь тут не просто во взрывах, верно? Или там в локальных пожарах?
1: Не только в них. Суть в каскадном эффекте. Один падающий дрон запускает цепную реакцию. Она ломает логистику, разгоняет инфляцию и в итоге напрямую бьет по стоимости базовой продуктовой корзины в супермаркете.
7: И отправная точка вот этого эффекта домино – это Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Это же настоящий индустриальный гигант.
1: 15 миллионов тонн сырой нефти в год.
7: Вот чтобы понимать масштаб, если перевести это в более понятные цифры, получается примерно 165 железнодорожных цистерн. Каждые сутки.
1: Непрерывно. И майская атака стала уже 10-й по счету. Удары пришлись по самому критическому узлу. Это установки АВТ-1 и АВТ-6.
7: Атмосферно-вакуумные трубчатки. Звучит очень сложно.
1: По факту это сердце любого НПЗ. Сама по себе сырая нефть – это просто такая густая, черная, грязная жидкость. Она бесполезна.
7: Да, ее в бак не зальешь.
1: Точно. Чтобы получить бензин, дизель или авиационный керосин, ее нужно сильно нагреть и разделить на фракции. И именно это делают установки АВТ.
7: А если они разрушены?
1: Нефть просто некуда девать. Завод моментально превращается в бесполезное нагромождение металла и бетона.
7: Подожди, звучит слишком фатально. Я понимаю масштаб повреждений, там пожар, разрушения, но Россия – это крупнейшая нефтяная держава. Огромный опыт строительства. Неужели в стране нет бригад инженеров или складов с трубами, чтобы просто взять и все быстро починить?
1: Почему локальный пожар вдруг становится проблемой?
7: Да. Почему он парализует весь юг страны?
1: Потому что это не просто водопровод в квартире, где можно заварить дыру и пустить воду дальше. Эти установки работают под чудовищным давлением.
7: И при экстремальных температурах, я так понимаю...
1: Да, там стоят сложнейшие системы распределения потоков, высокоточные клапана. И вот тут захлопывается санкционная ловушка. Десятилетиями эта критическая номенклатура закупалась в Европе.
7: Компании вроде немецких Линди и Лиман?
1: Именно они.
7: Стой, но разве при наличии современных станков с программным управлением нельзя просто взять уцелевший немецкий клапан, отсканировать его и выточить точную копию? Это же просто кусок металла.
1: В теории звучит отлично, а на практике это инженерный кошмар.
7: Почему?
1: Дело вообще не в форме детали, а в металлургии. Сырая нефть – невероятно агрессивная и коррозивная среда. Немецкие компании десятилетиями разрабатывали секретные сплавы.
7: подбирали режимы термообработки?
1: Да, чтобы металл не деградировал от серы и вот этих диких перепадов температур. Если выточить такую же деталь из обычного сплава, пусть даже очень качественного, она просто не выдержит.
7: Клапан лопнет через неделю работы.
1: Будет новый разлив нефти, новый пожар, и завод снова встанет. Нужна оригинальная деталь, а прямых поставок из Европы больше нет.
7: И начинается эпопея с параллельным импортом.
1: Да, цепочка удлиняется до абсурда. Заказ идет через фирмы-однодневки в Объединенных Арабских Эмиратах, потом в Турцию, потом в Китай.
7: Потом фурами через границу.
1: И каждый посредник берет премию за риск. В итоге деталь обходится российской промышленности в 3-4 раза дороже.
7: Но самое страшное тут, наверное, время.
1: Да. Ремонт, который раньше делали за 3 месяца, теперь растягивается на год, а иногда и на полтора.
7: И вот тут логично вернуться к тому фермеру на юге. Долгий ремонт означает резкое падение объемов переработки нефти.
1: Меньше переработки, меньше дизельного топлива на оптовых базах.
7: Возникает жесткий дефицит, оптовые цены взлетают. Трактор без дешевого дизеля становится просто куском железа.
1: Срываются сроки посевной.
7: Падает урожайность, а дефицит зерна и овощей автоматически переписывает ценники в продуктовых магазинах. Вот она, прямая связь.
1: Но, слушай, проблема в том, что уязвима далеко не только нефтянка. Буквально рядом, в городе-спутнике Волжском, есть химическое производство. Завод синтетического волокна.
7: Звучит максимально скучно, если честно. Производство полиэфирных волокон.
1: Да, звучит скучно, но из этих волокон делают корд для автомобильных шин.
7: А-а-а. То есть силовой каркас?
1: Да. Если этого корда не будет, или он окажется бракованным, шина просто лопнет на скорости 100 км в час. И у химического производства есть одно фундаментальное отличие от завода по сборке, ну, скажем, мебели.
7: Непрерывность цикла. Химическую реакцию нельзя поставить на паузу.
1: Да, рубильником в конце смены не выключишь. Реакторы и трубопроводы работают круглые сутки при высоких температурах. Внутри циркулирует расплавленная полимерная масса.
7: Если из-за угрозы, атаки или там отключения энергии, завод экстренно останавливается.
1: Вся эта масса начинает остывать. Аналогия очень простая. Можно представить пластиковую соломинку. Если залить в нее горячий жидкий воск и дать ему застыть, обратно его уже никак не выдавить. Трубы блокируются намертво.
7: Получается, чтобы перезапустить такой завод, нужно буквально вырезать застывшие куски труб автогеном.
1: Вырезать и монтировать новые. Это занимает месяцы, сжигая десятки миллионов рублей ежедневно. Но здесь есть куда более мрачный аспект. Во время атаки погибли люди.
7: Двое рабочих ночной смены. Мужчины 60 и 55 лет.
1: Это означает фундаментальный сдвиг в восприятии реальности. Гражданские, сугубо мирные профессии внезапно стали смертельно опасными. Оператор химического реактора теперь рискует жизнью так же, как солдат в окопе.
7: Слушай, а если говорить о военном производстве? В ту же ночь атаковали Федеральный научно-производственный центр «Титан-баррикады».
1: Это предприятие, где делают пусковые установки для стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Искандер».
7: Да. Но есть один нюанс. По известным данным, дроны были сбиты на подлете до того, как достигли периметра завода. Упали только обломки. Звучит так, будто ПВО отработало идеально и проблем нет.
1: Думаешь, падение кусков металла на газон ничего не значит?
7: Ну да, разве это может остановить оборонный завод?
1: Это невероятно обманчивое впечатление. Речь идет не о тракторном заводе, а о прецизионном машиностроении.
7: То есть о сверхточной сборке.
1: Сборка мобильных пусковых установок для баллистических ракет – это ювелирная работа. Точность позиционирования деталей измеряется долями миллиметра.
7: Ага.
1: Цеха стоят на специальных виброизолирующих фундаментах. Там поддерживается идеальный микроклимат и частота воздуха. И теперь представь ситуацию. В сотни метров от этого цеха на землю падает боевая часть или 50-килограммовый кусок металла на огромной скорости.
7: Возникает мощная сейсмическая волна.
1: Да, это можно сравнить с попыткой провести микроскопическую хирургическую операцию на глазу, когда в соседней комнате кто-то неожиданно включает хэви-метал на полной громкости. Стены цеха не рухнут, стекла, возможно, даже уцелеют, но рука хирурга дрогнет. Вибрация сбивает тончайшие настройки станков с числовым программным управлением.
7: Плюс дым от пожара снаружи затягивает вентиляцию прецизионных цехов.
1: а это нарушает строгие требования к чистоте.
7: А калибровка таких станков заново – это очень долгий процесс. И вдобавок, это колоссальный стресс для рабочих. Завод ведь работает в 3 смены из-за гособоронзаказа.
1: Психологическое давление на людей просто огромное. И даже без прямого попадания нарушение технологического процесса – это гарантированный брак.
7: А задержка в выпуске одной пусковой установки ломает всю сложную цепочку поставок вооружений.
1: Да, хрупкость таких высокотехнологичных производств просто поражает.
7: И знаешь, эта хрупкость становится еще более очевидной, если посмотреть на логику и математику самой атаки. Ярославль находится в 1000 километров от линии боевого соприкосновения.
1: 1000 километров.
7: Синхронный удар по Волгограду и Ярославлю выявляет серьезнейшую системную проблему систем противовоздушной обороны.
1: Какую именно? Ведь радары стоят буквально по всей стране.
7: Радар не может смотреть во все стороны одновременно. Это физически невозможно. Когда две цели, разнесенные по оси север-юг на такое гигантское расстояние, атакуются абсолютно синхронно, это вскрывает бреши.
1: В радиолокационном покрытии.
7: Да. Становится понятно, что невозможно создать сплошной непробиваемый купол над всей территорией. Радарный щит похож на слишком короткое одеяло. Натянешь на голову – замерзнут ноги.
1: Очень точная метафора. И тактика атакующих идеально эксплуатирует эту нехватку одеяла. 208 беспилотников за одну ночь – это классическая тактика перенасыщения ПВО. У того же «Панциря» или «Бука» ракеты заканчиваются очень быстро, когда в небе десятки целей. И вот тут начинается самое интересное.
7: Когда боекомплект расстрелян,
1: наступает технологическое окно уязвимости. Перезарядка комплекса – это не магазин в автомате поменять. Нужна транспортно-заряжающая машина, нужен кран, чтобы загрузить тяжелые ракеты в направляющие. Этот процесс занимает от 20 до 40 минут.
7: И в эти полчаса установка абсолютно слепа и беззащитна.
1: Именно так. Следующие волны дронов программируются так, чтобы подлетать к цели именно в эти окна уязвимости, когда ПВО просто физически не может стрелять.
7: И если посмотреть на экономику этого процесса, дисбаланс поражает. Один ударный дрон стоит от 10 до 30 тысяч долларов.
1: Сущие копейки в масштабах авиации.
7: Да. А ракета для комплекса С-400, которые его пытаются сбить, обходится от 1 до 3 миллионов долларов.
1: Разрыв просто астрономический. От 100 до 300 раз.
7: Получается, что это война на финансовое истощение. На деньги, потраченные на одну тяжелую зенитную ракету, можно произвести и запустить сотню таких дронов.
1: Долгосрочная математика здесь явно не в пользу обороняющейся стороны. Но, слушай, пока в небе разворачивается этот экономический парадокс, на Земле происходит транспортный коллапс.
7: Каскадный эффект бьет по логистике.
1: Из-за атаки сразу в 5 регионах был объявлен режим «ковер». Воздушное пространство полностью закрывается. 40 рейсов ушли на запасные аэродромы.
7: И за этой сухой статистикой скрывается настоящий хаос. 12 тысяч пассажиров.
1: Что такое самолет, ушедший на запасной аэродром? Это аэровокзал, который внезапно переполняется тысячами злых, уставших людей.
7: Это нехватка мест на стоянках для самолетов.
1: Экипажи, у которых заканчивается разрешенное рабочее время, и они просто не имеют права лететь дальше по правилам безопасности. Убытки авиакомпаний исчисляются десятками миллионов рублей за каждый час такого простоя. На Земле ситуация ничуть не лучше. В Ярославле из-за угрозы детонации на нефтебазах полиция просто перекрыла Московский проспект. А это главная логистическая артерия на север страны.
7: Фуры встали в многокилометровые пробки. А современный бизнес работает по системе точно в срок.
1: Склады больше никто не держит. Товар едет прямо на конвейер или на полку магазина.
7: Да, несколько часов простоя на трассе – это сорванные контракты, остановившиеся конвейеры заводов и пустые полки.
1: Удары по НПЗ в Волгограде и Ярославле – это потери 10% всей нефтепереработки страны.
7: 10% – это колоссальный шок для рынка. Биржевые цены на бензин марки АЕ-95 взлетели на 8-12% буквально за несколько дней.
1: Обычно в таких случаях государство вмешивается и вводит запрет на экспорт топлива, чтобы насытить внутренний рынок и сбить цены.
7: Но этот инструмент работает только тогда, когда топливо физически производится, и его просто выгоднее продать за границу.
1: Да, если разрушены ректификационные колонны и производить нечего, запрещать экспорт бессмысленно.
7: Возникает классический дефицит, который запускает топливную инфляцию.
1: А топливная инфляция – это самая коварная вещь в экономике.
7: Она ложится в себестоимость абсолютно любого товара.
1: От буханки хлеба до кирпича. Дорожает логистика, дорожают товары.
7: И это полностью ломает стратегию Центрального банка.
1: ЦБ держит высокую ключевую ставку, чтобы охладить спрос и сбить инфляцию. Но топливный кризис толкает цены вверх со стороны издержек.
7: Возникают смертельные тиски для экономики. Бизнес душит и невероятно дорогой кредит, и дорогая логистика одновременно.
1: Возникает закономерный вопрос. Почему крупный бизнес, ну вот эти заводы, гиганты с миллиардными оборотами, просто не возьмут защиту в свои руки.
7: Закупить системы радиоэлектронной борьбы, поставить локальные радары, государственное ПВО на каждую трубу не хватит.
1: Приоритет всегда отдается военным базам и мегаполисам.
7: Значит, бизнес должен защищать себя сам.
1: И бизнес пытается. Но это порождает то, что экономисты называют скрытым военным налогом. Чтобы прикрыть один крупный завод, нужно закупить радары для обнаружения низколетящих целей.
7: Мощные системы РЭБ.
1: Да, натянуть специальные металлические сетки. Бюджет такой защиты на один объект составляет от 150 до 300 миллионов рублей.
7: Это гигантские суммы, изъятые из оборота. И здесь кроется самый сложный, наверное, самый провокационный вопрос, который остается далеко за рамками сухих экономических отчетов. Если каждый крупный завод, каждая нефтебаза теперь это потенциальная военная мишень, что прямо сейчас происходит в голове у обычного студента технического вуза? Захочет ли новое поколение идти учиться на инженера-нефтепереработчика или специалиста по химическим технологиям?
1: Ведь, получая такой диплом, молодой специалист фактически подписывает себе путевку на передовую?
7: Да. Выбор гражданской профессии, обычной синеворотничковой специальности, превратился в выбор профиля риска для жизни. Заводской цех стал зоной боевых действий.
1: И как в таких условиях, с таким уровнем ежедневного стресса, система будет воспроизводить инженерные и рабочие кадры в следующем десятилетии?
7: Этот вопрос определит будущее промышленности гораздо сильнее, чем наличие или отсутствие запчастей для станков.
1: Этот вопрос, пожалуй, остается открытым. Стоит оставить его, чтобы каждый мог обдумать, как это изменит индустрию в ближайшие 10 лет. Продолжаем наблюдать за развитием событий. До новых встреч в разборе дня.
7: До свидания.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
9: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
8: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке, компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в два раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальную меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границ.

0: Мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
1: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин прокомментировал сообщение о падении дрона в Румынии, заявив, что не понимает, о чем идет речь.
4: Вы меня слышите или нет? Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне говорят, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
5: Говорят, что он наш.
6: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
4: Да.
6: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
4: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
6: Об этом заявляют многие в Европе.
4: Многие — это никто. Конкретно имена...
5: Урсула фон дер Ляйен.
4: Не знаю, госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата.
2: Главные новости дня.
7: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
8: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
7: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
9: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
7: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
10: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. Если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
7: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ,

0: Страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
1: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
0: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин о экономических рисках для Армении при возможном вступлении в Евросоюз.
4: Значит, низкие цены на энергоносители. Ну, 600 там евро в Европе и 150 там с небольшим я уже не помню. Но несравнимая величина для Армении. Но я перечисляю все подряд. Все всегда говорят, а вот энергоноситель. Это важно, но это не единственный плюс, не единственное преимущество. Так, значит, теперь активное инвестирование. Вот по данным банка Евразес, за накопленные инвестиции в Армению 4,9 миллиарда долларов. Из них 86% российского происхождения. И это без учета капиталов российского происхождения.
5: Учим китайский вместе.
6: Как сказать по-китайски «китайская машина»?
7: Чонгуоче.
6: Еще раз. «Китайская машина» по-китайски будет
7: Чонгуоче.
6: И третий раз.
7: Чонгуоче.
6: Учим китайский. Легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
9: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
8: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
10: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Живые и мертвые. Военный с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
11: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
8: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1.5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
12: Больно. Такая, что я не могу, блядь, на крыше взял, нас с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разной стороны. Потом война.
8: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
12: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
8: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
13: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
8: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
8: Москва важнее всех. Военкор, канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
9: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать. Чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления. и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
8: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
9: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
8: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
9: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
15: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
14: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
16: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
14: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
15: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
14: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
17: Растущие возможности дальних ударов Украины они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
8: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
18: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
19: Обществу это неинтересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
2: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. На радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
20: Приветствую вас. Прогноз на 31 мая, последний день весны. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь нам приносят монументальную царственную энергию четвертого аркана, император. Потому что в системе матрицы Ладини 31 дает в сумме четверочку. В этот уникальный день круг замыкается, потому что железная воля, структура, власть и ответственность императора соединяются с общим фоном мая. Пятый аркан – иерофант, который требует соблюдения законов, традиций и передачи мудрости. В этот день вы призваны стать абсолютным хозяином своей жизни. Это лидер, который твердо стоит на ногах, готов принимать судьбоносные, глобальные решения. Но главное событие такого дня – долгожданный пик мощного полнолуния в знаке Стрельца. Луна у нас полностью освещена на 100% и создает в пространстве невероятный энергетический взрыв. Стрелец – знак расширения горизонтов, высших знаний. Это масштабные цели, авторитет, знак огня. Такое полнолуние под надзором императора и иерофанта превращает 31 мая в день коронации ваших майских трудов. Это время максимального расширения вашего влияния, триумфа, вашей экспертности и выхода на абсолютно новый социальный уровень. Здесь огненный лунный поток дает нам силу масштабировать свои проекты до вселенских масштабов, сжигая любые внутренние сомнения и страхи перед будущим. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 1, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 19, 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ первопроходца, личной инициативы, воли и материализации желаний силой мысли. И здесь возникает феноменальный, просто несокрушимый треугольник силы, потому что инструменты и воля мага, единичка, соединяются с властью императора, четверочка. И все это на прочном фундаменте закона иерофанта, пятерка. Еще и под ослепительным светом полнолуния в Стрельце. Вы представляете? Это означает, что любое ваше слово, намерение или подписанный документ обретает просто силу неприлежного закона. Вы не просто руководитель своей жизни, вы ее творец, такой демиург, способный материализовать самые амбициозные цели одним лишь волевым решением. Полнолуние выводит на пик все наши лидерские качества, делая личное влияние на социум поистине магнетическим. Вот воспользуйтесь этим днем. С практической и бытовой точки зрения этот день требует от нас масштабных действий, проявления авторитета, четкой структуризации. То есть максимально приветствуются публичные выступления, масштабные презентации, может быть, выход на международный уровень и запуск крупных информационных, образовательных проектов, так как Стрелец и Маг вот гарантируют вам всеобщее внимание и признание. Еще это лучший момент для того, чтобы подвести итоги месяца, может быть, зафиксировать свои финансовые триумфы, может быть, принять жесткие, но справедливые какие-то стратегические решения в бизнесе или в семье. И полнолуние еще дает зеленый свет для крупных инвестиций в недвижимость, покупку каких-то статусных вещей или в образовании мирового уровня. А вот в быту полезно навести жесткий такой мужской порядок, организовать пространство вокруг себя по высшему разряду и, может быть, укрепить какую-то семейную иерархию, проявить заботу, покровительство по отношению к младшим или подчиненным. В то же время в этот день пик полнолуния категорически не стоит проявлять самодурство, деспотизм, гнев или гордыню, потому что огненная энергия Стрельца в сочетании с жесткостью императора может очень легко превратить ваши лидерские качества в разрушительную тиранию. Ни в коем случае не ввязывайтесь в какие-то идеологические или религиозные споры, не доказывайте свою правоту до хрипоты, ну и не поучайте окружающих свысока, нарушая этику иерофанта. Избегайте каких-то хаотичных импульсных трат на широкую ногу, потому что вот захочется, знаете, полнолуние, оно такое. Еще и под влиянием мимолетных желаний пустить пыль в глаза, казаться богаче, чем вы есть. решимость. Также не рекомендуется проявлять какую-то нерешительность, пассивность перед трудностями и прятаться в тень, потому что у нас маг и император, они не терпят трусости. Проведите такой вечер триумфа в компании людей, которые признают ваш авторитет или, может быть, в кругу семьи, выступая в роли мудрого, щедрого главы рода. И вы завершите такой майский цикл на абсолютной вершине своей силы, будто держите в руках скипетр власти над своей счастливой и процветающей реальностью. Обязательно воспользуйтесь этим мощным днем, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
1: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В горах Перу, в местности под названием Пуэрто де Араму Муру, находится странный объект. Это огромная каменная стена с вырезанной в ней нишей, идеально подходящей по форме на дверь, ведущую в скалу. Местные индейцы называют это «вратами богов». Легенда гласит, что во времена испанского завоевания жрец Араму Муру спрятал здесь священный золотой диск, с помощью которого можно было открыть портал в другие миры. Якобы жрец прошел сквозь стену и исчез навсегда. Сегодня туристы и искатели приключений прикладывают ладони к этой каменной поверхности, надеясь почувствовать вибрацию или увидеть мерцание. Есть те, кто утверждает, что слышал музыку, доносящуюся изнутри скалы, или видел странные силуэты. Наука же смотрит на это проще. Это, скорее всего, заготовка для строительства инкского храма, которую по какой-то причине бросили на полпути, либо же место для сбора воды. Но почему это место до сих пор вызывает такое благоговение? Возможно, дело в самой архитектуре. Правильные геометрические линии среди хаоса гор всегда кажутся нам чем-то искусственным и загадочным. Является ли это дверью в никуда, остатком технологий древних цивилизаций или просто местом, где природа удачно подражает человеческому творению? Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым. Что мы найдем, если однажды они действительно откроются сами? Недавний сейсмический анализ скального массива показал наличие крупной пустоты прямо за загадочной каменной дверью. Это не обязательно портал в другой мир, но может быть скрытая гробница древнего правителя, неизвестного нам. Точность подгонки камней в этой нише остается недостижимой для большинства современных ручных методов обработки. Поверхность скалы вокруг двери покрыта микроскопическими отверстиями для фиксации различных ритуальных предметов. Это превращает врата богов из простой достопримечательности в сложный археологический ребус. Это место расположено в районе озера Титикака, овеянного легендами о затонувших городах и внеземных поселенцах. Некоторые исследователи предполагают, что здесь проходили ритуалы посвящения, связанные с астрономическими событиями. Интересно, что древние мастера здесь использовали технологии, которые нам еще только предстоит полностью осознать. Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым, что мы найдем, если однажды они все-таки откроются. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: На радио Лента отвечают руны.
21: Руна дня на 31 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, какую подсказку они нам дадут. Руны – самый древний инструмент познания будущего. Никогда не ошибаются. Итак, выпала руна Эйваз. Ну, такой день, проходя под влиянием этой руны, символа внутренней силы, устойчивости, защиты и трансформации. Так что это одна из самых взрослых рун, которая говорит о выносливости, о глубине и готовности противостоять внешнему давлению. Эйваз не сулит легких побед, но обещает силу пройти любые испытания и выйти из них обновленным. Так что будьте уверены в своей силе. В работе день может быть непростым, особенно если перед вами стоят сложные задачи, которые требуют сосредоточенности, терпения. Но именно в такой день вы способны заложить прочный фундамент для будущих успехов. Вот все, что сделано с усилием, принесет плоды, поверьте. И вас не поощряет спешки, суеты, а на продуманных шагах о стратегическом мышлении. И, возможно, какие-то внутренние перемены в подходе к делу. Может быть, или решение окончательно уйти от старых моделей поведения, которые вот больше не работают. Вы поймете, что так я больше не хочу. Так что не бойтесь сделать шаг вглубь, там и есть ответы. В отношениях и вас всегда говорит о зрелости, об ответственности. И это не про пылкую романтику, а вот все-таки про глубокую связь, построенную на уважении, доверии, какой-то внутренней честности. И в этот день возможны очень серьезные разговоры, выяснение истинных мотивов, да, прощение старых обид или наоборот осознание, что путь с этим человеком завершен. Вот все, некуда двигаться, нечего клеить эту разбитую вазу. Лучше уж расстаться полюбовно и начать жизнь порознь. А вот одиноким людям руна может помочь переосмыслить, чего они действительно хотят от партнерства и от себя в нем, да? Любовь – это тоже работа, причем очень сложная, и в такой день об этом вам напомнят. А по здоровью и вас отвечает за позвоночник, костную систему и энергетическую устойчивость. Если чувствуете слабость или какую-то нестабильность, займитесь укреплением как тела, так и духа. Это хороший день для энергетических практик, для восстанавливающих внутреннее равновесие. Может, йога, цигун, правильное дыхание, да, вот эти вот техники, которые помогают вернуть спокойствие. Также это время для избавления от старых привычек. Очень классный день, особенно если они разрушают вас. То есть хотели бросить курить, очень смело этот день вам поможет. И вас всегда помогает вырвать с корнем то, что мешает вам быть сильнее, понимаете, или здоровее. Так что подытожим, да, руна Эйваз требует честности и зрелости, но дает в ответ мощную поддержку и силу. Не избегайте трудностей, именно через них вы станете собой в новой, более сильной форме и версии.
0: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио Лента. Самые важные высказывания дня.
18: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что мирные переговоры, похоже, закончились ничем, а боевые действия, наоборот, станут еще активнее.
22: МИД России выступил с жестким заявлением о том, что после событий в Старобельске чаша терпения переполнена. Армия приступает к нанесению системных ударов по военным целям в Киеве, в том числе по предприятиям ВПК. Иностранным гражданам рекомендовано покинуть столицу как можно скорее. Мирным жителям предлагается не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности Анкориджа. Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар, в том числе с применением «Орешника». Москва дает понять, что готова к еще большему повышению ставок, если Украина и Запад не пойдут на уступки и не примут ее условия. Владимир Зеленский со своей стороны отметил дефицит ракет ПВО в связи с войной в Иране. Однако президент намерен решать эту проблему, то есть готов обороняться. Относительно дальнейшего развития событий есть разные мнения. Популярна версия о том, что последствия могут быть прямо противоположными. На уступки никто не пойдет, зато ожесточение возрастет кратно. Неопределенности, например, того, что дальше, станет еще больше. Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. Отечественный рынок акций отреагировал снижением. Также нетрудно предположить, что указанному выше Западу необходимо уже, наконец, осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает. Если не по всей планете, то в европейской его части точно. Мы, Россия, готовы к повышению ставок, а вот вы, любители хорошей жизни, вовсе нет. Если дело так дальше пойдет, может произойти непоправимое. Но опять же, особой реакции и на это не наблюдается. Логично было бы зайти с другого конца. России и Украине самим поискать мирное решение. Похоже, что этот сценарий на сегодня исключен. К слову, 27 мая открывается министерская встреча Евросоюза. Среди основных тем – обсуждение кандидатуры спецпредставителя по контактам с Россией, который бывшие партнеры собираются каким-то образом наладить. На сегодня главный претендент – президент Финляндии Александр Стубб. Судя по тому, какими темпами идет согласование, рассчитывать на скорое возобновление диалога явно не приходится. К тому же не совсем понятно, о чем вести переговоры. На сегодня нет ни плана, ни даже каких-то инициатив, от чего можно было бы оттолкнуться. Все это похоже на большой тупик.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт Балтийск. Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
4: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов, не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению, готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
3: Но основные неприятности у «Сказка Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за спецпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят два крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
5: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
3: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
6: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
3: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
7: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
3: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
23: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
24: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий.
10: В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше 1 000 000 человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали Балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона. очень красивые, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
23: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Не хватает 4 триллиона. Силуанов подтвердил пересмотр бюджета в пользу оборонки. Журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы – от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
11: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
9: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Рост расходов как минимум частично может быть связан с выплатами раненым и семьям погибших, полагают эксперты. По их словам, теперь в эту оценку включены и те, кого признали погибшим или пропавшим без вести через суд. При этом рост нефтегазовых доходов за счет цен в районе 100 долларов за баррель не компенсирует внеплановый дефицит, даже если конъюнктура, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, сохранится до конца года. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
12: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
9: Власти решили пустить под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения, чтобы сэкономить деньги для военных статей бюджета. Они в этом году съедят каждый третий рубль в федеральной казне. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме медицины, сэкономить решили на транспорте. Правительство готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта развития общественного транспорта, в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
13: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни.

0: Коммерсант, опубликованном 27 мая, министр финансов Антон Силуанов подтвердил работу по пересмотру параметров бюджета, но не стал подробно объяснять, с чем связаны дополнительные расходы на оборону. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
3: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что в принципе, если даже, так скажем, там западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизировать, так скажем, обстановку.
1: Главные новости дня.
0: Топливо под прицелом. После атаки дронов в Таганроге загорелся танкер и резервуар с дизелем, а в Армавире нефтебаза. Огонь уничтожил и два Ту-142. Россия в ночь на 30 мая пережила очередную атаку дронов. В одном из городов под удар попал танкер, а в другом — нефтебаза. Примерно с часу ночи местные паблики Таганрога Ростовской области писали, что их город подвергается атаке. Информация об угрозе дронов была на протяжении всей ночи и как минимум до 5 утра. В это время после 3:45 в соцсетях стали появляться кадры из Таганрога. Россияне массово жаловались на взрывы, а также была информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода. Утром губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку и сообщил о последствиях. Позже он написал, что в Ростовской области в результате атаки двое пострадавших. В Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом, отметил Слюсарь.
4: От попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. На территории порта в Таганроге в результате атаки беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.
0: Позднее власти сообщили, что пожар был ликвидирован. Об этом написала мэр Таганрога Светлана Камбулова.
5: Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Пожар ликвидирован, разлива нефтепродуктов нет.
0: Еще позже в сети появились сообщения о том, что на военном аэродроме в Таганроге беспилотники уничтожили два самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер». Правда, официально Минобороны эту информацию пока не комментировала. Кроме того, под ударом дронов оказался еще и город Армавир Краснодарского края. Местные паблики писали, что атакована нефтебаза.

0: Пойду домой, кстати.
1: По данным оперативных служб, на территории нефтебазы начался пожар. На место происшествия выехали пожарные расчеты, сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов. Как сообщили в администрации Армавира, пожар был локализован, никто не пострадал.
2: Сегодня ночью в промышленной зоне Армавира в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал объект «Южная нефтяная компания». В настоящий момент специалисты локализовали очаг возгорания и оценивают масштабы ущерба.
1: Ночью громкие взрывы также были слышны в Крыму. По предварительной информации, там был атакован морской нефтяной терминал в Феодосии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
5: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже четвертый год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, оставят их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов. Влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на психическое и физическое здоровье детей мобилизованных. И обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд потока российских мужчин за границу. Созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
6: Учим китайский вместе.
7: Как сказать по-китайски? Мой прадед был китайцем.
8: 我的曾祖父是中国人.
7: И еще раз. Фраза «Мой прадед был китайцем» по-китайски будет звучать так.
8: 我的曾祖父是中国人.
7: И третий раз.
8: 我的曾祖父是中国人.
6: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
10: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу, чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час X не стукнет, не стучит, да, час X – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Будем спасать сейчас братьев-белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья-белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех, на самом деле, остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает. Как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выборов в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами, второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарные службы – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь, еще раз, отправляют детей за границу, люди, которые менее богаты, или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди отчи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
11: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
13: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
12: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
14: 4, 2, 3, 4, 5, 6. А, вон там еще, да? Вон там валяться.
15: Бля, размотало просто.
14: Прикинь. Тут сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
15: Да, миномет отработал.
14: Они, наверное, как шли, так и...
15: Бабьёшка, короче, понял?
14: Бабьёшка?
15: Да.
12: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
16: А вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
12: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
16: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
12: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
17: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
12: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
18: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
12: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
17: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
12: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
19: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
12: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
20: Военкор Котенок о воздушных шарах, которые несут не радость, а смерть.
21: Это не что иное, как малые воздушные шары или же малоразмерные шары. Они дешевле всего летающего на свете. Их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз. Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные прибуды. Шарики их просто не замечают. Фишка в том, что их противник все чаще использует в качестве маток носителей FPV-дронов, ударных и разведывательных беспилотников и так далее. Это позволяет врагу проникать по воздуху практически в любой регион России, разве за исключением уж лишь самых-самых отдаленных и устраивать там беспилотный террор, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора. Из минусов – абсолютная непредсказуемость маршрута полета, зависимого от потоков воздуха. Эту проблему пытаются решить, приделав к шарику элементарный движок, возможно, даже на аккумуляторах. Противник только наращивает обороты. Из открытых источников поступает информация о том, что в планах Киева и его спонсоров довести количество применяемых беспилотников по целям на нашей территории до 1000-1500 ежесуточно, что может грозить истощением арсеналов противовоздушной обороны любой страны в мире. Вот вам шары.
20: Анастасия Кашеварова. О том, как на выборы в Государственную Думу лезут поддельные участники спецоперации.
1: Президент заявил, что участники СВО, новая элита, что нужно вовлекать их в управление государством. И пока реальные бойцы, кто на фронте, кто уже отвоевал и не может найти работу, кто бьется за права военнослужащих и помогает им, под шумок, под новую элиту лезет старая. Пример – мусорный король Самарской области, действующий депутат областной думы Александр Владиленович Милеев, который вдруг пошел на праймери с «Единой России» как военнослужащий, ветеран. Где и когда воевал на фронте Милеев, никто не знает. Да и кроме того, что гуманитарную помощь оказывал, ничего в его биографии нет. Каким образом человек получил статус участника боевых действий? Это же незаконно. Руководство «Единой России», да и другие политические партии должны пресекать подобные махинации. Ряженые – это не только те бедолаги, кто нацепил купленные медали. Это люди во власти, кто покупают себе статусы или отсиживаются в тылу, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и статус участника спецоперации на Украине и потом требовать продвижения по службе. С этим нужно бороться жестко и прямо сейчас.
20: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
2: Первое. Новые точки конфликта – это Беларусь и Калининград. Прежде Зеленский устроил целую истерику насчет того, что российские войска могут атаковать Украину с территории Белоруссии. Теперь понятно, что эта истерика была нужна для либерализации атак Беларуси украинскими дронами. Уже даже выбрали первые 500 целей для этого. В Калининграде давеча впервые с начала спецоперации была объявлена воздушная угроза. Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит. Второе. Тревожные новости приходят с тыловых территорий СВ, где все чаще фиксируются атаки не только военных грузовиков. Крымский полуостров на этом фоне находится в зоне особого риска. Задумка противника в том, чтобы осложнить военную и парализовать гражданскую логистику.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
22: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
12: Эту информацию подтверждают военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
23: Вторая шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
12: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающие, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащие с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Штурм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
4: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять... скольких штурмовиков я видел, это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
12: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
5: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
12: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
20: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
7: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
20: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
7: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
20: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
7: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет!
8: В эфире «Разбор дня».
6: В России прямо сейчас происходит абсолютно фундаментальный сдвиг устройства интернета. То есть концепция меняется с «запрещено отдельное» на «разрешено только одобренное».
8: Тут кто-то может возразить. Цензура в сети — это же вообще не новость, правда? Зачем говорить об этом как о какой-то революции?
6: А разница в том, что изменились не просто законы или правила игры, изменилась сама физика работы сетей. И чтобы реально осознать этот масштаб, нужно спуститься на технический уровень блокировок, туда, где работают серверы магистральных провайдеров.
8: Согласен. Если раньше блокировки воспринимались просто как, черные списки сайтов на бумаге, то теперь изменения затрагивают прям само железо. И начать, наверное, стоит с базы. С того инструмента, который все знают. С VPN.
6: Давай с него. Если перевести вот эту всю сложную терминологию на человеческий язык, VPN часто представляют как такой защищенный подземный переход.
8: Ага, отличная аналогия.
6: Допустим, часть улиц в городе перекрыта заборами, висят кирпичи. Чтобы попасть на нужную площадь, человек спускается в зашифрованный туннель, долго идет под землей и выходит на поверхность уже за пределами этой оцепленной зоны.
8: Да-да-да. И провайдер, владелец этой дороги, видит только тот факт, что человек нырнул в туннель.
6: Вот.
8: А куда он пошел дальше, с кем там встречается, что несет, это абсолютная загадка.
6: Все так.
8: И долгое время, вплоть до 23-го года, борьба с такими туннелями была, откровенно примитивной. Их пытались блокировать просто по IP-адресам.
6: А IP-адрес — это просто координаты сервера, так?
8: Грубо говоря, да. Цифровые координаты. Система видит, что трафик идет на подозрительный адрес и просто обрубает связь на этом маршруте.
6: Слушай, это же как пытаться вычерпать воду из реки стаканом.
8: Вот именно. Заблокировали один адрес, сервис моментально переехал на другой.
6: Приложение обновилось за секунду, и туннель снова открыт.
8: Точно. Против крупных сервисов это вообще не работало. И тогда вот тут начался этот технический сдвиг. Пошло массовое внедрение оборудования, которое называется ТСПУ.
6: Технические средства противодействия угрозам.
8: Ага. Физически это такие огромные серверные шкафы, реально черные ящики, которые государство обязало абсолютно всех операторов связи поставить на своих узлах.
6: То есть через эти железные коробки теперь принудительно льется весь интернет-трафик в стране?
8: Весь до единого байта. И главная технология внутри этих ТСПУ называется DPI. Это глубокая инспекция пакетов.
6: Так подожди, возвращаясь к нашей аналогии. Раньше условный почтальон смотрел только на конверт. Видел запрещенный адрес, бросал в печку. Незнакомый пропускал.
8: Да.
6: А теперь что? Письма вскрывают и читают прямо внутри.
8: Не совсем скрывают. Потому что содержимое трафика в туннеле все еще зашифровано. Но эти конверты теперь буквально просвечивают, мощным рентгеном. Система DPI анализирует не пункт назначения, а метаданные и структуру самого потока информации. У каждого протокола, будь то WireGuard или OpenVPN, есть свой уникальный почерк.
6: Что значит почерк для кода?
8: Ну, смотри, это специфический размер самых первых пакетов данных, строгие тайминги, характерная структура начала сеанса. В IT это называют рукопожатием.
6: То есть TCP не читает сообщение, но по форме конверта, по весу бумаги и по тому, как марка наклеена, безошибочно понимает, что письмо написано на языке WireGuard.
8: Именно. Математически распознает подпись протокола и моментально сбрасывает соединение. И это привело к так называемым ковровым бомбардировкам.
6: То есть бьют не по нарушителям, а по самим языкам?
8: Абсолютно. Из-за этого массово посыпались даже личные виртуальные сети.
6: Хорошо, логика ясна. Туннели засыпают, на выходах стоят умные рентген-сканеры. Но возникает закономерный вопрос. Как заставить людей пользоваться тем интернетом, который удобно контролировать? Но закрыть выход — это только половина дела. Как загнать всех в нужную дверь?
8: А вот тут можно посмотреть на прецедент в крупнейших университетах Санкт-Петербурга.
6: Это СПбГУ, ИТМО, Политех.
8: Да-да-да. Учебный сезон 25-26 годов. Там запустили совершенно новый метод. Студентам поставили жесткий ультиматум. Для допуска к экзаменам, для входа в личный кабинет, нужно обязательно поставить на свой личный ноутбук Яндекс.Браузер.
6: Но Яндекс и Яндекс.
8: Да. Но не просто обычную версию, а специальную корпоративную сборку.
6: Ну какая разница, через какую иконку сайты открывать?
8: Хо-хо, это невероятно опасное заблуждение. Современный браузер — это же давно не просто окно в сеть.
6: Это, по сути, операционная система внутри системы.
8: Да. Это главный доверенный агент пользователя. У него полный доступ ко всему экрану. И главная угроза в том, что в эту корпоративную сборку принудительно на очень глубоком уровне вшит российский корневой SSL-сертификат.
6: Так давай разберем эту механику, чтобы было понятно, в чем именно угроза.
8: Давай. Вот когда открываешь интернет-банк, в адресной строке появляется такой закрытый замочек.
6: Зеленый. Ага. Сигнал, что трафик зашифрован.
8: Верно. Но откуда браузер знает, что на другом конце реально банк, а не мошенник?
6: Потому что у браузера есть свой список доверия.
8: Точно. Встроенный VIP-список центров сертификации. Это мировые гиганты кибербезопасности. Они гарантируют подлинность цифровых паспортов. Если кто-то попытается вклиниться и подсунуть фальшивый паспорт, браузер сверит его с VIP-списком, поймет, что это обман, и выдаст на весь экран красные предупреждения.
6: Стоп. А теперь переносим это на питерских студентов. Их заставляют поставить сборку, где в этот VIP-список уже насильно добавлен государственный сертификат.
8: Точку.
6: То есть браузер заранее запрограммирован доверять этому новому звену.
8: Да, и это создает абсолютно легализованную инфраструктуру для атаки «man in the middle».
6: Человек посередине.
8: Ага. На практике это выглядит так. Студент открывает сайт банка, а запрос идет не напрямую в банк, а на промежуточный сервер, который контролируют создатели этого сертификата.
6: И поскольку браузер этому серверу безоговорочно доверяет...
8: Соединение устанавливается без всяких предупреждений. Человек вводит логин и пароль, нажимает «Отправить», сервер-посредник мгновенно это расшифровывает, читает, сохраняет себе в логе, а потом заново шифрует и отправляет уже в настоящий банк.
6: Ничего себе! Слушай, это можно сравнить с телевизором, к которому прикрутили обязательный декодер. Картинка та же.
8: Но владелец декодера точно знает, что ты смотришь и что вводишь.
6: Да, установка такого сертификата на личный ноут — это просто добровольно принудительная передача дубликатов ключей от своей цифровой жизни.
8: Совершенно верно. И когда это тестируют на студентах технических вузов, ну, это наглядно показывает масштаб замысла. Легальная возможность читать зашифрованные сессии.
6: Но подожди, мы же говорим о технарях, будущее. Инженеры, программисты, они с технологиями на «ты».
8: Ну на.
6: Если им подсовывают такой сертификат, почему они просто не зайдут в поисковик, не загуглят, как удалить сертификат или как настроить хитрый VPN?
8: А вот тут вступает в силу следующая линия обороны. Юридическое. Произошел концептуальный сдвиг. Криминализирована сама информация об обходе.
6: Запрет на знание?
8: Да. Запретили не только сам инструмент, но и знание о том, что он вообще существует.
6: То есть даже обсуждать способы обхода нельзя?
8: Полностью запрещено публиковать пошаговые инструкции, нельзя написать статью, как арендовать сервер за рубежом, нельзя хвалить работающие технологии, а поисковики внутри страны обязаны все это удалять из выдачи.
6: Слушай, это же классический принцип запрета молотка. Если человек с детства не знает, что молоток существует в природе, не видел его чертежей, он никогда не догадается им забивать гвозди. Даже если этот молоток лежит прямо в соседней комнате в шкафу.
8: Отличная аналогия. И статистика это полностью подтверждает. Порядка 60% россиян вообще никогда в жизни не пользовались VPN.
6: 60%. Ого.
8: Да. Расчет делается именно на эту пассивность. Психология так работает. Если решения проблемы нет на первой странице поиска, большинство просто сдается.
6: Адаптируются и сидят внутри дозволенного.
8: Угу. Информационный вакуум работает надежнее любых алгоритмов.
6: Если не знаешь про дверь, не пытаешься выйти. Согласна. Но давай посмотрим шире. Если так успешно закрывают туннели, стирают знания, как в таких условиях вообще выживает экономика?
8: Вот это самый болезненный вопрос.
6: Ну правда, интернет это же не только котиков смотреть. Это логистика, банки, IT-разработка. Что происходит, когда технологичная компания тупо не может достучаться до глобальных сервисов?
8: Происходит системный сбой, бумеранг, который бьет по самой экономике. Есть очень тревожные цифры. Около 30% IT-специалистов в стране регулярно сталкиваются с рабочими проблемами чисто из-за блокировок.
6: То есть отваливается доступ к коду?
8: Да, отваливаются репозитории, лежат облачные платформы, ну типа Amazon Web Services, инструменты Microsoft.
6: Прикинь, приходит программист в офис писать код для доставки еды, а проект не компилируется, потому что кусок библиотеки где-то за рубежом ТСПУ не пропустила.
8: Да, да. И это парализует бизнес-процессы. Компаниям приходится на ходу изобретать какие-то безумно сложные и дорогие схемы. Арендуют сервера в Армении, в Казахстане, строят каскады защищенных соединений.
6: Просто чтобы инженеры могли делать свою работу.
8: Да. И знаешь, какой логичный шаг делают многие инженеры в такой ситуации?
6: Собирают вещи.
8: Именно. Зачем каждый день бежать через полосу препятствий, если можно просто уехать в юрисдикцию, где интернет нормально работает?
6: Отсюда и массовая утечка мозгов.
8: Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов уезжают. Но тут есть еще один момент, критический парадокс – безопасности.
6: Так, интересно.
8: Архитекторы всей этой системы сгоняют миллионы пользователей в централизованную среду. Говорят, это ради защиты от внешних угроз. Но по факту они своими руками создают гигантскую единую точку отказа.
6: Идеальную приманку для хакеров.
8: 100%. Базовое правило безопасности – чем больше данных в одном месте, тем привлекательнее цель. Вспомни катастрофические утечки 2024 года.
6: Это когда базы доставок утекли?
8: Да, более 300 миллионов записей. База логистики Яндекса Почты России. А теперь представь, что туда добавятся еще и логи сессий всех студентов через этот корпоративный браузер.
6: Слушай, это как если бы власти сказали жителям: «Приносите все свои домашние сейфы в одно здание на площади, мы вас защитим от карманников».
8: Ага. Собрали все в одном месте и забыли поставить сигнализацию.
6: Для организованной преступности это же просто праздник. Взломал одну дверь, получил ключи от жизни миллионов людей.
8: Очень точный образ. Система радиоконтроля делает граждан абсолютно беззащитными.
6: Да уж. Слушая все это, я невольно задаюсь вопросом, а к чему вообще это все идет? Какая финальная цель у этой архитектуры?
8: Но все технические шаги указывают на подготовку к модели белого списка.
6: Это как в Северной Корее.
8: Абсолютно. Зачем содержать армию цензоров и черные списки на миллионы сайтов? Это требует огромных мощностей.
6: Гораздо проще заблокировать вообще все по умолчанию.
8: Да. Физически отрезать доступ на уровне протоколов. И оставить только то, что заранее одобрено и внесено в короткий белый список.
6: Звучит жидковато. Но значит ли это, что бетонная стена уже монолитная? Неужели нет никакого технологического сопротивления?
8: Сопротивление есть всегда. Любое давление рождает противодействие. В ответ на ТСПУ моментально формируется высокотехнологичное цифровое подполье.
6: Что они делают?
8: Создают сложнейшие системы маскировки. Один из главных прорывов – это протокол XLS Reality.
6: Так, а в чем его отличие от обычных туннелей?
8: Обычный туннель ТСПУ узнает по почерку. Мы это обсуждали. А XLS Reality берет зашифрованный трафик и ювелирно маскирует его под легальные запросы. Например, к серверам Microsoft или Apple.
6: То есть сканер проверяет пакет и видит идеальную структуру обычного безопасного соединения.
8: Да. Оборудование думает: ага, пользователь качает обновление Windows. Все легально? Пропускаем. И чтобы заблокировать такой трафик, системе придется обрубить доступ к самому серверу Microsoft.
6: А это остановит заводы, банки и кучу других процессов внутри страны?
8: Да. Поэтому люди активно осваивают эти инструменты. Спрос на аренду личных серверов взлетел на сотни процентов.
6: Выходит, общество физически раскалывается на две части?
8: Да, на два параллельных мира. С одной стороны, конформное большинство. Они живут внутри алгоритмов подконтрольных платформ, где картина мира строго отфильтрована.
6: А в другой — цифровое подполье. Те, кто строит невидимые мосты и сидит в глобальной реальности без цензуры.
8: Именно так.
6: Что ж, если собрать все это воедино, вывод напрашивается очень четкий. Открытого интернета, каким он был в начале 10-х годов, больше не существует.
8: Увы.
6: И эта стена выросла не за ночь. Сначала были неуклюжие блокировки по IP. Потом эти тяжелые шкафы ТСПУ у провайдеров. Потом уголовные статьи за инструкции по обходу. И вот теперь корневые сертификаты в личных устройствах. По отдельности это казалось решаемыми проблемами, а вместе сложилось в монолитную архитектуру.
8: Да, технически построить такую систему на уровне железа реально. Но главный вопрос – какова цена?
6: Цена – это изоляция и потеря кадров.
8: Абсолютно. Паралич бизнес-процессов. И знаешь, история не знает примеров, когда в 21 веке глухой информационный вакуум мог бы сосуществовать с экономическим ростом и научным прогрессом.
6: Согласна. И это оставляет нас с еще одним совершенно новым парадоксом. Вот архитекторы этой системы вкладывают огромные ресурсы в контроль наземных кабелей, серверов, оптоволокна.
8: Да.
6: Но что будет, когда архитектура интернета окончательно шагнет в космос? Когда технологии прямого спутникового интернета смогут раздавать сигнал прямо на обычные смартфоны, вообще минуя наземные вышки? Превратится ли тогда вся эта многомиллиардная стена из железа в бесполезный памятник за одну ночь? Или контроль просто переместится в радиоэфир? Судя по скорости технологий, ответ мы узнаем очень скоро.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
0: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт Балтийск. Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
9: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов, не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению, готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники Сирии не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
0: Но основные неприятности у «Сказкаленд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти 1/2 нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
10: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях.

0: еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
1: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
0: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
2: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
0: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на пятом году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в «Пятерочку», между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо,

0: Беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал? Сколько до него идти? Что брать с собой? Как вести детей, не теряя времени на раздумья? Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям, без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах, без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма, сигнал «иди туда», на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения, нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал. Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
3: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
2: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
4: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
2: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
5: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
2: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
6: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
2: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Российский историк и политолог Игорь Шишкин о высмеивании и недооценке Украины годами, но в реальности все оказалось совсем по-другому.
8: Мы должны понимать, что с нами нам противостоит не марионетка, не наркоша, не дебил, не просроченный. Нам противостоит очень опасный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень много. Почему это нужно говорить и говорить и говорить? Да потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником. Смотрите, какие они идиоты. Смотрите, какие они дебилы. Только от того, что мы так посмеемся, победа от этого не приближается. Мы сколько лет на российском телевидении хохотали над тупоумными кофтунами. Ну, нам их специально и подставляли. Смотрите, какие там дебилы. Ну, это же смешно. А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже 4 года. И кроваво боремся. Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо. Потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить.
1: Криминальные новости.
9: Мужчина забил до смерти хозяйку дома поленом и покалечил двух детей и женщину в Тульской области. Жуткая расправа произошла в поселке Ханино. Вечером в дом к семье приехали дальние родственники, попросились переночевать из-за сломанной машины. Во время застолья между гостями и хозяевами вспыхнул конфликт. 34-летний гость схватил полено у печки и забил до смерти 54-летнюю хозяйку дома. После этого мужчина набросился на ее сестру и двух девочек. 8 и 11 лет. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Одну из девочек отправили в Москву, другая находится в детской реанимации в Туле. Возбуждено уголовное дело по статьям убийства и покушения на убийство. Подозреваемый задержан. Его сожительницу пока проверяют как свидетеля. Судимый военный пытался изнасиловать школьницу в Чите. В августе прошлого года 34-летний военнослужащий напал на 17-летнюю девочку в подъезде жилого дома в поселке КДК. Школьнице удалось отбиться, после чего на крики подоспели соседи, и самого страшного удалось избежать. Читинский гарнизонный суд рассматривал дело военного не только о насильственных действиях сексуального характера, но и по статьям о краже и самовольном оставлении части. По совокупности мужчина получил 12 лет колонии. Ранее он трижды был судим за преступление против личности. В Воронежской области задержан бывший начальник УГРО и экс-топ-менеджер газовой компании за тройное убийство 29-летней давности. Андрей Ельчининов сделал неплохую карьеру в ОВД города Губкинский. Дослужился до начальника розыска и звания подполковника. Уволился по выслуге лет и ушел в крупный бизнес. А в июле 1997 года в Губкинском произошло тройное убийство, которое не могли раскрыть почти 30 лет. В одной из квартир были обнаружены трупы 45-летних Валерия, его супруги Татьяны и их 5-летнего сына. Мальчика убийца задушил, а взрослых застрелил и добил ножом. Ельчининов тогда занимал руководящую должность в ОВД. Теперь, спустя десятилетия, улики перепроверили. Экс-подполковника задержали, предъявили обвинение в тройном убийстве. Семью милиционер убил на почве банального бытового конфликта. Остаток пенсии оборотень в погонах проведет за решеткой. В Казани прохожий пытался убить 13-летнего школьника прямо на улице. Все произошло утром на улице Карима Тинчурина. Взрослый мужчина накинулся на подростка, который шел по улице, и стал его душить. Неадекват повалил мальчика в кусты, нанес ему несколько ударов по голове. Эту ужасающую картину заметили местные жители. Остановили нападавшего и вызвали скорую. Школьника чудом смогли спасти. Агрессора задержали и заключили под стражу. Теперь ему грозит реальный срок. Что стало поводом для попытки убийства ребенка, не сообщается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Епископ Питирим о том, что удача – это не христианское понятие, а звериная и бесовская радость.
10: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других делать свою карьеру? а ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это Ваал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был. Молох, которому приносились дети в жертву. Сжигались у этого молоха. Вот оно и переводится как удача. Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому молоху, то у тебя будет удача. Вот это мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
1: Главные новости дня.
11: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
12: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
11: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке, компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в два раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальную меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
13: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
11: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «бог»?
14: Шанди.
1: Еще раз. «Бог» по-китайски будет
14: Шанди.
1: И третий раз.
14: Шанди.
1: Учим китайский легко и весело.
15: Далее в эфире.
1: Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Блогер из Самары Анастасия Денисова о том, что борьба с интернетом отрезала российскую молодежь от цивилизации.
16: По поводу еще интернета, запрета рекламы, запрета различных VPN-ов, прокси и прочее, вот что интересно, вот в нашей стране сейчас очень сильно агитируют за то, что нужно повышать рождаемость и так далее. Вот конкретно в нашем регионе она упала, снизилась, да, в два, что ли, раза за последние годы. Но вот скажите, пожалуйста, вот хочется людям плодить и размножаться в стране, где каждый день идет какой-то новый, непонятный для нас, простых смертных закон, новый какой-то запрет, мы не понимаем, почему нам сейчас не дозволено делать то, пользоваться тем, чем пользуется весь цивилизованный мир. Почему мы как будто какие-то прокаженные?
15: Юрист Александра Никулина о том, как регулирование рекламы в интернете ударило по российскому бизнесу.
17: Я юрист в сфере рекламного права. Я 12 лет работаю в этой сфере, сегодня представляю интересы малого и среднего бизнеса. В какой ситуации мы оказались? С одной стороны, у нас есть достаточно жесткие требования, прописанные в ФЗ рекламе, но даже их четкое соблюдение не дает предпринимателям гарантии того, что они не будут оштрафованы и что их бизнес вообще останется. Они к нам каждый день приходят и говорят, мы хотим вести бизнес полностью легально, но мы хотим масштабироваться. Мы все понимаем, что делать деньги без рекламы может только монетный двор. И реклама является двигателем торговли. Но что сейчас происходит? Скажу вам открыто и честно, люди просто боятся что-либо рекламировать, потому что им кажется, что в итоге их оштрафуют. И на это есть серьезные причины. Я выделяю их три. Первое – это вообще отсутствие критериев разграничения информирования и рекламы. У нас в линии рекламы очень широко указано, что это информация, которая распространяется любым способом, через любые средства коммуникации, направлена на потребление товаров.
15: Блогер и журналист Павел Иванов об абсурдных правилах нового закона о рекламе в интернете.
18: На самом деле, когда вот этот закон появился, многие даже не поняли. Например, если я сейчас говорю «подписывайтесь на мой телеграм-канал», это считается рекламой, даже если бесплатно. Если я рекламирую сам себя, это тоже реклама! Помните, как в феврале, кажется, Минцифры вышел с этим объявлением, что вся реклама на Ютубе в Нельзяграме, вся реклама на Ютубе и в Телеграме объявляется запрещенной. Там возник один вопрос. Почему вы тогда ничего не делаете? Например, ко мне приходит рекламодатель, там, Ренервация или Кейсгуру, там, еще кто-нибудь. Они же делают специальный токен через специальный сайты, их несколько. Информация передается в Минцифры о том, кто у кого покупает, за сколько, сколько просмотров наберет эта реклама. В общем, всякую информацию передают. И Минцифры выдает этот токен. Минцифры давно знает, сколько людей где рекламируется, и их все устраивало. То есть это как бы вопрос к тому, чем Минцифры вообще занимался. Но вообще-то второй вопрос к тому, что у нас все наши блогеры, турбопатриоты, все эти Соловьевы и же с ними, говорили, бежим подписываться в мой канал Макс. Подождите-ка, но это же самореклама. Ваш канал в Махе, а никто не получал этой маркировки. Если всерьез к этому отнестись, закон написан так, что все блогеры, нарушители.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
11: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
19: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Вы же видите, каждый божий день.
11: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
20: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
11: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
19: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
11: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
21: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
11: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Солдатская почта.
11: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
23: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
11: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
24: Больно. Такая, что я не могу, блядь, накрылся океан, нас с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разной стороны. Вот он и война.
11: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
24: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все, их 5 дронов. Нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
11: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
0: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
11: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
3: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
11: Эту информацию подтверждают военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
4: Вторая шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
11: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающий, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащий с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
0: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
11: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
5: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это, ну. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
11: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
6: Привет.
2: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
6: Угу.
2: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
6: Ну, первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
2: Да, совершенно базовая мысль.
6: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
2: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж, открывает почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
6: Так.
2: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
6: Жестко.
2: И знаешь, что по-настоящему пугает? Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
6: Ого, 13 тысяч адресов.
2: Угу.
6: Слушай, ну для понимания масштаба, это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
2: Да, и Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
6: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
2: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
6: 823 миллиардов?
2: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
6: Слушай, ну вот эта цифра 823 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать, это какая-то абстракция.
2: Согласна.
6: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
2: Например?
6: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год. Строит дороги, содержит школы, больницы, платит зарплаты.
2: А если спуститься на уровень отдельного человека? Я тут посчитала.
6: И что вышло?
2: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
6: Ничего себе.
2: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
6: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
2: Это же весь город можно перекопать и обновить.
6: По сути, да. Полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
2: Угу.
6: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
2: Ну?
6: Есть же стереотип, что должники — это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
2: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
6: Так-так.
2: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
6: Самые капиталоемкие ресурсы.
2: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
6: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
2: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
6: А ты про отключение в многоэтажках?
2: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
6: Стояк проходит сквозь все этажи.
2: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
6: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
2: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
6: Постановление номер 354.
2: Да. Правила предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
6: Никаких уговоров?
2: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21-й день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
6: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
2: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
6: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
2: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
6: Тарифные ножницы.
2: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
6: Январь уже дал первую волну роста, на 1,7%.
2: Кажется, что немного.
6: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
2: Угу. Газ, электричество.
6: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя, прямо через январскую квитанцию.
2: Но январь – это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
6: Что там по цифрам?
2: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
6: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
2: Какой?
6: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляция 4%, а базовая коммуналка дорожает на 18%?
2: Этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
6: Хлеб, молоко.
2: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. А цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
6: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
2: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
6: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
2: Да, звучит логично.
6: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
2: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
6: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
2: Угу.
6: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
2: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
6: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
2: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
6: Получается, Классический порочный круг.
2: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
6: Старые трубы рвутся все чаще.
2: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
6: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
2: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
6: Разные сценарии для разных областей.
2: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
6: Так.
2: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6 500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8 000. Разница 1500.
6: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
2: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
6: Длительный отток населения.
2: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 000 человек.
6: А сейчас там осталось 30.
2: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
6: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 000 человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
2: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
6: И где платят лучше всего?
2: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
6: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
2: Возникает вопрос. Почему?
6: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками.
2: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
6: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
2: Плюс климат.
6: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
2: Оставление в опасности, да.
6: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
2: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
6: Банкротство.
2: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
6: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебная.
2: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
6: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг. Но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
2: И как это работает для коммунальщиков?
6: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги, потом кредиты банков.
2: А счета за отопление?
6: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки, и долг просто растворяется в воздухе.
2: Списывается.
6: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги навсегда изъяты из оборота.
2: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
6: Автоматизировать взыскание. Тот самый цифровой капкан.
2: Да, переход на электронные квитанции через госуслуги. Как было раньше. Бумажку бросили в ящик. Можно сказать, я не получал, потерялась.
6: Сейчас так не выйдет?
2: Не выйдет.
6: Аналитики говорят, что к 2027 году долг пробьет 1 000 000 000 рублей.
2: И все это подводит к очень тяжелому вопросу. С таким износом советского наследия и ростом цен, а не стоим ли мы на пороге глобального сдвига?
6: Что ты имеешь в виду?
2: Что если лет через 10-15 центральное отопление и безлимитная горячая вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
6: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
2: Берегите свои бюджеты, не игнорируйте письма в почтовых ящиках и до новых встреч в эфире.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
12: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
11: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке, компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в 2 раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальную меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
13: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
11: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин прокомментировал сообщение о падении дрона в Румынии, заявив, что не понимает, о чем идет речь.
8: Вы меня слышите или нет? Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
9: Говорят, что он наш.
10: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
8: Да.
10: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
8: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
10: Об этом заявляют многие в Европе.
8: Многие это никто. Конкретно имена...
9: Урсула фон дер
8: Ляйен. Не знаю, госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона.
19: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата.
1: Главные новости дня.
14: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном.

0: За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
1: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
2: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
1: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
3: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
4: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
1: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин о экономических рисках для Армении при возможном вступлении в Евросоюз.
7: Значит, низкие цены на энергоносители. Ну, 600 там евро в Европе и 150 там с небольшим для сколько, я уже не помню. Но несравнимая величина для Армении. Но я перечисляю все подряд. Все всегда говорят, а вот энергоноситель. Это важно, но это не единственный плюс, не единственное преимущество. Так, значит, теперь активное инвестирование. Вот по данным банка Евразес, за накопленные инвестиции в Армению 4,9 миллиарда долларов. Из них 86% российского происхождения. И это без учета капиталов российского происхождения.
8: Учим китайский вместе.
9: Как сказать по-китайски «китайская машина»?
10: Чонгуоче.
9: Еще раз. «Китайская машина» по-китайски будет
10: Чонгуоче.
9: И третий раз.
10: Чонгуоче.
9: Учим китайский. Легко и весело.
5: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят,

0: военкоры.
1: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
2: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
1: Логистический кризис, военкор Котинок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
3: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
5: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
4: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
6: Больно. Такая, что я не могу, блядь, накрылся диагноз, ебать, воздух, бейсбол нет, ноги нет, лодыжки, телька в стороне, на кости, короче, все с разных сторон, потом война,
4: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
6: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
4: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
7: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... Остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
4: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
2: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
1: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
2: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
1: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
2: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
8: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
4: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
9: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
4: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
8: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
4: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
10: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
4: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
12: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. Те разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
0: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
13: Приветствую вас. Прогноз на 31 мая, последний день весны. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь нам приносят монументальную царственную энергию четвертого аркана, император. Потому что в системе матрицы Ладини 31 дает в сумме четверочку. В этот уникальный день круг замыкается, потому что железная воля, структура, власть и ответственность императора соединяются с общим фоном мая. Пятый аркан – иерофант, который требует соблюдения законов, традиций и передачи мудрости. В этот день вы призваны стать абсолютным хозяином своей жизни. Это лидер, который твердо стоит на ногах, готов принимать судьбоносные, глобальные решения. Но главное событие такого дня – долгожданный пик мощного полнолуния в знаке Стрельца. Луна у нас полностью освещена на 100% и создает в пространстве невероятный энергетический взрыв. Стрелец – знак расширения горизонтов, высших знаний. Это масштабные цели, авторитет, знак огня. Такое полнолуние под надзором императора и иерофанта превращает 31 мая в день коронации ваших майских трудов. Это время максимального расширения вашего влияния, триумфа, вашей экспертности и выхода на абсолютно новый социальный уровень. Здесь огненный лунный поток дает нам силу масштабировать свои проекты до вселенских масштабов, сжигая любые внутренние сомнения и страхи перед будущим. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 1, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 19, 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ первопроходца, личной инициативы, воли и материализации желаний силой мысли. И здесь возникает феноменальный, просто несокрушимый треугольник силы, потому что инструменты и воля мага, единичка, соединяются с властью императора, четверочка, и все это на прочном фундаменте закона иерофанта, пятерка, еще и под ослепительным светом полнолуния в Стрельце. Вы представляете? Это означает, что любое ваше слово, намерение или подписанный документ обретает просто силу неприлежного закона. Вы не просто руководитель своей жизни, вы ее творец, такой демиург, способный материализовать самые амбициозные цели одним лишь волевым решением. Полнолуние выводит на пик все наши лидерские качества, делая личное влияние на социум поистине магнетическим. практическим. Вот воспользуйтесь этим днем. С практической и бытовой точки зрения этот день требует от нас масштабных действий, проявления авторитета, четкой структуризации. То есть максимально приветствуются публичные выступления, масштабные презентации, может быть, выход на международный уровень и запуск крупных информационных, образовательных проектов, так как Стрелец и Маг вот гарантируют вам всеобщее внимание и признание. Еще это лучший момент для того, чтобы подвести итоги месяца, может быть, зафиксировать свои финансовые триумфы, может быть, принять жесткие, но справедливые какие-то стратегические решения в бизнесе или в семье. И полнолуние еще дает зеленый свет для крупных инвестиций в недвижимость, покупку каких-то статусных вещей или в образовании мирового уровня. А вот в быту полезно навести жесткий такой мужской порядок, организовать пространство вокруг себя по высшему разряду и, может быть, укрепить какую-то семейную иерархию, проявить заботу, покровительство по отношению к младшим или подчиненным. В то же время в этот день пик полнолуния категорически не стоит проявлять самодурство, деспотизм, гнев или гордыню, потому что огненная энергия Стрельца в сочетании с жесткостью императора может очень легко превратить ваши лидерские качества в разрушительную тиранию. Ни в коем случае не ввязывайтесь в какие-то идеологические или религиозные споры, не доказывайте свою правоту до хрипоты, ну и не поучайте окружающих свысока, нарушая этику иерофанта. Избегайте каких-то хаотичных импульсных трат на широкую ногу, потому что вот захочется, знаете, полнолуние, оно такое. Еще под влиянием мимолетных желаний пустить пыль в глаза, казаться богаче, чем вы есть. Также не рекомендуется проявлять какую-то нерешительность, пассивность перед трудностями и прятаться в тень, потому что у нас маг и император, они не терпят трусости. Проведите такой вечер триумфа в компании людей, которые признают ваш авторитет или, может быть, в кругу семьи, выступая в роли мудрого, щедрого главы рода. И вы завершите такой майский цикл на абсолютной вершине своей силы, будто держите в руках скипетр власти над своей счастливой и процветающей реальностью. Обязательно воспользуйтесь этим мощным днем, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио Лента.
14: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В горах Перу, в местности под названием Пуэрто де Араму-Муру, находится странный объект. Это огромная каменная стена с вырезанной в ней нишей, идеально подходящей по форме на дверь, ведущую в скалу. Местные индейцы называют это «вратами богов». Легенда гласит, что во времена испанского завоевания жрец Араму-Муру спрятал здесь священный золотой диск, с помощью которого можно было открыть портал в другие миры. Якобы жрец прошел сквозь стену и исчез навсегда. Сегодня туристы и искатели приключений прикладывают ладони к этой каменной поверхности, надеясь почувствовать вибрацию или увидеть мерцание. Есть те, кто утверждает, что слышал музыку, доносящуюся изнутри скалы, или видел странные силуэты. Наука же смотрит на это проще. Это, скорее всего, заготовка для строительства инкского храма, которую по какой-то причине бросили на полпути, либо же место для сбора воды. Но почему это место до сих пор вызывает такое благоговение? Возможно, дело в самой архитектуре. Правильные геометрические линии среди хаоса гор всегда кажутся нам чем-то искусственным и загадочным. Является ли это дверью в никуда, остатком технологий древних цивилизаций или просто местом, где природа удачно подражает человеческому творению? Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым. Что мы найдем, если однажды они действительно откроются сами? Недавний сейсмический анализ скального массива показал наличие крупной пустоты прямо за загадочной каменной дверью. Это не обязательно портал в другой мир, но может быть скрытая гробница древнего правителя, неизвестного нам. Точность подгонки камней в этой нише остается недостижимой для большинства современных ручных методов обработки. Поверхность скалы вокруг двери покрыта микроскопическими отверстиями для фиксации различных ритуальных предметов. Это превращает врата богов из простой достопримечательности в сложный археологический ребус. Это место расположено в районе озера Титикака, овеянного легендами о затонувших городах и внеземных поселенцах. Некоторые исследователи предполагают, что здесь проходили ритуалы посвящения, связанные с астрономическими событиями. Интересно, что древние мастера здесь использовали технологии, которые нам еще только предстоит полностью осознать. Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым, что мы найдем, если однажды они все-таки откроются. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
13: Руна дня на 31 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, какую подсказку они нам дадут. Руны – самый древний инструмент познания будущего. Никогда не ошибаются. Итак, выпала руна Эйвас. Ну, такой день, проходя под влиянием этой руны, символа внутренней силы, устойчивости, защиты и трансформации. Так что это одна из самых взрослых рун, которая говорит о выносливости, о глубине и готовности противостоять внешнему давлению. Эйвас не сулит легких побед, но обещает силу пройти любые испытания и выйти из них обновленным. Так что будьте уверены в своей силе. В работе день может быть непростым, особенно если перед вами стоят сложные задачи, которые требуют сосредоточенности, терпения. Но именно в такой день вы способны заложить прочный фундамент для будущих успехов. Вот все, что сделано с усилием, принесет плоды, поверьте. И вас не поощряет спешки, суеты, а на продуманных шагах о стратегическом мышлении. И, возможно, какие-то внутренние перемены в подходе к делу. Может быть, или решение окончательно уйти от старых моделей поведения, которые вот больше не работают. Вы поймете, что так я больше не хочу. Так что не бойтесь сделать шаг вглубь, там и есть ответы. В отношениях и вас всегда говорит о зрелости, об ответственности. И это не про пылкую романтику, а вот все-таки про глубокую связь, построенную на уважении, доверии, какой-то внутренней честности. И в этот день возможны очень серьезные разговоры, выяснение истинных мотивов, да, прощение старых обид или наоборот осознание, что путь с этим человеком завершен. Вот все, некуда двигаться, нечего клеить эту разбитую вазу. Лучше уж расстаться полюбовно и начать жизнь порознь. А вот одиноким людям руна может помочь переосмыслить, чего они действительно хотят от партнерства и от себя в нем, да? Любовь – это тоже работа, причем очень сложная, и в такой день об этом вам напомнят. А по здоровью и вас отвечает за позвоночник, костную систему и энергетическую устойчивость. Если чувствуете слабость или какую-то нестабильность, займитесь укреплением как тела, так и духа. Это хороший день для энергетических практик, для восстанавливающих внутреннее равновесие. Может, йога, цигун, правильное дыхание, да, вот эти вот техники, которые помогают вернуть спокойствие. Также это время для избавления от старых привычек. Очень классный день, особенно если они разрушают вас. То есть хотели бросить курить, очень смело этот день вам поможет. И вас всегда помогает вырвать с корнем то, что мешает вам быть сильнее, понимаете, или здоровее. Так что подытожим, да, руна Эйвас требует честности и зрелости, но дает в ответ мощную поддержку и силу. Не избегайте трудностей, именно через них вы станете собой в новой, более сильной форме и версии.
0: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что мирные переговоры, похоже, закончились ничем, а боевые действия, наоборот, станут еще активнее.
15: МИД России выступил с жестким заявлением о том, что после событий в Старобельске чаша терпения переполнена. Армия приступает к нанесению системных ударов по военным целям в Киеве, в том числе по предприятиям ВПК. Иностранным гражданам рекомендовано покинуть столицу как можно скорее. Мирным жителям предлагается не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности Анкориджа. Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар, в том числе с применением «Орешника». Москва дает понять, что готова к еще большему повышению ставок, если Украина и Запад не пойдут на уступки и не примут ее условия. Владимир Зеленский со своей стороны отметил дефицит ракет ПВО в связи с войной в Иране. Однако президент намерен решать эту проблему, то есть готов обороняться. Относительно дальнейшего развития событий есть разные мнения. Популярна версия о том, что последствия могут быть прямо противоположными. На уступки никто не пойдет, зато ожесточение возрастет кратно. Неопределенности, например, того, что дальше, станет еще больше. Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. Отечественный рынок акций отреагировал снижением. Также нетрудно предположить, что указанному выше Западу необходимо уже, наконец, осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает, если не по всей планете, то в европейской его части точно. Мы, Россия, готовы к повышению ставок, а вот вы, любители хорошей жизни, вовсе нет. Если дело так дальше пойдет, может произойти непоправимое. Но опять же, особой реакции и на это не наблюдается. Логично было бы зайти с другого конца. России и Украине самим поискать мирное решение. Похоже, что этот сценарий на сегодня исключен. К слову, 27 мая открывается министерская встреча Евросоюза. Среди основных тем – обсуждение кандидатуры спецпредставителя по контактам с Россией, который бывшие партнеры собираются каким-то образом наладить. На сегодня главный претендент – президент Финляндии Александр Стубб. Судя по тому, какими темпами идет согласование, рассчитывать на скорое возобновление диалога явно не приходится. К тому же не совсем понятно, о чем вести переговоры. На сегодня нет ни плана, ни даже каких-то инициатив, от чего можно было бы оттолкнуться. Все это похоже на большой тупик.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт Балтийск. Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать
17: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
16: Но основные неприятности у «Сказка-Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
18: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизель.
16: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
19: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
16: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание The Times.
2: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
16: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на пятом году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Не хватает 4 триллиона. Силуанов подтвердил пересмотр бюджета в пользу оборонки. Журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы – от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
21: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
3: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Рост расходов, как минимум частично, может быть связан с выплатами раненым и семьям погибших, полагают эксперты. По их словам, теперь в эту оценку включены и те, кого признали погибшим или пропавшим без вести через суд. При этом рост нефтегазовых доходов за счет цен в районе 100 долларов за баррель не компенсирует внеплановый дефицит, даже если конъюнктура, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, сохранится до конца года. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
22: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
3: Власти решили пустить под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения, чтобы сэкономить деньги для военных статей бюджета. Они в этом году съедят каждый третий рубль в федеральной казне. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме медицины, сэкономить решили на транспорте. Правительство готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта развития общественного транспорта, в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
23: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
3: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в этом году предстоит потратить почти 13 триллионов рублей на армию и еще около 4 триллионов на другие силовые структуры. В сумме 38% всех расходов, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. В интервью газете «Коммерсант», опубликованном 27 мая, министр финансов Антон Силуанов подтвердил работу по пересмотру параметров бюджета, но не стал подробно объяснять, с чем связаны дополнительные расходы на оборону. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
5: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемые для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение.

0: определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизировать, так скажем, обстановку.
1: Главные новости дня.
2: Топливо под прицелом. После атаки дронов в Таганроге загорелся танкер и резервуар с дизелем, а в Армавире нефтебаза. Огонь уничтожил и два Ту-142. Россия в ночь на 30 мая пережила очередную атаку дронов. В одном из городов под удар попал танкер, а в другом — нефтебаза. Примерно с часу ночи местные паблики Таганрога Ростовской области писали, что их город подвергается атаке. Информация об угрозе дронов была на протяжении всей ночи и как минимум до 5 утра. В это время после 3:45 в соцсетях стали появляться кадры из Таганрога. Россияне массово жаловались на взрывы, а также была информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода.

0: Утром губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку и сообщил о последствиях. Позже он написал, что в Ростовской области в результате атаки двое пострадавших. В Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом, отметил Слюсарь.
1: От попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. На территории порта в Таганроге в результате атаки беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.
0: Позднее власти сообщили, что пожар был ликвидирован. Об этом написала мэр Таганрога Светлана Камбулова.
2: Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Пожар ликвидирован, разлива нефтепродуктов нет.
0: Еще позже в сети появились сообщения о том, что на военном аэродроме в Таганроге беспилотники уничтожили два самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер». Правда, официально Минобороны эту информацию пока не комментировала. Кроме того, под ударом дронов оказался еще и город Армавир Краснодарского края. Местные паблики писали, что атакована нефтебаза.

0: Пойду добра
1: По данным оперативных служб, на территории нефтебазы начался пожар. На место происшествия выехали пожарные расчеты, сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов. Как сообщили в администрации Армавира, пожар был локализован, никто не пострадал.
2: Сегодня ночью в промышленной зоне Армавира в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал объект «Южная нефтяная компания». В настоящий момент специалисты локализовали очаг возгорания и оценивают масштабы ущерба.
1: Ночью громкие взрывы также были слышны в Крыму. По предварительной информации, там был атакован морской нефтяной терминал в Феодосии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
5: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже четвертый год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, оставят их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов. Влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на...

0: психическое и физическое здоровье детей мобилизованных и обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд потока российских мужчин за границу, созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
1: Учим китайский вместе!
2: Как сказать по-китайски «Мой прадед был китайцем»? И еще раз, фраза «Мой прадед был китайцем» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
5: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять, он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу. Чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час X не стукнет, не стучит, да, час X – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил, господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский, говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает. Как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео. Вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, я об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь, потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Просто не будет. Понимаете, отрубят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать в окопах или в полях Украины. Нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарные службы – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти в поля на мины, она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
8: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
7: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
9: 4, 2, 3, 4, 5, 6. А, вон там еще, да? Вон там валяется.
10: Бля, размотало просто.
9: Прикинь. Сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
10: Да, миномет отработал.
9: Они, наверное, как шли, так и...
10: И папаёшка, короче, понял?
9: Бабьёшка?
10: Да.
7: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
11: А вследствие... чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
7: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
11: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
7: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
7: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
12: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
7: Эти слова неоднозначно восприняли за это военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
13: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
7: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
12: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
7: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
14: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
7: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
15: Военкор Котенок о воздушных шарах, которые несут не радость, а смерть.
16: Это не что иное, как малые воздушные шары или же малоразмерные шары. Они дешевле всего летающего на свете. Их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз. Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные прибуды. Шарики их просто не замечают. Фишка в том, что их противник все чаще использует в качестве маток носителей FPV-дронов, ударных и разведывательных беспилотников и так далее. Это позволяет врагу проникать по воздуху практически в любой регион России, разве за исключением уж самых-самых отдаленных, и устраивать там беспилотный террор, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора. Из минусов – абсолютная непредсказуемость маршрута полета, зависимого от потоков воздуха. Эту проблему пытаются решить, приделав к шарику элементарный движок, возможно, даже на аккумуляторах. Противник только наращивает обороты. Из открытых источников поступает информация о том, что в планах Киева и его спонсоров довести количество применяемых беспилотников по целям на нашей территории до 1000-1500 ежесуточно, что может грозить истощением арсеналов противовоздушной обороны любой страны в мире. Вот вам шары.
15: Анастасия Кашеварова. О том, как на выборы в Государственную Думу лезут поддельные участники спецоперации.
17: Президент заявил, что участники СВО, новая элита, что нужно вовлекать их в управление государством. И пока реальные бойцы, кто на фронте, кто уже отвоевал и не может найти работу, кто бьется за права военнослужащих и помогает им, под шумок, под новую элиту лезет старая. Пример – мусорный король Самарской области, действующий депутат областной думы Александр Владиленович Милеев, который вдруг пошел на праймериз «Единой России» как военнослужащий, ветеран. Где и когда воевал на фронте Милеев, никто не знает. Да и кроме того, что гуманитарную помощь оказывал, ничего в его биографии нет. Каким образом человек получил статус участника боевых действий? Это же незаконно. Руководство «Единой России», да и другие политические партии должны пресекать подобные махинации. Ряженые – это не только те бедолаги, кто нацепил купленные медали. Это люди во власти, кто покупают себе статусы или отсиживаются в тылу, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и статус участника спецоперации на Украине, и потом требовать продвижения по службе. С этим нужно бороться жестко и прямо сейчас.
15: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
18: Первое. Новые точки конфликта – это Беларусь и Калининград. Прежде Зеленский устроил целую истерику насчет того, что российские войска могут атаковать Украину с территории Белоруссии. Теперь понятно, что эта истерика была нужна для либерализации атак Беларуси украинскими дронами. Уже даже выбрали первые 500 целей для этого. В Калининграде давеча впервые с начала спецоперации была объявлена воздушная угроза. Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций, но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит. Второе. Тревожные новости приходят с тыловых территорий СВ, где все чаще фиксируются атаки не только военных грузовиков. Крымский полуостров на этом фоне находится в зоне особого риска. Задумка противника в том, чтобы осложнить военную и парализовать гражданскую логистику.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
19: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
7: Эту информацию подтверждают и военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
20: Вторая шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
7: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающий, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащий с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
21: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
7: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
22: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот, долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
7: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
15: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
0: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взур «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
15: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
0: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
15: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
0: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет!
4: В эфире «Разбор дня».
1: В России прямо сейчас происходит, ну, абсолютно фундаментальный сдвиг устройства интернета. То есть концепция меняется с «запрещено отдельное» на «разрешено только одобренное».
4: Тут кто-то может возразить. Цензура в сети – это же вообще не новость, правда? Зачем говорить об этом как о какой-то революции?
1: А разница в том, что изменились не просто законы или правила игры, изменилась сама физика работы сетей. И чтобы реально осознать этот масштаб, нужно спуститься на технический уровень блокировок, туда, где работают серверы магистральных провайдеров.
4: Согласен. Если раньше блокировки воспринимались просто как, ну, черные списки сайтов на бумаге, то теперь изменения затрагивают прям само железо. И начать, наверное, стоит с базы. С того инструмента, который все знают. С VPN.
1: Давай с него. Если перевести вот эту всю сложную терминологию на человеческий язык, VPN часто представляют как такой защищенный подземный переход.
4: Ага, отличная аналогия.
1: Ну вот, допустим, часть улиц в городе перекрыта заборами, висят кирпичи. Чтобы попасть на нужную площадь, человек спускается в зашифрованный туннель, долго идет под землей и выходит на поверхность уже за пределами этой оцепленной зоны.
4: Да-да-да. И провайдер, ну, владелец этой дороги, видит только тот факт, что человек нырнул в туннель.
1: Вот.
4: А куда он пошел дальше, с кем там встречается, что несет, это абсолютная загадка.
1: Все так.
4: И долгое время, вплоть до 23-го года, борьба с такими туннелями была, ну, откровенно примитивной. Их пытались блокировать просто по IP-адресам.
1: А IP-адрес — это просто координаты сервера, так?
4: Грубо говоря, да. Цифровые координаты. Система видит, что трафик идет на подозрительный адрес и просто обрубает связь на этом маршруте.
1: Слушай, ну это же как пытаться вычерпать воду из реки стаканом.
4: Вот именно. Сблокировали один адрес, сервис моментально переехал на другой.
1: Приложение обновилось за секунду, и туннель снова открыт.
4: Точно. Против крупных сервисов это вообще не работало. И тогда вот тут начался этот технический сдвиг. Пошло массовое внедрение оборудования, которое называется ТСПУ.
1: Технические средства противодействия угрозам.
4: Ага. Физически это такие огромные серверные шкафы, реально черные ящики, которые государство обязало абсолютно всех операторов связи поставить на своих узлах.
1: То есть через эти железные коробки теперь принудительно льется весь интернет-трафик в стране?
4: Весь до единого байта. И главная технология внутри этих ТСПУ называется DPI. Это глубокая инспекция пакетов.
1: Так подожди, возвращаясь к нашей аналогии. Раньше условный почтальон смотрел только на конверт. Видел запрещенный адрес, бросал в печку. Незнакомый пропускал.
4: Да.
1: А теперь что? Письма вскрывают и читают прямо внутри.
4: Не совсем скрывают. Потому что содержимое трафика в туннеле все еще зашифровано. Но эти конверты теперь буквально просвечивают, ну, мощным рентгеном. Система DPI анализирует не пункт назначения, а метаданные и структуру самого потока информации. У каждого протокола, будь то WireGuard или OpenVPN, есть свой уникальный почерк.
1: Что значит почерк для кода?
4: Ну смотри, это специфический размер самых первых пакетов данных, строгие тайминги, характерная структура начала сеанса. В IT это называют рукопожатием.
1: А, то есть TCPU не читает сообщения, но по форме конверта, по весу бумаги и по тому, как марка наклеена, безошибочно понимает, что письмо написано на языке WireGuard.
4: Именно. Математически распознает подпись протокола и моментально сбрасывает соединение. И это привело к так называемым ковровым бомбардировкам.
1: То есть бьют не по нарушителям, а по самим языкам?
4: Абсолютно. Из-за этого массово посыпались даже личные виртуальные сети.
1: Хорошо, логика ясна. Туннели засыпают, на выходах стоят умные рентген-сканеры. Но возникает закономерный вопрос. Как заставить людей пользоваться тем интернетом, который удобно контролировать? Но закрыть выход — это только половина дела. Как загнать всех в нужную дверь?
4: А вот тут можно посмотреть на прецедент в крупнейших университетах Санкт-Петербурга.
1: Это СПбГУ, ИТМО, Политех.
4: Да-да-да. Учебный сезон 25-26 годов. Там запустили совершенно новый метод. Студентам поставили жесткий ультиматум. Для допуска к экзаменам, для входа в личный кабинет, нужно обязательно поставить на свой личный ноутбук Яндекс.Браузер.
1: Но Яндекс и Яндекс.
4: Да. Но не просто обычную версию, а специальную корпоративную сборку.
1: Ну какая разница, через какую иконку сайты открывать?
4: Хо-хо, это невероятно опасное заблуждение. Современный браузер — это же давно не просто окно в сеть.
1: Это, по сути, операционная система внутри системы.
4: Да. Это главный доверенный агент пользователя. У него полный доступ ко всему экрану. И главная угроза в том, что в эту корпоративную сборку принудительно на очень глубоком уровне вшит российский корневой SSL-сертификат.
1: Так давай разберем эту механику, чтобы было понятно, в чем именно угроза.
4: Давай. Вот когда открываешь интернет-банк, в адресной строке появляется такой закрытый замочек.
1: Зеленый. Ага. Сигнал, что трафик зашифрован.
4: Верно. Но откуда браузер знает, что на другом конце реально банк, а не мошенник?
1: Потому что у браузера есть свой список доверия.
4: Точно. Встроенный VIP-список центров сертификации. Это мировые гиганты кибербезопасности. Они гарантируют подлинность цифровых паспортов. Если кто-то попытается вклиниться и подсунуть фальшивый паспорт, браузер сверит его с VIP-списком, поймет, что это обман, и выдаст на весь экран красные предупреждения.
1: Стоп. А теперь переносим это на питерских студентов. Их заставляют поставить сборку, где в этот VIP-список уже насильно добавлен государственный сертификат.
4: Точку.
1: То есть браузер заранее запрограммирован доверять этому новому звену.
4: Да, и это создает абсолютно легализованную инфраструктуру для атаки «man in the middle».
1: Человек посередине.
4: Ага. На практике это выглядит так. Студент открывает сайт банка, а запрос идет не напрямую в банк, а на промежуточный сервер, который контролируют создатели этого сертификата.
1: И поскольку браузер этому серверу безоговорочно доверяет...
4: Соединение устанавливается без всяких предупреждений. Человек вводит логин и пароль, нажимает «Отправить», сервер-посредник мгновенно это расшифровывает, читает, сохраняет себе в логе, а потом заново шифрует и отправляет уже в настоящий банк.
1: Ничего себе! Слушай, это можно сравнить с телевизором, к которому прикрутили обязательный декодер. Картинка та же.
4: Но владелец декодера точно знает, что ты смотришь и что вводишь.
1: Да, установка такого сертификата на личный ноут – это просто добровольно принудительная передача дубликатов ключей от своей цифровой жизни.
4: Совершенно верно. И когда это тестируют на студентах технических вузов, ну, это наглядно показывает масштаб замысла. Легальная возможность читать зашифрованные сессии.
1: Но подожди, мы же говорим о технарях. Будущие инженеры, программисты. Они с технологиями на «ты».
4: Ну на.
1: Если им подсовывают такой сертификат, почему они просто не зайдут в поисковик? Не загуглят, как удалить сертификат или как настроить хитрый VPN?
4: А вот тут вступает в силу следующая линия обороны. Юридическое. Произошел концептуальный сдвиг. Криминализирована сама информация об обходе.
1: Запрет на знание?
4: Да. Запретили не только сам инструмент, но и знание о том, что он вообще существует.
1: То есть даже обсуждать способы обхода нельзя?
4: Полностью запрещено публиковать пошаговые инструкции, нельзя написать статью, как арендовать сервер за рубежом, нельзя хвалить работающие технологии, а поисковики внутри страны обязаны все это удалять из выдачи.
1: Слушай, это же классический принцип запрета молотка. Если человек с детства не знает, что молоток существует в природе, не видел его чертежей, он никогда не догадается им забивать гвозди. Даже если этот молоток лежит прямо в соседней комнате в шкафу.
4: Отличная аналогия. И статистика это полностью подтверждает. Порядка 60% россиян вообще никогда в жизни не пользовались VPN.
1: 60%. Ого.
4: Да. Расчет делается именно на эту пассивность. Психология так работает. Если решения проблемы нет на первой странице поиска, большинство просто сдается.
1: Адаптируются и сидят внутри дозволенного.
4: Угу. Информационный вакуум работает надежнее любых алгоритмов.
1: Если не знаешь про дверь, не пытаешься выйти. Согласна. Но давай посмотрим шире. Если так успешно закрывают туннели, стирают знания, как в таких условиях вообще выживает экономика?
4: Вот это самый болезненный вопрос.
1: Ну правда, интернет — это же не только котиков смотреть. Это логистика, банки, IT-разработка. Что происходит, когда технологичная компания тупо не может достучаться до глобальных сервисов?
4: Происходит системный сбой, бумеранг, который бьет по самой экономике. Есть очень тревожные цифры. Около 30% IT-специалистов в стране регулярно сталкиваются с рабочими проблемами чисто из-за блокировок.
1: То есть отваливается доступ к коду?
4: Да, отваливаются репозитории, лежат облачные платформы, ну типа Amazon Web Services, инструменты Microsoft.
1: Прикинь, приходит программист в офис писать код для доставки еды, а проект не компилируется, потому что кусок библиотеки где-то за рубежом ТСПУ не пропустила.
4: Да, да. И это парализует бизнес-процессы. Компаниям приходится на ходу изобретать какие-то безумно сложные и дорогие схемы. Арендуют сервера в Армении, в Казахстане, строят каскады защищенных соединений.
1: Просто чтобы инженеры могли делать свою работу.
4: Да. И знаешь, какой логичный шаг делают многие инженеры в такой ситуации?
1: Собирают вещи.
4: Именно. Зачем каждый день бежать через полосу препятствий, если можно просто уехать в юрисдикцию, где интернет нормально работает?
1: Отсюда и массовая утечка мозгов.
4: Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов уезжают. Но тут есть еще один момент, критический парадокс – безопасности.
1: Так, интересно.
4: Архитекторы всей этой системы сгоняют миллионы пользователей в централизованную среду. Говорят, это ради защиты от внешних угроз. Но по факту они своими руками создают гигантскую единую точку отказа.
1: Идеальную приманку для хакеров.
4: 100%. Базовое правило безопасности – чем больше данных в одном месте, тем привлекательнее цель. Вспомни катастрофические утечки 2024 года.
1: Это когда базы доставок утекли?
4: Да, более 300 миллионов записей. База логистики Яндекса Почты России. А теперь представь, что туда добавятся еще и логи сессий всех студентов через этот корпоративный браузер.
1: Слушай, это как если бы власти сказали жителям: «Приносите все свои домашние сейфы в одно здание на площади, мы вас защитим от карманников».
4: Ага. Собрали все в одном месте и забыли поставить сигнализацию.
1: Для организованной преступности это же просто праздник. Взломал одну дверь, получил ключи от жизни миллионов людей.
4: Очень точный образ. Система радиоконтроля делает граждан абсолютно беззащитными.
1: Да уж. Слушая все это, я невольно задаюсь вопросом, а к чему вообще это все идет? Какая финальная цель у этой архитектуры?
4: Но все технические шаги указывают на подготовку к модели белого списка.
1: Это как в Северной Корее.
4: Абсолютно. Зачем содержать армию цензоров и черные списки на миллионы сайтов? Это требует огромных мощностей.
1: Гораздо проще заблокировать вообще все по умолчанию.
4: Да, физически отрезать доступ на уровне протоколов и оставить только то, что заранее одобрено и внесено в короткий белый список.
1: Звучит жидковато. Но значит ли это, что бетонная стена уже монолитная? Неужели нет никакого технологического сопротивления?
4: Сопротивление есть всегда. Любое давление рождает противодействие. В ответ на ТСПУ моментально формируется высокотехнологичное цифровое подполье.
1: Что они делают?
4: Создают сложнейшие системы маскировки. Один из главных прорывов – это протокол XLS Reality.
1: Так, а в чем его отличие от обычных туннелей?
4: Обычный туннель ТСПУ узнает по почерку. Мы это обсуждали. А XLS Reality берет зашифрованный трафик и ювелирно маскирует его под легальные запросы, например, к серверам Microsoft или Apple.
1: То есть сканер проверяет пакет и видит идеальную структуру обычного безопасного соединения.
4: Да. Оборудование думает: ага, пользователь качает обновление Windows. Все легально, пропускаем. И чтобы заблокировать такой трафик, системе придется обрубить доступ к самому серверу Microsoft.
1: А это остановит заводы, банки и кучу других процессов внутри страны?
4: Да. Поэтому люди активно осваивают эти инструменты. Спрос на аренду личных серверов взлетел на 100%.
1: Выходит, общество физически раскалывается на две части.
4: Да, на два параллельных мира. С одной стороны, конформное большинство. Они живут внутри алгоритмов подконтрольных платформ, где картина мира строго отфильтрована.
1: А в другой – цифровое подполье. Те, кто строит невидимые мосты и сидит в глобальной реальности без цензуры.
4: Именно так.
1: Что ж, если собрать все это воедино, вывод напрашивается очень четкий. Открытого интернета, каким он был в начале 10-х годов, больше не существует.
4: Увы.
1: И эта стена выросла не за ночь. Сначала были неуклюжие блокировки по IP. Потом эти тяжелые шкафы ТСПУ у провайдеров. Потом уголовные статьи за инструкции по обходу. И вот теперь корневые сертификаты в личных устройствах. По отдельности это казалось решаемыми проблемами, а вместе сложилось в монолитную архитектуру.
4: Да, технически построить такую систему на уровне железа реально. Но главный вопрос – какова цена?
1: Цена – это изоляция и потеря кадров.
4: Абсолютно. Паралич бизнес-процессов. И знаешь, история не знает примеров, когда в 21 веке глухой информационный вакуум мог бы сосуществовать с экономическим ростом и научным прогрессом.
1: Согласна. И это оставляет нас с еще одним совершенно новым парадоксом. Вот архитекторы этой системы вкладывают огромные ресурсы в контроль наземных кабелей, серверов, оптоволокна.
4: Да.
1: Но что будет, когда архитектура интернета окончательно шагнет в космос? Когда технологии прямого спутникового интернета смогут раздавать сигнал прямо на обычные смартфоны, вообще минуя наземные вышки? Превратится ли тогда вся эта многомиллиардная стена из железа в бесполезный памятник за одну ночь? Или контроль просто переместится в радиоэфир? Судя по скорости технологий, ответ мы узнаем очень скоро.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
2: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Ленд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт Балтийск. Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Ленд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
5: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов, не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению, готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
2: Но основные неприятности у «Сказка Ленд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
6: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
2: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО, риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
8: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
2: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание The Times.
9: По условному сценарию аналитики,

0: способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
1: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в «Пятерочку», между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов?

0: Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
3: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
2: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
4: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
2: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
5: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
2: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
6: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
2: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Российский историк и политолог Игорь Шишкин о высмеивании и недооценке Украины годами, но в реальности все оказалось совсем по-другому.
8: Мы должны понимать, что с нами нам противостоит не марионетка, не наркоша, не дебил, не просроченный. Нам противостоит очень опасный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень много. Почему это нужно говорить и говорить и говорить? Да потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником. Смотрите, какие они идиоты. Смотрите, какие они дебилы. Только от того, что мы так посмеемся, победа от этого не приближается. Мы сколько лет на российском телевидении хохотали над тупоумными кофтунами. Ну, нам их специально и подставляли. Смотрите, какие там дебилы. Ну, это же смешно. А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже 4 года. И кроваво боремся. Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо. Потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить.
1: Криминальные новости.
9: Мужчина забил до смерти хозяйку дома поленом и покалечил 2 детей и женщину в Тульской области. Жуткая расправа произошла в поселке Ханино. Вечером в дом к семье приехали дальние родственники, попросились переночевать из-за сломанной машины. Во время застолья между гостями и хозяевами вспыхнул конфликт. 34-летний гость схватил полено у печки и забил до смерти 54-летнюю хозяйку дома. После этого мужчина набросился на ее сестру и 2 детей. девочек 8 и 11 лет. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Одну из девочек отправили в Москву, другая находится в детской реанимации в Туле. Возбуждено уголовное дело по статьям убийства и покушения на убийство. Подозреваемый задержан. Его сожительницу пока проверяют как свидетеля. Судимый военный пытался изнасиловать школьницу в Чите. В августе прошлого года 34-летний военнослужащий напал на 17-летнюю девочку в подъезде жилого дома в поселке КДК. Школьнице удалось отбиться, после чего на крики подоспели соседи, и самого страшного удалось избежать. Читинский гарнизонный суд рассматривал дело военного не только о насильственных действиях сексуального характера, но и по статьям о краже и самовольном оставлении части. По совокупности мужчина получил 12 лет колонии. Ранее он трижды был судим за преступление против личности. В Воронежской области задержан бывший начальник УГРО и экс-топ-менеджер газовой компании за тройное убийство 29-летней давности. Андрей Ельчининов сделал неплохую карьеру в ВВД города Губкинский. Дослужился до начальника розыска и звания подполковника. Уволился по выслуге лет и ушел в крупный бизнес. А в июле 1997 года в Губкинском произошло тройное убийство, которое не могли раскрыть почти 30 лет. В одной из квартир были обнаружены трупы 45-летних Валерия, его супруги Татьяны и их 5-летнего сына. Мальчика убийца задушил, а взрослых застрелил и добил ножом. Ельчининов тогда занимал руководящую должность в ОВД. Теперь, спустя десятилетия, улики перепроверили. Экс-подполковника задержали, предъявили обвинение в тройном убийстве. Семью милиционер убил на почве банального бытового конфликта. Остаток пенсии оборотень в погонах проведет за решеткой. В Казани прохожий пытался убить 13-летнего школьника прямо на улице. Все произошло утром на улице Карима Тинчурина. Взрослый мужчина накинулся на подростка, который шел по улице, и стал его душить. Неадекват повалил мальчика в кусты, нанес ему несколько ударов по голове. Эту ужасающую картину заметили местные жители. Остановили нападавшего и вызвали скорую. Школьника чудом смогли спасти. Агрессора задержали и заключили под стражу. Теперь ему грозит реальный срок. Что стало поводом для попытки убийства ребенка, не сообщается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Епископ Питирим о том, что удача – это не христианское понятие, а звериная и бесовская радость.
10: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру? А ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это Ваал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был. Молох, которому приносились дети в жертву. Сжигались у этого молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому молоху, то у тебя будет удача. Вот эта мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
1: Главные новости дня.
11: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
12: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
11: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке, компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в два раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальную меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
13: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
11: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «бог»?
15: Шанди.
14: Еще раз. «Бог» по-китайски будет
15: Шанди.
14: И третий раз.
15: Шанди.
14: Учим китайский легко и весело.
16: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Блогер из Самары Анастасия Денисова о том, что борьба с интернетом отрезала российскую молодежь от цивилизации.
18: По поводу еще интернета, запрета рекламы, запрета различных VPN, прокси и прочее, вот что интересно, вот в нашей стране сейчас очень сильно агитируют за то, что нужно повышать рождаемость и так далее. Вот конкретно в нашем регионе она упала, снизилась, да, в два, что ли, раза за последние годы. Но вот скажите, пожалуйста, вот хочется людям плодить и размножаться в стране, где каждый день идет какой-то новый, непонятный для нас, простых смертных закон, новый какой-то запрет, мы не понимаем, почему нам сейчас не дозволено делать то, пользоваться тем, чем пользуется весь цивилизованный мир. Почему мы как будто какие-то прокаженные?
17: Юрист Александра Никулина о том, как регулирование рекламы в интернете ударило по российскому бизнесу.
19: Я юрист в сфере рекламного права. Я 12 лет работаю в этой сфере. Сегодня представляю интересы малого и среднего бизнеса. В какой ситуации мы оказались? С одной стороны, у нас есть достаточно жесткие требования, прописанные в ФЗ рекламе, но даже их четкое соблюдение не дает предпринимателям гарантии того, что они не будут оштрафованы и что их бизнес вообще останется. Они к нам каждый день приходят и говорят, мы хотим вести бизнес полностью легально, но мы хотим масштабироваться. Мы все понимаем, что делать деньги без рекламы может только монетный двор. И реклама является двигателем торговли. Но что сейчас происходит? скажу вам открыто и честно, люди просто боятся что-либо рекламировать, потому что им кажется, что в итоге их оштрафуют. И на это есть серьезные причины. Я выделяю их три. Первое – это вообще отсутствие критериев разграничения информирования и рекламы. У нас в линии рекламы очень широко указано, что это информация, которая распространяется любым способом, через любые средства коммуникации, направлена на предъявление товаров.
17: Блогер и журналист Павел Иванов об абсурдных правилах нового закона о рекламе в интернете.
20: На самом деле, когда вот этот закон появился, многие даже не поняли. Например, если я сейчас говорю «подписывайтесь на мой телеграм-канал», это считается рекламой, даже если бесплатно. Если я рекламирую сам себя, это тоже реклама! Помните, как в феврале, кажется, Минцифры вышел с этим объявлением, что вся реклама на Ютубе в Нельзяграме, вся реклама на Ютубе и в Телеграме объявляется запрещенной. Там возник один вопрос. Почему вы тогда ничего не делаете? Например, ко мне приходит рекламодатель, там, Ренервация или Кейсгуру, там, еще кто-нибудь. Они же делают специальный токен через специальный сайты, их несколько. Информация передается в Минцифры о том, кто у кого покупает, за сколько, сколько просмотров наберет эта реклама. В общем, всякую информацию передают. И Минцифры выдает этот токен. Минцифры давно знает, сколько людей где рекламируется, и их все устраивало. То есть это как бы вопрос к тому, чем Минцифры вообще занимался. Но вообще-то второй вопрос к тому, что у нас все наши блогеры, турбопатриоты, все эти Соловьевы и же с ними, говорили, бежим подписываться в мой канал Макс. Подождите-ка, но это же самореклама. Ваш канал в Махе, а никто не получал этой маркировки. Если всерьез к этому отнестись, закон написан так, что все блогеры, вот все блогеры, нарушители.
16: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
11: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
21: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
11: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
22: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
11: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
21: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
11: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
23: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в
0: планирования, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
11: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
11: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
4: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
11: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
23: Боль. Такая, я не могу, блядь, накрылся диагноз, ебать, воздух, бейсбол, нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон, потом война.
11: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
23: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. Их 5 дронов нас сброс, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
11: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
24: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
11: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
2: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
11: Эту информацию подтверждают военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
5: Вторая шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
11: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающий, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащий с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
24: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
11: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
6: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
11: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
25: Привет.
9: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
25: Угу.
9: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
25: Ну, первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
9: Да, совершенно базовая мысль.
25: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
9: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж, открывает почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
25: Так.
9: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
25: Жестко.
9: И знаешь, что по-настоящему пугает? Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
25: Ого, 13 тысяч адресов.
9: Угу.
25: Слушай, ну для понимания масштаба, это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
9: Да, и Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
25: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
9: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
25: 823 миллиардов?
9: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
25: Слушай, ну вот эта цифра 823 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать. Это какая-то абстракция.
9: Согласна.
25: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
9: Например?
25: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год. Строит дороги, содержит школы, больницы, платит зарплаты.
9: А если спуститься на уровень отдельного человека? Я тут посчитала.
25: И что вышло?
9: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
25: Ничего себе.
9: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
25: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
9: Это же весь город можно перекопать и обновить.
25: По сути, да. Полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
9: Угу.
25: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
9: Ну?
25: Есть же стереотип, что должники — это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
9: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
25: Так-так.
9: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
25: Самые капиталоемкие ресурсы.
9: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
25: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
9: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
25: А ты про отключение в многоэтажках?
9: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
25: Стояк проходит сквозь все этажи.
9: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
25: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
9: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
25: Постановление номер 354.
9: Да. Правила предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
25: Никаких уговоров?
9: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21-й день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
25: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
9: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
25: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
9: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
25: Тарифные ножницы.
9: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
25: Январь уже дал первую волну роста, на 1,7%.
9: Кажется, что немного.
25: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
9: Угу. Газ, электричество.
25: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя, прямо через январскую квитанцию.
9: Но январь — это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
25: Что там по цифрам?
9: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
25: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
9: Какой?
25: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляция 4%, а базовая коммуналка дорожает на 18%?
9: Этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
25: Хлеб, молоко.
9: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. А цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
25: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
9: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
25: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
9: Звучит логично.
25: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
9: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
25: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
9: Угу.
25: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
9: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
25: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
9: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
25: Получается... классический порочный круг.
9: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
25: Старые трубы рвутся все чаще.
9: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
25: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
9: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
25: Разные сценарии для разных областей.
9: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
25: Так.
9: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8000. Разница 1500.
25: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
9: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
25: Длительный отток населения.
9: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 тысяч человек.
25: А сейчас там осталось 30.
9: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
25: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
9: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
25: И где платят лучше всего?
9: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
25: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
9: Возникает вопрос, почему?
25: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками.
9: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
25: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
9: Плюс климат.
25: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
9: Оставление в опасности, да.
25: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт.

0: колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
1: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
0: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
2: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
0: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
3: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
0: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
4: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
0: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин о экономических рисках для Армении при возможном вступлении в Евросоюз.
7: Значит, низкие цены на энергоносители. Ну, 600 там евро в Европе и 150 там с небольшим для сколько, я уже не помню. Но несравнимая величина для Армении. Но я перечисляю все подряд. Все всегда говорят, а вот энергоноситель. Это важно, но это не единственный плюс, не единственное преимущество. Так, значит, теперь активное инвестирование. Вот по данным банка Евразэс, за накопленные инвестиции в Армению 4,9 миллиарда долларов. Из них 86% российского происхождения. И это без учета капиталов российского происхождения.
8: Учим китайский вместе.
9: Как сказать по-китайски «китайская машина»?
10: Чонгуоче.
9: Еще раз. «Китайская машина» по-китайски будет
10: Чонгуоче.
9: И третий раз.
10: Чонгуоче.
9: Учим китайский. Легко и весело.
5: Радио «Лента». Голос темного времени.

0: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
2: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
1: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
3: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
5: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
4: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1.5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
6: Больно. Такая, что я не могу, блядь, накрылся диан, нас ебать, с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Потом война.
4: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
6: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сброс, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
4: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
7: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
4: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
2: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
1: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
2: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
1: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
2: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
8: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
4: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
9: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
4: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
8: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
4: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
10: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
4: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
12: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний,
7: тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. И я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомни. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
0: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
13: Приветствую вас. Прогноз на 31 мая, последний день весны. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь нам приносят монументальную царственную энергию четвертого аркана, император. Потому что в системе матрицы Ладини 31 дает в сумме четверочку. В этот уникальный день круг замыкается, потому что железная воля, структура, власть и ответственность императора соединяются с общим фоном мая. Пятый аркан – иерофант, который требует соблюдения законов, традиций и передачи мудрости. В этот день вы призваны стать абсолютным хозяином своей жизни. Это лидер, который твердо стоит на ногах, готов принимать судьбоносные, глобальные решения. Но главное событие такого дня – долгожданный пик мощного полнолуния в знаке Стрельца. Луна у нас полностью освещена на 100% и создает в пространстве невероятный энергетический взрыв. Стрелец – знак расширения горизонтов, высших знаний. Это масштабные цели, авторитет, знак огня. Такое полнолуние под надзором императора и иерофанта превращает 31 мая в день коронации ваших майских трудов. Это время максимального расширения вашего влияния, триумфа, вашей экспертности и выхода на абсолютно новый социальный уровень. Здесь огненный лунный поток дает нам силу масштабировать свои проекты до вселенских масштабов, сжигая любые внутренние сомнения и страхи перед будущим. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складывается все цифры даты между собой. 3 плюс 1, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 19, 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ первопроходца, личной инициативы, воли и материализации желаний силой мысли. И здесь возникает феноменальный, просто несокрушимый треугольник силы, потому что инструменты и воля мага, единичка, соединяются с властью императора, четверочка. И все это на прочном фундаменте закона иерофанта, пятерка. еще и под ослепительным светом полнолуния в Стрельце. Вы представляете? Это означает, что любое ваше слово, намерение или подписанный документ обретает просто силу неприлежного закона. Вы не просто руководитель своей жизни, вы ее творец, такой демиург, способный материализовать самые амбициозные цели одним лишь волевым решением. Полнолуние выводит на пик все наши лидерские качества, делая личное влияние на социум поистине магнетическим. Вот воспользуйтесь этим днем. С практической и бытовой точки зрения этот день требует от нас масштабных действий, проявления авторитета, четкой структуризации, то есть максимально приветствуются публичные выступления, масштабные презентации, может быть, выход на международный уровень, запуск крупных информационных, образовательных проектов, так как Стрелец и Маг вот гарантируют вам всеобщее внимание и признание. Еще это лучший момент для того, чтобы подвести итоги месяца, может быть, зафиксировать свои финансовые триумфы, может быть, принять жесткие, но справедливые какие-то стратегические решения в бизнесе или в семье. И полнолуние еще дает зеленый свет для крупных инвестиций в недвижимость, покупку каких-то статусных вещей или в образовании мирового уровня. А вот в быту полезно навести жесткий такой мужской порядок, организовать пространство вокруг себя по высшему разряду и, может быть, укрепить какую-то семейную иерархию, проявить заботу, покровительство по отношению к младшим или подчиненным. В то же время в этот день пик полнолуния категорически не стоит проявлять самодурство, деспотизм, гнев или гордыню, потому что огненная энергия Стрельца в сочетании с жесткостью императора может очень легко превратить ваши лидерские качества в разрушительную тиранию. Ни в коем случае не ввязывайтесь в какие-то идеологические или религиозные споры, не доказывайте свою правоту до хрипоты, ну и не поучайте окружающих свысока, нарушая этику иерофанта. Избегайте каких-то хаотичных импульсных трат на широкую ногу, потому что вот захочется, знаете, полнолуние оно такое. Еще и под влиянием мимолетных желаний пустить пыль в глаза, казаться богаче, чем вы есть. Также не рекомендуется проявлять какую-то нерешительность, пассивность перед трудностями и прятаться в тень, потому что у нас маг и император, они не терпят трусости. Проведите такой вечер триумфа в компании людей, которые признают ваш авторитет или, может быть, в кругу семьи, выступая в роли мудрого, щедрого главы рода. И вы завершите такой майский цикл на абсолютной вершине своей силы, будто держите в руках скипетр власти над своей счастливой и процветающей реальностью. Обязательно воспользуйтесь этим мощным днем, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио Лента.
14: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В горах Перу, в местности под названием Пуэрто де Араму Муру, находится странный объект. Это огромная каменная стена с вырезанной в ней нишей, идеально подходящей по форме на дверь, ведущую в скалу. Местные индейцы называют это «вратами богов». Легенда гласит, что во времена испанского завоевания жрец Араму Муру спрятал здесь священный золотой диск, с помощью которого можно было открыть портал в другие миры. Якобы жрец прошел сквозь стену и исчез навсегда. Сегодня туристы и искатели приключений прикладывают ладони к этой каменной поверхности, надеясь почувствовать вибрацию или увидеть мерцание. Есть те, кто утверждает, что слышал музыку, доносящуюся изнутри скалы, или видел странные силуэты. Наука же смотрит на это проще. Это, скорее всего, заготовка для строительства инкского храма, которую по какой-то причине бросили на полпути, либо же место для сбора воды. Но почему это место до сих пор вызывает такое благоговение? Возможно, дело в самой архитектуре. Правильные геометрические линии среди хаоса гор всегда кажутся нам чем-то искусственным и загадочным. Является ли это дверью в никуда, остатком технологий древних цивилизаций или просто местом, где природа удачно подражает человеческому творению? Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым. Что мы найдем, если однажды они действительно откроются сами. Недавний сейсмический анализ скального массива показал наличие крупной пустоты прямо за загадочной каменной дверью. Это не обязательно портал в другой мир, но может быть скрытая гробница древнего правителя, неизвестного нам. Точность подгонки камней в этой нише остается недостижимой для большинства современных ручных методов обработки. Поверхность скалы вокруг двери покрыта микроскопическими отверстиями для фиксации различных ритуальных предметов. Это превращает врата богов из простой достопримечательности в сложный археологический ребус. Это место расположено в районе озера Титикака, овеянного легендами о затонувших городах и внеземных поселенцах. Некоторые исследователи предполагают, что здесь проходили ритуалы посвящения, связанные с астрономическими событиями. Интересно, что древние мастера здесь использовали технологии, которые нам еще только предстоит полностью осознать. Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым, что мы найдем, если однажды они все-таки откроются. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
13: Руна дня на 31 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, какую подсказку они нам дадут. Руны – самый древний инструмент познания будущего. Никогда не ошибаются. Итак, выпала руна Эйвас. Ну, такой день, проходя под влиянием этой руны, символа внутренней силы, устойчивости, защиты и трансформации. Так что это одна из самых взрослых рун, которая говорит о выносливости, о глубине и готовности противостоять внешнему давлению. Эйвас не сулит легких побед, но обещает силу пройти любые испытания и выйти из них обновленным. Так что будьте уверены в своей силе. В работе день может быть непростым, особенно если перед вами стоят сложные задачи, которые требуют сосредоточенности, терпения. Но именно в такой день вы способны заложить прочный фундамент для будущих успехов. Вот все, что сделано с усилием, принесет плоды, поверьте. И вас не поощряет спешки, суеты, а на продуманных шагах о стратегическом мышлении. И, возможно, какие-то внутренние перемены в подходе к делу. Может быть, или решение окончательно уйти от старых моделей поведения, которые вот больше не работают. Вы поймете, что так я больше не хочу. Так что не бойтесь сделать шаг вглубь, там и есть ответы. В отношениях и вас всегда говорит о зрелости, об ответственности. И это не про пылкую романтику, а вот все-таки про глубокую связь, построенную на уважении, доверии, какой-то внутренней честности. И в этот день возможны очень серьезные разговоры, выяснение истинных мотивов, да, прощение старых обид или, наоборот, осознание, что путь с этим человеком завершен. Вот все, некуда двигаться, нечего клеить эту разбитую вазу. Лучше уж расстаться полюбовно и начать жизнь порознь. А вот одиноким людям руна может помочь переосмыслить, чего они действительно хотят от партнерства и от себя в нем, да? Любовь – это тоже работа, причем очень сложная, и в такой день об этом вам напомнят. А по здоровью и вас отвечает за позвоночник, костную систему и энергетическую устойчивость. Если чувствуете слабость или какую-то нестабильность, Займитесь укреплением как тела, так и духа. Это хороший день для энергетических практик, для восстанавливающих внутреннее равновесие. Может, йога, цигун, правильное дыхание, да, вот эти вот техники, которые помогают вернуть спокойствие. Также это время для избавления от старых привычек. Очень классный день, особенно если они разрушают вас. То есть хотели бросить курить очень смело, этот день вам поможет. И вас всегда помогает вырвать с корнем то, что мешает вам быть сильнее, понимаете, или здоровее. Так что подытожим, да, руна Эйвас требует честности и зрелости, но дает в ответ мощную поддержку и силу. Не избегайте трудностей, именно через них вы станете собой в новой, более сильной форме и версии.
0: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что мирные переговоры, похоже, закончились ничем, а боевые действия, наоборот, станут еще активнее.
15: МИД России выступил с жестким заявлением о том, что после событий в Старобельске чаша терпения переполнена. Армия приступает к нанесению системных ударов по военным целям в Киеве, в том числе по предприятиям ВПК. Иностранным гражданам рекомендовано покинуть столицу как можно скорее. Мирным жителям предлагается не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности Анкориджа. Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар, в том числе с применением «Орешника». Москва дает понять, что готова к еще большему повышению ставок, если Украина и Запад не пойдут на уступки и не примут ее условия. Владимир Зеленский со своей стороны отметил дефицит ракет ПВО в связи с войной в Иране. Однако президент намерен решать эту проблему, то есть готов обороняться. Относительно дальнейшего развития событий есть разные мнения. Популярна версия о том, что последствия могут быть прямо противоположными. На уступки никто не пойдет, зато ожесточение возрастет кратно. Неопределенности, например, того, что дальше, станет еще больше. Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. Отечественный рынок акций отреагировал снижением. Также нетрудно предположить, что указанному выше Западу необходимо уже, наконец, осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает. Если не по всей планете, то в европейской его части точно. Мы, Россия, готовы к повышению ставок, а вот вы, любители хорошей жизни, вовсе нет. Если дело так дальше пойдет, может произойти непоправимое. Но опять же, особой реакции и на это не наблюдается. Логично было бы зайти с другого конца. России и Украине самим поискать мирное решение. Похоже, что этот сценарий на сегодня исключен. К слову, 27 мая открывается министерская встреча Евросоюза. Среди основных тем – обсуждение кандидатуры спецпредставителя по контактам с Россией, который бывшие партнеры собираются каким-то образом наладить. На сегодня главный претендент – президент Финляндии Александр Стубб. Судя по тому, какими темпами идет согласование, рассчитывать на скорое возобновление диалога явно не приходится. К тому же не совсем понятно, о чем вести переговоры. На сегодня нет ни плана, ни даже каких-то инициатив, от чего можно было бы оттолкнуться. Все это похоже на большой тупик.
0: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
16: Рассадник инфекции. Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Ленд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт «Балтийск». Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Ленд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
17: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
16: Но основные неприятности у «Сказка Ленд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
18: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
16: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО, риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
2: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
16: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
19: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
16: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на пятом году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в «Пятерочку», между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям, без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма, сигнал «иди туда», на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения, нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и